душевные болезни, то гораздо более оплакивающий свои грехи сделается мудрым. Святитель Иоанн Златоуст. Если же кто рассмотрит обязанности священника в отношении к Богу, то найдет, что те обязанности к народу ничтожны. Столь большей и тщательнейшей ревности требуют эти. Святитель Иоанн Златоуст. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены. Воссиял свет, и рассеялась тьма. Святитель Амфилохий Иконийский. Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь низменных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. Святитель Иоанн Златоуст. Когда случится быть среди людей в мире, о духовных вещах говорить не нужно, особенно когда в них не примечается и желание к слушанию. Преподобный Серафим Саровский.

О святый и праведный Симеоне, чистою душею Твоею в небесных обителях, в лике святых водворяйся, на земли же телом Твоим нетленно почивай. По данной Ти благодати от Господа, молитесь о нас, милостивно призри на нас многогрешных, аще и недостойне, обаче с верою и упованием ко святым и цельбоносным мощам Твоим притекающих. И спроси нам от Бога прощение согрешений наших, вняже впадаем множицую во вся дни живота нашего. И якоже прежде овым убат очные зельные болезни немало зреть и могущим, исцеление отчез. Овым же близ смерти бывшим от лютых недугов врачевание, и иным иная многое преславное благодеяние даровал еси. Сице избави и нас от недугов душевных и телесных, и от всякие скорби и печали, и вся благая к настоящему житию нашему, и к вечному спасению благопотребное нам от Господа и спроси. Да так и Твоим предстательством и молитвами, стяжавши вся нам полезное, аще и недостойней, благодарнее восхваляющий Тя, прославим Бога, дивного во святых Своих, Отца и Сына и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Духовное слово.
1: Ну а сейчас в нашем эфире звучит первая часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читает Валентин Клементьев.
2: Старец Ефрем Филофейский. Отеческие наставления. Предисловие греческого издания. Прошли уже годы с того времени, как мы предприняли труд по сбору писем нашего уважаемого старца Ефрема, адресованных к его духовным чадам, монахам, монахиням и разным братьям в миру, которые по нашей просьбе весьма благосклонно передали эти письма нашей обители. На первых порах из этих писем были составлены просто выборки, затрагивающие разные духовные вопросы в форме советов, наставлений, поучений и так далее, посредством которых всякая душа, которая желает шествовать по пути спасения, может обрести в них поддержку свыше. Мы упорядочили эти выборки по темам, и так получилось 10 брошюр, каждая из которых содержала наставления, поощрения, советы и в целом все, что духовный отец по просвещению Божию может предложить своим духовным чадам. Они являются плодом многолетнего труда нашего старца в исполнении всего того, что святые отцы передали нам в духовное завещание. Эти брошюры в весьма ограниченном количестве были впоследствии розданы некоторым духовным чадам старца Ефрема как пособие в их духовном подвиге. Позднее, по их горячим просьбам, мы приступили к изданию настоящей книги, сделав незначительную редакцию писем. Книга тематически разделена на главы, которые содержат выдержки из писем, слов и записанных на аудиокассеты бесед старца. Книга «Отеческие наставления старца Ефрема» – это квинтэссенция его богатейшего духовного опыта за почти 60 лет монашеской жизни. Она не является плодом рассудочной деятельности. Блаженный старец не учился в мирских элитных лицеях и университетах. Он закончил всего лишь 2 класса гимназии. Но Дух Святый в превосходной степени обогатил его даром быть прекрасным врачом и целителем душ от всех помыслов и страстей, которые беспрестанно всевает в нас душегубитель, дьявол. Подчеркиваем, что такая книга, как эта, имеет большое значение, ибо она является плодом богатого, святого и неподдельного опыта, согласного с более чем 2000-летним священным преданием Православной Церкви. Ибо благодатные духовные книги, написанные из опыта, не только сообщают знания, но и доставляют обильное просвещение и сердцу, и уму. И ум, просветившись Духом Святым, подвигается на непрестанную молитву, подающую благодать и радость, сладость и мир, свободу от страстей и руководит душу к восхождению на высоту созерцательных добродетелей. Обратите внимание на простые по способу выражения слова богомудрого старца. Пишет не преподаватель или ученый, но простой монах и служитель Бога Вышнего, который изливает всю свою отеческую любовь на душу, ищущую пути опытного богопознания и таинственного богословия. Нас учит монах-пустынник, который неотступно и победоносно боролся со своими страстями и духами злобы. Он исповедует кровью своего сердца то, что вкладывает душу в эту книгу. Многие, со вниманием читавшие отеческие наставления, свидетельствуют, что их ум воспринял некое неизъяснимое просвещение, расширился к пониманию божественных понятий, принял неизведанные и неслыханные дотоле божественные мысли. Безопасно и непрелестно приведется всякая боголюбивая душа к Царствию Небесному если будет выполнять наставления и советы этого современного нам человека Божия. Веруем, что Церковь Христова и история еще поведают нам об этом человеке Божием очень многое. Желаем, чтобы все, кто с благим произволением и благочестивой божественной ревностью будут читать эту книгу, получили большую пользу и насладились духовным нектаром нашего уважаемого Геронды. Считаем нашим долгом поблагодарить всех, кто разным образом содействовал в осуществлении данного издания, и молимся, чтобы они восприняли от Бога щедрое вознаграждение за свой вклад. Эта книга посвящается всем, кто шествует узким и тернистым путем, ведущим в вечную жизнь. Монахи монастыря Филофей, Святая гора Афон.

рае и спасении души. Теперь весной, когда природа одела свой самый прекрасный наряд, невыразимо ликование души, когда в ней действует подобающее духовное состояние. Действительно, как все премудро сотворил святый Бог. Душа не может насытиться созерцанием красоты природы. О, если человек возведет свой ум превыше этой земной сферы, в горний Иерусалим, к непостижимым райским красотам, то там его ограниченный и земной ум просто замирает. Если здесь, в изгнании, на этой земле плача и проклятия, святый Бог даровал нам наслаждение такой красотой, то какая красота будет там, где живет сам Бог? Поистине, нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с будущей славой и счастьем. Обожествление, чадо мое, назначено нам на небе. Там Господь Бог отрет всякую слезу с очей наших, упразднит скорбь, боль.

Придет время, настанет день, наступит миг, когда закроются эти телесные глаза и откроются очи души. Тогда мы увидим новый мир, новые сущности, новую тварь, новую жизнь, не имеющую конца. Имя ей — бессмертие бесконечное. Великая Вышняя Родина, нетленная, вечная, Горний Иерусалим, Матерь Первородных, куда вселятся искупленные души, которых омыла от скверной кровь незлобивого Агнца. Кто способен выразить словом и описать пером радость, ликование, счастье тех спасенных и блаженных душ? Блаженнее умирающие о Господе, ибо их ожидает богатство божественной благости. Блажен тот, кто приобретет счастливый билет для этого горнего празднества, где богатство неотъемлемое и слава, как сказал сам Бог. Вы, сыновья Вышнего, чада Божие, наследники Божии, сонаследники Христу. Господь прежде своего страдания просил Небесного Отца о своих учениках и о тех, кто благодаря им придет к вере. Отче, их же дал еси мне, хощу, да иди же есть ас, идти и будут со мною, да видят славу мою, и уже дал еси мне, яко возлюбил мя, еси прежде сложения мира. Сколько любви Иисуса к нам! Он принял человеческое естество и был повешен на кресте, даровав нам свободу и искупление долга пред Небесным Своим Отцом. И, подобно некоему любвеобильному брату, Он даром удостаивает нас сонаследия с безмерным богатством Своего Небесного Отца. О, какова Его любовь к нам! О, какова наша холодность к Нему! О, моя неблагодарность к моему благодетелю! Боже мой, Боже мой, помилуй меня и не осуди по делам моим. О, если бы Бог, духовно соединивший нас неразрывными узами здесь, на земле, сподобил нас быть вместе и в Его небесном царстве, дабы мы восседали за духовной трапезой Его божественных благ, наслаждаясь и соединяясь с Небесным Отцом там, где текут вечные реки Его божественных вод. О, какое великое предназначение! О, какой великий плод здешних временных скорбей! Чада Божие облекутся в небесные одеяния, в лицах их просияют божественные черты. Они войдут в отеческое наследие, теперь уже для вечного упокоения. Они достигнут оных небесных селений, и, созерцая оное безграничное богатство, будут пребывать в исступлении, не замечая, как проходят века. О, какое великое предназначение уготовано человеку! Но вот одна скорбная картина омрачает это удивительное созерцание. И эта скорбь состоит в том, что, во-первых, я сам не буду участником во всем этом славном блаженстве, которое, будучи сейчас только созерцанием, воспримет впоследствии плоть и кости, то есть сделается реальностью. И, во-вторых, то, что люди живут в неведении своего великого предназначения, и так это неведение порождает смерть вдали от Бога. Грех был первой причиной разорения райского блаженства человека, и он продолжает свою погибельную деятельность и сейчас. О, горе нам! Ад ожидает нас! О, Боже мой! Господь Саваоф, просвети тьму сердец наших, чтобы мы увидели Тебя, истинный свет, блаженный свет, который просвещает и радует сердца друзей Твоих. Просвети нас, чтобы мы следовали за Тобой до самого вечного упокоения. Аминь. Все пройдет и закончится ничем. А дело

0: содеянное в Боге останется с душой делателя, чтобы он вкушал от него жизнь вечную. Блаженны те любители духовной мудрости Божией, которые отдают временное и собирают в свои сокровищницы вечное, чтобы, когда пройдет временное, они обрели в банке Божием свои богатства с процентами. Блаженны очищающие свои сердца от плевел греха и возделывающие благое семя, потому что придет благоприятное время, когда они пожнут колосы вечной жизни. Блаженны сеющие слезами в духовном посте, то есть вечно алчущие и жаждущие благих дел, потому что они пожнут вечную радость. Возлюбленные мои чада, я получил ваше письмо. Как велика ваша любовь к мне! Я же совершенно недостойный ее и нахожусь в жалком состоянии. Но, несмотря на все мое недостоинство, я молюсь, чтобы вас покрывала благодать Божия и Пресвятый Дух руководил вас ко всякому доброму делу, дабы вы угодили нашему благому Богу и сподобились в иной жизни всей семьей вселиться в страну Божию, туда, где обитают ангелы, и во мраке неприступного божественного света непрестанно славословят пребожественную Святую Троицу. Этой небесной славы желали все великие святые, подвязались ради нее и достигли ее. То, что здесь, внизу, по сравнению с тем, что там, в горнем, просто тьма. Здешняя суетно временно приходящая, изменчиво, непостоянно, ничтожно, а небесное вечно, пресносущно, неизменно препрославлено, исполнено света, овеяно божественным благоуханием. Поэтому тот, кто презрит суетные вещи мира, то есть не будет иметь пристрастия к ним, станет причастником вечных благ. Жизнь монаха – это ежедневный крест. Иисус Христос призывает нас, чтобы все любящие Его сораспялись с Ним. А за распятием последует воскресение души, духовное ликование. Сурова зима, мучителен мороз, но сладок рай. Возведите свои очи и узрите горний Иерусалим, туда, где счастье, радость и блаженство будут непрерывно продолжаться во веки веков. О, какая радость, какое веселье жить вечно с Богом! Да, чада мои, возлюбим друг друга, ибо там везде любовь, и не имеющий любви туда не войдет. Никакой труд, усилие и искушение, благословенное мое чадо, не могут сравниться с той блаженной жизнью. Если бы у нас были и тысячи животных, и мы принесли бы их в жертву, то не сделали бы ничего значительного по сравнению с той будущей славой, в которой Владыка Христос желает восстановить нас своей честной и животворящей кровью. Поэтому небожитель апостол Павел говорит: «Недостойны страсти нынешнего времени, к хотящей славе явитесь в нас». Еще подумай о том, что человек, как трава, увядает и как сон проходит. И еще: «Пригласящей трубе мертвые в трусе все восстанут к сретению Христа, когда отверзится дверь будущего века и будет уничтожен нынешний мир, тогда произойдет восстановление нашей природы к первоначальному состоянию. Господь уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, ибо творение, которое стенает и скорбит вместе с нами, с великой жаждой ожидает славного явления детей Божиих, чаяние Бо твари, откровение сынов Божих чает. ни с чем не сравнимо величие человека, которого Бог возводит на такую высоту и к такой славе. И мы, грешные и страстные, не ведаем об этом великом богатстве и безразличны к нему, и наше мудрование полностью только о земном. Это тело, которое лишь прах и зловоние, удостоится быть сообразным славе Божией, быть ангельским. Сейчас люди вещественны по сравнению с ангелами, которые есть сущности чисто духовные. Однако по отношению к Богу ангелы все же имеют некую вещественность. Они не являются чисто умными сущностями, подобно Богу, который есть свет неприступный. А тогда люди станут подобными ангелам, и совершится единение церковной полноты верующих со Христом. Как нежно и по-отечески говорит об этом наш Господь. «Отче, — говорит Он своему Отцу, — их же дал еси мне, хащуда иди же есм ас, идти и будут со мною, да видят славу мою, и уже дал еси мне». Разве сравнимо какое-либо мирское богатство с этими словами Бога, чтобы мы были там, где находится наш Господь? Там, где трепещут и не дерзают приблизиться ангелы, о сокровенная премудрость и безграничное богатство Божие. Не забывай, чадо мое, о своей цели. Посмотри на небо, на ту красоту, которая ожидает нас. Что такое настоящее? Разве не прах, пыль и сновидение? Разве то, что мы видим, не подлежит тлению? Небесное же вечно. Царство Божие нескончаемо, и блажен тот, кто вселится в нем, потому что будет созерцать славу лица Божия. Чадо мое, не забывай, что мы временны в этом мире, и жизнь наша висит на волоске, а все блага мира суетны. Когда мы обладаем таким познанием истины, то, естественно, каждую секунду мы будем обращать свои душевные очи к вечной жизни и горнему Иерусалиму, туда, где хоры ангелов воспевают Богу славословия, непостижимые по своей сладости и премудрости. О, чада мои, какой славой будут обладать ваши души, когда после смерти они взойдут на небеса и сопричтутся к ангелам небесным. Прославим воскресшего Господа, который удостоил нас отпраздновать Его святое воскресение, и пожелаем, чтобы Бог сподобил нас праздновать и вечную субботу на небесах, в Новом Иерусалиме, в вечной радости. И радости ваши никто же возьмет от вас. Да, чадо мое, потому что земную радость сменяют скорби, которые могут свести ее на нет. Небесную же радость ничто упразднить не в силах, ибо она вечно бьет ключом из неисчерпаемого и живоносного источника. Будем понуждать себя в исполнении наших христианских обязанностей, чтобы сподобиться праздновать вечную Пасху вблизи Христа и взирать на Него лицом к лицу, к своей блаженной радости, которую больше не прервут ни искушения, ни уныния. Я послал вам письмо, в котором немного написал о рае. Думаю, что оно обрадовало вас. Ах, вот бы вы увидели нечто райское или услышали что-нибудь из сладостного пения ангелов, которые сияют небесным светом и источают райское благоухание. О, какая это красота и великолепие! А в наших душах по сравнению со всем этим царит полуночная тьма. Там все сияет от безмерной радости. Ах, каков там престол Христов! Владыка Христос восседает на престоле, и от Его света никто не может рассмотреть Его священный и сладчайший лик. О, какая сладость и красота! Что может быть прекраснее этого? Это и есть настоящий рай, созерцание лика Иисусова. Слава Господи Кресту Твоему и воскресению! О глубина Божией премудрости, о таинство трисолнечного божества! Блажен, кто смирит себя, как дитя, исполняя ради Бога в незлобии души все повеленное им. И горе тому, кто сохранит свой эгоизм, как я, лишив себя таких божественных даров. Спешите, чада мои, со смирением, чтобы достичь смирившего себя ради нас Господа, сладчайшего любимого и желанного нашего Христа, света нашей нищей души. Видите, какая красота ожидает нас. Ах, если бы вы видели, как там красиво, то все бы презрели, стали бы сором ради Христа, лишь бы не лишиться того, что уготовила нам сладкая любовь нашего Иисуса. Так нам говорил наш старец, и я передаю это вам, чтобы усладились и вы. Заканчиваю. Простите меня. Размышляю снова и снова. Негоден я для рая, ибо дела мои извещают меня, что я гожусь только для ада. Прекрасно говорит нам о рае апостол Павел. Он был восхищен до третьего неба, видел красоту Царства Небесного и в изумлении воскликнул: «Как прекрасно и удивительно Царство Божие, которое несравнимо ни с какой земной красотой! Столь прекрасен рай, что око человеческое никогда не видело такой красы, и ухо человеческое никогда не слышало таких сладчайших песнопений, потому что в раю поют хоры ангельские, несравненно превосходящие сладостью самых голосистых соловьев». Продолжая, апостол Павел говорит, что своим разумом человек никогда не мог постигнуть того, что уготовил Бог на небе, в раю, для своих чад. Действительно, это правда, что если бы мы познали духовные радости рая, то с готовностью проявляли бы терпение во всем, лишь бы его заслужить. А сейчас по незнанию мы делаем совершенно противоположное и таким образом удаляемся от Бога. Если бы мы знали, что такое рай, человеческий ум не в силах постигнуть величие его красоты. Там раздается неумолкающее пение ангельских ликов и святых душ. Там вечная и нескончаемая Пасха. Там души, радуясь, беседуют друг с другом. Они говорят о том, как прожили эту суетную жизнь и как Бог помог им избежать ада и упокоиться в этом блаженном месте Божием. Они высылают Богу нескончаемое благодарение за эту его величайшую милость, наследование рая. Что же такое рай? Это место, исполненное неувядающих цветов, изобилующий божественными ароматами, где радость ангельская, жизнь пасхальная, божественный эрос, непрестанное славословие Бога и жизнь вечная. Ради сего нам стоит подвязаться, да и что значит наш подвиг по сравнению с этим сказочным раем? О рай, как ты прекрасен! Твои красоты влекут меня и делают меня иным человеком. Как же мне не постараться добрым подвигом приобрести тебя, Боже мой, Господи наш? Спаси нас от губительной гордости, чтобы, взяв в проводники святое смирение, мы стали обитателями сладчайшего рая. Аминь. Буди.
1: В программе «Духовное слово» слушали первую часть из книги «Отеческие наставления» старца Ефрема Филофейского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Брянске больница святителя Алексия открыла учебный класс по подготовке сестер милосердия. Это уже 25-й подобный класс в России. 20 августа этого года в городе Брянск церковная больница святителя Алексия совместно с Брянской епархией открыла учебный класс по профессиональному обучению добровольцев и сестер милосердия по уходу за тяжелобольными и ранеными. Это уже 25-й учебный класс, открытый в церковной больнице в России при поддержке благотворительного фонда «Христианское милосердие». Аналогичные классы успешно работают в городах от Луганска до Иркутска, от Севастополя и до Вологды. Учебный класс расположился в Центре подготовки церковных специалистов. Перед его открытием в домовом храме во имя преподобного Нестора Летописца был совершен молебен на начало доброго дела, который в сослужении духовенства возглавил благочинный Брянского градского церковного округа протоиерей Сергий Рысь. Специально для поклонения брянским сестрам милосердия из больницы святителя Алексия был доставлен ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского. В благодарность за деятельное участие в открытии учебного класса протоиерей Сергий Рысин вручил Алексею Зарову награду Брянской епархии – медаль святого преподобного и благоверного князя Олега Брянского первой степени. От областного департамента здравоохранения Екатерина Андреева поблагодарила всех, кто принял участие в открытии учебного класса, а также сестер милосердия. После молебна священнослужители совершили освящение учебного класса, в котором созданы условия, приближенные к настоящей больничной палате. Уточняется также, что Брянское епархиальное сестричество милосердия было создано в октябре прошлого года. Сегодня сестры несут послушание в военном госпитале Брянска, заботятся о больных в других медучреждениях города и области, помогают в детском хосписе в уходе за маленькими пациентами. Напомню, Центральная клиническая больница святителя Алексия – это медучреждение Русской Православной Церкви, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России, вне зависимости от веры. Ну и к другим сообщениям выпуска. Около 2000 человек прошли крестным ходом в Калининградской митрополии в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Шествие объединило верующих обеих епархий – Калининградской и Черняховской, а всего крестным ходом прошли 1800 человек. На престольный праздник мужского скита в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа на Бальге на праздничную литургию паломники духовенства и прихожане храмов региона отправились из Калининграда и области в пеший поход длиной в 5 километров во главе с митрополитом Балтийским и Светлогорским Серафимом. По прибытии на территории храма Спаса Нерукотворного владыка Серафим в сослужении духовенства митрополии совершил литургию под открытым небом. После литургии митрополит Серафим обратился к присутствующим с архипастырским словом, которым, как отмечено, поблагодарил всех за совместные молитвы и выразил надежду на то, что такие пешие паломничества станут доброй традицией для этого праздника. Пришедшие в скит паломники также смогли ознакомиться с его жизнью, с его развивающимся хозяйством, строительными работами и перспективами роста, а еще были приглашены на праздничную трапезу. В информационном отделе Калининградской епархии подчеркнули, что Успенский крестный ход является самым массовым крестным ходом в Калининградской области и проводится ежегодно. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Боже, милости буди мне грешному, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзыши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка,

у стен Творим, и остави нам прегрешение наше, яже делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и по делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты бойси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззаконными нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, во еже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, я, когда возможен, непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя.

0: сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и иногда той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатане стивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и ежа с безумием соблазних, и от пути спасительного возвратих, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящими напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, и кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 сентября по новому стилю или 24 по старому. И сегодня мы творим память. Священномученика Евтихия, епископа первого века, ученика апостола Иоанна Богослова, мученика Тазиона Вифинского, начала IV века, мученицы Сиры, девы персидской VI века, преподобного Георгия Лимниота, подвижника VII, начала VIII века, вспоминается перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, в 1479 году. Преподобного Арсения Камельского, игумена XVI века, равноапостольного Космы Италийского, иеромонаха XVIII века, преподобного Аристоклия Амвросиева, старца Московского, почившего в 1918 году, преподобного мученика Серафима Шахмутя, архимандрита, пострадавшего в 1946 году. Прославляется икона Божией Матери Петровская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в 1714 году в небольшом безвестном италийском селении в семье простых ткачей родился мальчик. И с детства у святого Космы возникла большая тяга к знаниям, и он старался воспользоваться любой возможностью, чтобы получить образование. Он уходил за много километров от дома, поднимался в отдаленные горные обители, изучал там древние рукописи, слушал беседы иноков, внимал советам и наставлениям старцев. Уже в 20 лет святой стал учителем в одной из сельских общин. Желание прикоснуться к духовному наследию древних отцов церкви привело его на святую гору Афон. Здесь он встретил выдающихся подвижников, монахов, ученых и церковных писателей. Они глубоко повлияли на его жизнь, дав ему возможность проанализировать историческое прошлое порабощенной Греции и увидеть возможность и необходимость ее возрождения. Окончив знаменитую Афонскую академию, он принял постриг в обители Филофео. Пробыв там несколько лет, Косма отправился в первое миссионерское путешествие. Косма был настоящим христианином. Забота только о своем спасении была неприемлема для него. Боль за соотечественников, забота о ближнем подвигли его к просветительскому служению, которое впоследствии стало для него смыслом жизни. Возрождение народного сознания в порабощенных странах Балканского полуострова становится центральной идеей святого Космы. Он начал проповедовать и поучать православный народ по благословению патриарха Константинопольского Софрония, сначала в окрестностях Константинополя, потом в Центральной Греции. Понимая всю сложность ситуации, он отправляется в Сербию, Малую Азию, Албанию, на многочисленные греческие острова в Эгейском море, побывав таким образом практически на всей территории бывшего Константинопольского патриархата. Там, где была возможность, святой организовывал школы. Его трудами было открыто более 1000 школ. Вдохновленные горячей проповедью святого, богатые люди купили более 4000 больших медных купелей и раздали их по храмам. Поначалу народ настороженно и недоверчиво встречал проповедника. Он столкнулся с трудностями, лишениями и даже с враждебностью местного населения. Но святой говорил с людьми не как учитель с учениками, а на равных, простыми, понятными словами. Он никогда не превозносился, считал себя не учителем, но грешником, который не столько учит простых людей, сколько получает от общения с ними искреннюю радость и душевную пользу. Он любил свою паству и никогда не кичился своей ученостью и знаниями. И люди, чувствуя эту безграничную жертвенную любовь, смирение и святость, горячо полюбили своего пастыря, заступника и благодетеля, ставшего для них истинным духовным наставником и примером жизни во Христе. Постепенно молва о Косме Италийском распространилась по Греции и вызвала восторг и сильное желание во всех областях принять его и выслушать его поучение. Там, где проходил с проповедью святой, жизнь преображалась. Люди выходили ему навстречу за много километров от своих селений. Днем и ночью слушали его проповеди, простые и вместе с тем удивительно глубокие и честные, исполненные божественной благодати. Его слова проникали в самое сердце слушающих, в глубину души, заставляли задуматься о многом. Проповедь святого Косьмы пробудила народное сознание. Его путешествие превратилось в величественный крестный ход. За ним следовал сон священников, которые несли иконы и свечи, совершали литургии и молебны. И множество мирян, женщин, стариков и даже маленьких детей. Люди не хотели пропустить ни одного слова из уст святого. А святой нес божественное слово, несмотря на стужу и жару, дожди и грозы, снежные бури и палящее солнце. Имя Косьмы Италийского было на устах у всех жителей Балкан. Число его последователей и учеников умножалось, но его враги, знать, ростовщики, торговцы и некоторые представители высшего духовенства все сильнее и сильнее возгорались ненавистью к нему и уже задумали и осуществляли коварный и изощренный план его убийства. Они заплатили 25 тысяч грошей за голову праведного Косьмы. Сам святой не раз говорил, что готов к принятию мученического венца. 24 августа 1779 года святой Косьма был задушен и брошен в реку неподалеку от селения Каликандаси в Северном Эпире. В 1961 году он был причислен к лику святых Константинопольским патриархатом, хотя его почитание в народе началось еще при жизни. Церковь почитает его и в равноапостольском, и в мученическом чине. Имя святого мученика навсегда осталось в сердцах православных, населяющих Балканский полуостров. О нем слагались песни и сказания, его именем были названы и до сих пор нарекаются школы, улицы, целые селения и города. Многие современники были под таким впечатлением от встречи со святым, изменившим их жизнь, что в качестве фамилии брали себе его имя. Именно поэтому во многих областях Греции фамилия Косьмас получила широкое распространение. Проповеди и пророчества Косьмы Италийского распространились десятками тысяч рукописей, а позднее и многомиллионными тиражами. Практически в каждом греческом храме, в каждой греческой православной семье есть икона этого поистине народного греческого святого. Святый равноапостольный священномученичи Косьмо, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ночное освещение колоколов состоялось в подмосковном Подольске. 26 августа этого года в подмосковном городе Подольск осветили колокола для строящегося храма в честь святителя Николая Чудотворца. Особенностью освещения стало то, что оно состоялось ночью, так как 11 новых колоколов доставили к храму в микрорайоне Кузнечики только около 23 часов. Разгрузка и освещение колоколов прошли уже ночью при свете прожекторов на фоне строительных лесов. Чин освещения совершил иерей Дмитрий Савватеев. Уточняется также, что новые колокола для строящегося храма изготовлены колокольным заводом Андрея Дьячкова, а работы по созданию и оснащению звонницы проводит Международный центр колокольного искусства. Но и к другим сообщениям выпуска. Впервые в Иркутске крестный ход с мощами святителя Спиридона. 6 сентября этого года в Иркутске состоится крестный ход, приуроченный к принесению в город десницы святого Спиридона Тримифунского, которая находится в России с 20 августа по 20 сентября. Особое значение имеет то, что в этот же день в Москве состоится общемосковский крестный ход, который возглавит святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл. Получается очень важный духовный образ в столице и в далеком сибирском городе. Люди одновременно идут крестным ходом, молятся, свидетельствуют о своей вере. Расстояние между регионами огромны. У каждого города свои заботы, своя история и свой ритм жизни. Но в молитве города оказались едины. Иркутяне, москвичи, жители других городов и сел – все они составляют единый русский народ и единую церковь. Крестный ход – это не просто торжественная форма и не внешнее мероприятие. Это молитва в пути, когда люди идут вместе и просят Бога о самом главном. И сегодня особенно важно почувствовать, что мы не разобщены и что мы можем быть вместе не только словами, но и делом молитвы. А почитание мощей – это не попытка приблизить к себе Бога внешним способом. Это встреча с живым свидетельством того, что святость возможна. Святой – это не отвлеченная идея и не легендарный герой. Это человек, который жил в мире, знал трудности, скорби, заботы, но сумел всем сердцем довериться Христу. Когда мы приходим поклониться мощам, мы не поклоняемся предмету, мы с благоговением почитаем святого и просим его молитв перед Богом. А принесение святыни в город напоминает еще и о единстве церкви. Святыня приходит к людям, чтобы даже те, кто не может отправиться в дальнее паломничество, могли принять участие в этой встрече веры. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Выжи пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицею помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучатись словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь и святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила себе известное и тайное, премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, а мышами по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Боже, Боже спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащбов схотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царстве не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, воедину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припады вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже много Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, с подобием истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и надсмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоих щедро дерзающее, от скверных к тебе усилия.

в он же со славу судья всех придет, кому ж да дать и по делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делане, обрящимся готови, в радости божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты бойси истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великая же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззаконными нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла и си, вы же славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, бдети к песням укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имей во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, страна муки всякие покажи мя, и всех владыку моли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в тебя спасает отчаянная, все веруй, спаси меня, яко Бог мой, си ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника слава Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу. Моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за него.

0: Воздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святый ангеле Божий, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, всям не прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есмь и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознелся Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани языческие угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и уничтожи силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притча церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради вероправославные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. оступивши от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересьем же и притче церковным и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня на Божественной Литургии в православных храмах читается рядовое Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот и приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив раба его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и жег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами вместе обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за зваными однажды, посылает дважды, не идут из-за житейских забот. Тот занялся хозяйством, тот — торговлей. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащих. Между ними оказался один, не одетый по-брачному, и потому извержен». Смысл притчи ясен. Пир брачный, Царство Небесное, приглашение, проповедь, Евангелие. Отказавшиеся, совсем не уверовавшие, не одетый по-брачному, уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери. Что мы, званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих под общим их именем без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее. Иной кое-что ведает о ней, из нее и доволен. Иной криво толкует веру. Иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского. Если ты веруешь, то разбери, сообразно ли с верой чувства твои, дела твои, одеяния души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одеты. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, то есть в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое. На языке «Господи, помилуй», а внутри «имеем отреченно». Рассуждайте же себе, аще есть в вере, паче же в брачной ли вы одежде добродетелей или в сравных рубищах грехов и страстей.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. Столб, на котором совершал свои аскетические подвиги святой Симеон, был освящен после восстановления 1 сентября в Сирии. Освящение столпа увенчало неделю мероприятий «Свет из Алеппо», которое организовала православная епархия северной столицы Сирии. 1 сентября, в день памяти святого и первый день церковного года, епархия организовала поездку сотен паломников в древний монастырь-собор преподобного Симеона в районе горы Симеон близ Алеппо. Во время богослужения, возглавляемого митрополитом Алеппским Ефремом Маалули, был освящен столб, на котором знаменитый святой V века совершал свои аскетические подвиги и который значительно пострадал от землетрясений в ходе истории. Среди молящихся также был епископ Павел Тарсийский, окормляющий православную паству в исторической Антиохии, ныне это Южная Турция. Выставка «Детство, отрочество, святость» открылась 2 сентября в Центральном музее древнерусского искусства имени Андрея Рублева. В экспозиции представлены памятники христианского искусства 15-20 веков, затрагивающие тему детства в сюжетах и образах священной истории, созданные в разных художественных центрах России, а также Греции, Италии, Германии, Нидерландах и Польши. Выставка продолжает цикл тематических проектов музея в рамках программы «Образы и смыслы». Кураторы выставки, главный хранитель фондов Центрального музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева Оксана Смирнова и завсектором станковой и монументальной живописи Юлия Устинова представили 4 раздела выставки. Экспозиция начинается с раздела, в котором представлены изображения детей в сюжетах и образах священной истории, начиная с рождения первых детей у Адама и Евы. Здесь есть редкое изображение четы прародителей с сыном Сифом, рожденным после убийства Авеля. Представлены образы юных библейских праведников, послушного воле отца Исаака, пострадавшего от злых братьев Иосифа, спасенного Иснила, младенца Моисея, принявших страдания за веру в огненной печи, 3 еврейских отроков в Вавилоне и мучеников-братьев Маккавеев. В большой иконе святого пророка Ильи в житийных клеймах привлекает внимание эпизод младенчества будущего пророка, который подписан «Святого Илью ангелы огнем питают и огнем повивают», что символически предвосхищает огненное его восхождение. Взрослый Христос совершал чудеса, исцеляя и воскрешая детей. Тема благословения детей представлена на выставке в нескольких живописных вариантах наряду с мотивом ангельской помощи детям. Второй раздел – это символика аллегорические композиции, в которых через детские образы визуализируются сложные богословские понятия. К ним относится, например, икона Спаса Эммануила, образ предвечного рождения второй ипостаси от Бога Отца и его вневременного пребывания в лоне Отчим. В облике младенцев и детей иносказательно изображали чистые души в раю в сюжете лона Авраамова. В 2 вариантах представлен сюжет «Христос, недреманное око», символический образ 3-дневного погребения и воскресения. Это иконы и живописное изображение синодального периода на основе итальянской гравюры «Младенец дремлет на кресте в окружении атрибутов страстей». Образ младенца Христа, лежащего в литургическом сосуде, объединивший темы крестной и евхаристической жертвы, можно увидеть в иконах «Се Агнец» и «Иоанн Предтеча, ангел пустыни». Третий раздел «Святые отцы и отроки христианской истории» представляет как широко почитаемых персонажей, так и тех, кто известен гораздо меньше. Дети-мученики первых веков христианства, сестры Вера, Надежда, Любовь с матерью Софией, 3-летний Кирик, казненный в 4 веке вместе с матерью Иулиттой, один из наиболее чтимых святых детей Западной и Восточной церквях и другие. Широкую популярность в христианском мире получила история о 7 спящих подростках из аристократических семей Эфеса, пострадавших во время гонений. По легенде, замурованные в пещере отроки уснули и пробудились через 200 лет, что воспринималось как подтверждение представления о всеобщем телесном воскресении накануне страшного суда. Детские эпизоды в житийных иконах святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, разные варианты изображения святого царевича Дмитрия, погибшего в Угличе, вполне ожидаемы на этой выставке, но от этого не менее интересны. Экспозицию завершает раздел «Святые покровители детства». В нем представлены иконы, перед которыми совершались молитвы о чадородии, помощи в родах, успешном грудном вскармливании, здоровье младенцев. Это Федоровская икона Богоматери, Доброчадие, Млекопитательница и другие. Множество предметов личного благочестия, нательные кресты, образки с соименными святыми, медальоны с ангелом-хранителем, как и мирные иконы с изображением тезаимитого святого, которые заказывались крещению новорожденного по его росту, также в числе экспонатов новой выставки. Тема воспитания и обучения детей на выставке отражены в нескольких памятниках иконописи и книжности. Уникальная икона «Святой Иоанн Богослов с чудом о гусаре» рассказывает о помощи святого мальчику-пастуху, который очень хотел научиться иконописи. Сначала святой устроил его в подмастерье к художнику, но тот пренебрегал обучением отрока, и Иоанну Богослову пришлось обучать ребенка самому, а в результате тот победил в состязании иконописцев. Все экспонаты выставки стилистически чрезвычайно разнообразны. По словам кураторов, артефакты разговаривают со зрителем на художественном языке сменявших друг друга эпох, от древнерусского искусства и живоподобия до религиозного барокко, классицизма, эклектики и модерна. В создании выставки принял участие целый ряд как государственных музеев, так и известных частных собраний, а также Музей христианского искусства, Церковно-археологический кабинет Московской духовной академии. А выставку можно посетить до 15 ноября. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Добрый день, меня зовут Екатерина, я сотрудник банка. С вашей карты только что пытались снять деньги. И чтобы сохранить свои сбережения, вы должны обналичить всю сумму и перевести деньги на специальный, безопасный счет, который я вам укажу.
2: Осторожно, это мошенники. МВД напоминает, никому не сообщайте ваши персональные данные. Помните, в банках есть вся необходимая информация. Прекратите разговор и перезвоните на горячую линию банка. Не дайте мошенникам шанса вас обмануть.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и к радиоприемникам я сейчас в первую очередь хочу пригласить владельцев домашних животных, а именно котов. Все дело в том, что у меня в гостях Татьяна Пчельникова, заводчик сибирских кошек, питомника «Большая радость», и говорить мы сегодня будем про котиков. Татьяна с нами на телефонной связи находится. Татьяна, добрый день!
2: Добрый день, Мария.
1: Ну что ж, давайте с вами знакомиться. Расскажите немного про себя и о том, как вы пришли в фелинологию. Как порода сибирских кошек пришла в вашу жизнь? Это была мечта, осознанный выбор или случайность?
2: Ну, это не было, конечно, мечтой, каким-то планом на жизнь и так далее. Просто много лет назад, в 2008 году, появился первый котик. Мне как раз был Color Point, это невский маскарадный. И он настолько нас поразил своим умом, обаянием, вообще внешностью, что мы пошли с ним в клуб. Вот, и нам сказали: «Ох, какой у вас хороший котик, приходите к нам на выставку». Ну, собственно, с этого момента вдруг я осознала, что кошки — это такой мир, когда я смотрела на выставках только с одной стороны, а теперь попала это с другой стороны, так скажем. Выставочные палатки, было очень интересно, посетили много стран с этим котиком тоже, получили титулы и так далее. То есть потом я переключилась внезапно на традиционный окрас. Ну и дальше уже это было как такое увлекательнейшее хобби, которое связалось в мою жизнь, в принципе, с многими разными людьми. И, скажем так, на сегодняшний день мой питомник достаточно известен даже в мире. И в американских изданиях выходят статьи по генетике, которая основана на разработках моего питомника. Ну, в общем, мы достаточно хорошо продвинулись. Я надеюсь, что оставим свой вклад в породе.
1: Одно дело, когда ты просто любишь кошек, и у тебя несколько животных дома, а другое — это целый питомник открыть. Это ответственность, расходы и много проблем. Как вы на это решились?
2: Все верно. Это непростое занятие, скажем так, очень затратное, требующее не только финансов, но и моральных и материальных средств. Да? Вот. Ну, как решились? Сначала, конечно, первые котята — это было «ой». Это было «ой, что это? Как это вообще происходит?» Вот затем, в принципе, благодаря помощи коллег-заводчикам, руководителю клуба Елене Борисовне, дальше направляли, поставили на поток. Я получила фелинологическое образование в клубе. Елена Борисовна у нас курсы читала, то есть в генетике разбираться начала. В ветеринарии, естественно, куда без этого. Вот. Ну а потом, так скажем, я была под... Вернее, была членом, как сказать, коллективного питомника. Вот, и некоторое время была под руководством более опытной коллеги. Вот. Ну а потом, собственно, ставили на ноги, опыт появился и так далее. Пришло решение завести собственный питомник. И собственный уже, конечно, был зарегистрирован гораздо позднее, году, наверное, в 16-м. Вот. Ну и долго выбирали имя, хотелось что-то такое приятное. Ну и в итоге остановились на имени «Большая радость». Ну потому что действительно кошки приносят радость, и они большие. Вот. Ну и в дальнейшем уже котята получали приставку питомника. Вот. Ну и в этом поддержал руководитель клуба. Ну и, собственно, решение фелинологических ассоциаций, что котята регистрировались только при наличии у заводчика фелинологического образования и приставки питомника для этого. Вот. Ну, в общем, тут все так сложилось, что сподвигло на регистрацию собственного имени.
1: Фелинолог — это человек, который профессионально разбирается в породах кошек. Не всегда заводчик, но в большинстве случаев. Вот как строится работа питомника изнутри, и что кошке дает нахождение в питомнике? Другими словами, кошке-то это зачем?
2: Кошки — это зачем? Ну, смотрите, я отношу себя к группе так называемых ответственных заводчиков, да, и на данный момент сейчас, перед тем, как, например, планировать вязку, то есть животные проверяются обязательно на заболевания генетические, да, на какие-то вирусные, инфекционные, неизлечимые вещи, которые являются ограничивающим фактором. Ну и, в принципе, таких животных не планируется вообще никогда вязать. Да? Вот. Проходим выставки, где получаем разводные оценки, где, соответственно, смотрят не только экстерьер, да, соответствие породе, ну и также какие-то физические отклонения у кошек, которые тоже блокируют заводчикам, да, пускать такое животное в разведение. Вот. И, ну и, соответственно, плюсы животного из питомника — это то, что животное приезжает сразу привитым, кастрированным обязательно. То есть животные в любимце у меня покидают питомник без фертильных функций. Это вот однозначно. Плюс ко всему это животное уже гарантированно не несет за собой каких-то смертельных инфекционных заболеваний и генетических отклонений. Ну, то есть внезапно нет ни сибиряков, частенько проверяют на почки и сердце. Ну, то есть это то, что считается зонами риска. Вот мы, соответственно, отслеживаем эти вещи. Вот. Ну и данное животное со стабильной, хорошей психикой. То есть это не непонятно. Я, конечно, понимаю, то есть у меня были в детстве и подобрашки, они тоже были достаточно милыми, ласковыми, но туалетом они считали все вокруг. Вот. А животное из питомника, оно все-таки уже сразу социализировано, приучено к месту, обладает достаточным таким, скажем так, сибирским темпераментным, спокойным, но с высокой самооценкой. То есть сибиряки — это такие мощные, крупные животные, которые, в принципе, очень ласковые, но, тем не менее, не дадут себя в обиду, если их там начинать как-то обижать. То есть они могут за себя и постоять. Вот. Ну и на самом деле все-таки сейчас, насколько я вижу, если у меня в детстве еще можно было каких-то более-менее милых пушистиков на улице встретить, то благодаря тому, что сейчас заводчики стали на позицию, что все породы практически из питомников выезжают уже кастратами, и у людей меньше шансов выбросить на улицу животное, которое начинает в период полового созревания вести себя как-то неадекватно, кричать, метить, там еще что-то. То есть это все сразу исключается и гарантирует долгую, счастливую совместную жизнь с человеком.
3: Если мы говорим про питомники, то, скорее всего, речь идет про разведение одной или двух монопород. Вот как устроен ваш день рабочий, из чего он состоит?
2: Ну, ранний подъем, да, и как в селе берем лопату, убираем лотки. То есть, в принципе, доить только не надо, да, а так кормить, чесать, воду менять, то есть всех погладить. Утром рано, где-то примерно минут 30-40 это занимает, вот ежедневный уход. Вот, точно так же где-то вечером все это. Ну и в течение дня, поскольку я работаю из дома, приходят погладиться, что-то вкусненькое выключить и так далее. То есть, в принципе, вот такой день насыщенный. А когда котята, роды и так далее, то есть день может и 24 часа с ними наблюдать. То есть ночью можем рожать, с утра идти на работу. То есть тут вот быт такой. Ну и минус, конечно, свободное планирование отпуска. То есть надо всегда, чтобы кто-то оставался с кошками. Такой роскоши, что заводчик может все бросить и уехать или заболеть. Ну, в общем, тут уже есть некоторые ограничения.
3: Я знаю, что у каждой породы есть такой определенный, набор признаков, что ли, да, по которым она либо подходит, либо нет для дальнейшего разведения и участия в выставках. Вот что происходит с котятами, которые этот отбор не проходят по каким-то причинам?
2: Нет, немножко не так. Смотрите, все животные, питомники, они, естественно, чистокровные, да, как вы называете. На самом деле имеется в виду, что они произошли от определенных папа и мама, у них есть родословная в любом случае, да, вот, соответственно, признак чистопородности тут как бы не совсем корректно использовать. Они все сибиряки, все они породистые. Другой вопрос, что, например, на актировке руководитель клуба может порекомендовать, что вот это животное, допустим, она видит в нем шоу-потенциал, какие-то, значит, очень нужные для развития породы характеристики. То есть и у сибиряков очень большое внимание уделяется на формат головы. То есть определенного размера профиль, нос, подбородок, ушки, глазки, постав там, и так далее. То есть, в общем, много очень уделяется этому баллов на выставке. Ну и, соответственно, эксперт на актировке отсматривает весь помет и, например, выбирает лучшего. Вот. А животные, которые, допустим, менее соответствуют стандарту, но не менее от этого красивые, здоровые, пушистые, просто продаются как любимцы, и все. То есть все находят себе семьи и живут, радуют своих владельцев.
3: Ну вот я не знаю, правда или нет, но я читала, что есть отбор по определенным параметрам. Вот когда котенок рождается, то или есть какое-то лишнее пятнышко, или форма носа не соответствует, или что-то еще. И он уже не считается полностью соответствующим породе.
2: По окрасу есть ограничения у персов и так далее.

0: Актировка, выставки и так далее, это, естественно, все ложится в целом, в общую, скажем так, массу котят. Вот. Ну и, естественно, что шоу котенок, он будет немножко дороже стоить, чем просто котенок домашний любимец.
1: По каким критериям вы отбираете будущих владельцев кошек? И было ли так, что вам приходилось отказывать кому-то?
0: Да, бывало. Потому что сразу же видно, когда человек приходит именно за котенком, он начинает спрашивать характер, привычки. Ну, то есть, может быть, окрас какой-то нужен. Ну, а человек, который просто начинает с вопроса, сколько стоит? Ну, то есть, это уже однозначно не наш клиент. Он как бы ориентирован уже совершенно не на любовь к животным.
1: В каких случаях вы посоветуете взять котенка условно с улицы, а в каких из питомника? Ну, понятно, что если, например, человек хочет какую-то определенную породу завести, то он идет туда, где эта порода есть. Ну, или там в приюте ищет, или идет в питомник какой-то соответствующий, да? Но вот если просто человек хочет кошку?
0: Ну, смотрите, тут все зависит от потребностей человека, да, его каких-то предпочтений, потому что породы, они, скажем так, уже наработали темпераменты, характеры, то есть для более общительных людей, которые любят пообщаться, например, есть ориенталы, для активных каких-то, которые любят, чтобы кошки постоянно бегали, там что-то делали, все это как бы... Есть, например, там, не знаю, бенгалы. Для тех, кто не очень любит гладить, но просто чтобы кошка была там, там скажем, такая самодостаточная, да, есть более там такие самостоятельные породы, да. Вот. Ну а котенок с улицы — это всегда ну, кот в мешке, то есть что из него вырастет, будет ли он ласковым или он будет диким, как вот мама в подвале не научила. Ну, то есть тут уже зависит от того, как это все сложится. То есть у меня был опыт, что родители просто подобрали с улицы милое. Котеночек понравился, все. После этого оставили энное количество денег ветеринарке, ну и, соответственно, все равно котеночек погиб. Вот. Поэтому есть риск, что вы подберете просто больное животное с улицы. Поэтому тут выбор, конечно, за человеком. Рисковать, взять с улицы, принести лишай, например, к себе домой внезапно или какое-то больное животное, ну или же взять из питомника. Причем питомники сейчас достаточно лояльно относятся и к пенсионерам и так далее. То есть есть животные, которые мы достаточно рано выводим из разведения, получив от них, например, нужный тип, окрас или так далее. Ну и ищем им уже любящие семьи, потому что, конечно, кошки лучше дома одной, но максимум вдвоем, когда ее хозяин одну любит, гладит, заботится о ней и так далее, конечно, чем когда их 5, 6, 7 бегает, и всем надо внимание.
1: Вот на какие критерии стоит обратить внимание, о чем себя спросить, чтобы сформировать точную картинку того, что человек ищет, какое именно животное ему нужно, чего бы ему хотелось, чтобы уже с готовым каким-то списком требований, да, прийти в питомник или в приют?
0: Вы знаете, я очень люблю в этом плане таких... продвинутых, да, будущих владельцев, которые изначально читают о породах, читают об особенностях и приходят уже конкретно и говорят, что мы хотим именно сибиряка, потому что мы прочитали, что вот они такие-то, такие-то, да. Ну, допустим, к заводчикам ориенталов приходят там совершенно другие люди. Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы будущие владельцы понимали свой ритм жизни, свои привычки, то есть насколько они... готовы, хотят общаться с животным, да, как они готовы, например, откорректировать свое личное время и так далее. То есть, что если это, например, семья, которая хочет несколько раз в год оставлять животное где-то и уезжать, то есть, соответственно, тут уже ну, надо какую-то породу, которая терпимо к этому относится, не будет скучать, стрессовать и тосковать о хозяевах, и да, может даже погибнуть из-за этого. Вот, соответственно, хотелось бы, да, чтобы люди понимали, что животное — это тоже ответственность, и взвешивали свои моральные, скажем так, даже возможности.
1: Насколько вообще воспитание кошки влияет на ее характер? Или, ну вот, какой кошка родилась, такая она и будет, и бесполезно ее там как-то переучивать или воспитывать?
0: Ну, смотрите, тут получается 50 на 50. То есть 50% однозначно, вот какой котенок родился по характеру, таком, в принципе, он больше и останется. И в помете они вот действительно, как люди, рождаются каждый со своим характером. Кто-то более активный, любознательный, кто-то очень скромный, кто-то вообще, то есть, трусливый бывает сразу с рождения, да? И 50% — это, конечно, работа заводчика, чтобы как-то вот в младенчестве это все можно было откорректировать, чтобы тот же самый трусливый котёнок

0: да, он стал достаточно, ну, перевести его трусость в любознательность какую-то, да, там, страх этот убрать перед людьми и так далее. То есть, в принципе, вот это примерно вот так и работает. Да, действительно, практически любую кошку можно приучить к туалету, потому что вообще генетически кошки очень чистоплотные животные. И если вдруг, например, ваша кошка начала где-то вести себя неадекватно, где-то гадить, где-то пописила, еще где-то что-то там накакала, то есть вам рекомендуется вообще-то обратить внимание на ее состояние здоровья. То есть она таким образом сигнализирует о каких-то проблемах. То есть не бывает просто так, что вчера она еще ходила в лоточек, а сегодня она вам вдруг ходит под дверь. То есть либо это животное не стерильное, и она просто сигнализирует о том, что ей хочется кота или там кошку и так далее. Если это кастраты, то, соответственно, это может быть первой манифестацией, что ей просто больно ходить в туалет, и какая-то это может быть признаком манифестации мочекаменной болезни.
1: Вот, кстати, про кастрацию давайте поговорим. Когда надо кастрировать, всех ли надо кастрировать, ну и так далее. Нужна ли кастрация вообще?
0: Ну, смотрите, в Европе уже лет, наверное, 15 практикуется ранняя кастрация, да, а в России сейчас уже лет последние так 5-7 научились это делать. Соответственно, никаких последствий от ранней кастрации, каких-то мифов там о том, что это влияет на рост кошек там или еще на что-то, никак это не влияет, это не собаки, то есть тут немножко другая физиология, генетика. Вот, соответственно, ждать полового созревания, и когда у котеночка вдруг внезапно сформируется нехорошая привычка писать вам на кровать или в тапки, ну, соответственно, лучше бы этого не дожидаться, поскольку никаких родов для здоровья не существует, то есть так же, как и людям, кискам роды здоровья особо не добавляют. То есть, в принципе, в питомниках кошки рожают не чаще, чем раз в год, максимум два, может быть, потому что в клубе, ну, можно иметь 3 помета за 2 года, не чаще. Ну, примерно мы так и планируем вязки, и, соответственно, даем кошкам восстановиться, витамины им даем и так далее. Вот. И, в принципе, вот то, что говорят сами кошки, которые им оставить их, значит, не стерильными, и потом они сами стерилизуют. Но тут есть риск о том, что хозяин может просто пропустить пиометру. У кошек пиометра, она гормонозависима. Вот, соответственно, она просила кота, например, да, хозяин там, значит, это, ну, скажем так, попросила, перестала, и вдруг потом кошка начинает болеть, у нее начинаются какие-то гнойные выделения. И что вдруг бегут к ветеринару? Ну, как бы, и могут уже и не спасти в этот момент. Поэтому ранняя кастрация, стерилизация — это все-таки, я считаю, 90% того, что ваше животное не приобретет гормонозависимые какие-то заболевания. И мочекаменные, кстати говоря, профилактика — это вот, как бы неудивительно было, это все-таки ранняя кастрация, профилактика у котов мочекаменных.
1: Что самое тяжелое в вашей работе, о чем никто не догадывается?
0: Самое тяжелое, ну, это, знаете, когда, наверное, или уходят котята, или когда что-то случается в родах. То есть тут уже, ну, скажем так, только молиться, уповать на Бога, что вдруг произойдет. То есть были разные, конечно, случаи, когда и кошку еле удалось спасти и так далее. То есть, в принципе, такого общепринятого мнения, да, как бывает, что легко, как только кошки рождаются, ну, вот нелегко бывает. У них так же, как у людей, бывают разные ситуации. Поэтому каждый раз у нас вязка и роды — это как бы, ну, риск такой определенный. Всегда под рукой все препараты и телефон ветеринара.
1: У вас монопитомник, то есть вы разводите одну породу. Расскажите, что это за порода и как она в вашей жизни появилась?
0: Это порода сибиряки. Как я уже говорила, самый первый котик у нас появился в 2008 году. Вот с него и началось это все. Он до сих пор жив, живет у нас у бабушки, счастливо, кастратиком. Вот, то есть это достаточно умный кот, очень красивый, спокойный, вальяжный сейчас такой. Вот. Ну и, собственно, с него это все и началось. А сама по себе порода начала формироваться в 80-е годы еще прошлого века. Вот. Но официально была зарегистрирована только в 1990 году. А зарубежные системы ее признали ближе к 2000-м. Вот. Ну и с тех пор, соответственно, порода уже достаточно сильно изменилась от того, что было в самом начале, поскольку заводчики писали стандарты, и, соответственно, под этот стандарт уже отбирались нужного фенотипа животные. Вот самые первые кошки в 80-х годах, конечно, это были фенотипичные, пушистые, большие животные, ну, просто с улицы. Вот. Ну, есть еще некоторая легенда, что это предки сибирских кошек, это так называемые бухарские кошки, да, которые привозились купцами, были достаточно пушистые, красивые, хорошо ловили мышей, ну и, соответственно, получили большое распространение в Сибири. Поэтому, когда выбирали название, были разные варианты названия этой породы, но остановились вот на названии «сибирская кошка», чтобы ассоциировать именно с Россией, с Сибирью, что они мощные, пушистые и так далее. Вот. Ну а некоторое представление людей, что это прямо вот готовые такие большие животные вышли из леса к людям, и они там такие сразу же и были. Ну это, конечно, ну, не более чем мифология. Вот. Тут приложен большой труд людей, заводчиков. Очень много работало над этой породой. Различные приливали окрасы, и размер, и шерсть. Ну, то есть много людей работало над тем, чтобы получить современную сибирскую кошку.
1: То есть я правильно понимаю, да, что если человек захотел какую-то определенную породу иметь, то надо основательно к этому подготовиться и все об этой породе узнать, а не просто увидел, ой, какая красивая кошечка, хочу такую же.
0: Да, вы правы, все верно. То есть если человек, например, хочет избавить себя от проблем с шерстью, есть прекрасные голые кошки, да, то есть в принципе, но там есть другие особенности, они мерзнут, их надо скупать, то есть так далее. То есть вот насколько он планирует свою жизнь и что он хочет получить от общения с животным.
1: Ну и в конце давайте в общих чертах пробежимся по общим рекомендациям содержания кошек и, ну, самого главного, наверное, с питания, это еда со стола или все-таки специализированный корм?
0: Ну, смотрите, сейчас питание со стола, оно иногда для людей вредное, вот, поэтому все-таки мы придерживаемся профессиональных кормов, да, берем премиум марки, ну, то есть, естественно, не KitKat и так далее. Вот. И влажники тоже этих же фирм. Соответственно, это гарантирует то, что животное получает достаточное количество белка, витаминов и так далее. В качестве прикорма котятам и так далее, конечно, я беру просто обычное мясо, потому что в природе кошки, они все-таки, ну, мелкие хищники, грызунов едят и так далее. То есть, в принципе, они достаточно хорошо птицу должен кушать, да. Вот, беру им цыплят, прям настоящих. Вот, они их отлично кушают. Ну, конечно, их не живых отдают. Вот. Ну и, соответственно, это гарантирует то, что у кошки пищеварение, оно не уходит все-таки далеко на промышленных кормах. Это дает и кератин необходимый, да, и кальций в косточках. То есть там это все сказывается и на шерсти, и на общем состоянии кошки. Когда необходимо, например, обязательно показывать ветеринару. То есть если у кошки отравление какое-то, или она лежит вялая, какая-то температура, например, вы видите, что она горячая. То есть лучше всего, конечно, идти к специалисту и показать, найти хорошего ветеринара и, соответственно, отнести любимица туда. Вот. По поводу туалета, игрушек и так далее, то есть тут уже на любителя. То есть кто-то предпочитает наполнители, которые можно смывать, кто-то, которые, значит, компующиеся. Тут уже на вкус и цвет. Кошки, в принципе, можно подобрать любой. И даже были у меня прецеденты, когда даже мы сами учили, в принципе, наших котиков ходить на унитаз. Они тоже умеют делать. Если задаться целью, то, в принципе, вполне-таки себе возможно. Вот. Соответственно, витамины где-то раз в полгода, ну и беременным обязательно, мы покупаем витамины, тоже поддерживаем обязательно кошечек, даем им игрушки, чтобы кошке не был интересен ваш диван, да, обои и так далее. То есть у нее должно быть место, где поточить когти. Мы для этого используем когтеточки, какие-то игрушки. Даже для кошек есть интерактивные развивающие игрушки, да, то есть у нас умные котята, они умеют какие-то вещи там играть какими-то сложными игрушками. Вот, соответственно, дальше, чтобы котенок правильно относился к человеку, да, и в будущем не грыз руки и так далее, то есть это, никогда не используем руку для игры с котенком, только погладить, кормить и так далее. Играть лучше все-таки какими-то махалками, мышками, еще чем-то, то есть чтобы у животного не было даже соблазна погрызть, пока он миленький, маленький, конечно, он вам не сильно руку покусает, да, а потом, когда это вырастет 8-килограммовый кот, представляете, как он вам может сгрызть? До костей может обгрызть руку. Поэтому руками мы не играем с кисками.
1: Чем хороший специализированный корм отличается от простого, который можно купить в супермаркетах. Ну, то есть корма, которые можно купить только в зоомагазинах, а есть те, которые продаются на полках обычных магазинов. Вот почему мы чаще всего в рекламе видим именно вот кормов, которые составляют класс масс-маркета. Ну и потом, есть же такой предрассудок, что премиальный или такой специальный корм, да, нужен только кошкам, которые как раз вот дорогие какие-то породы, да, из питомников, они там участвуют в выставках, они родоначальники каких-то пород, ну и так далее, и так далее. А вот простых кошек, которые там с улицы, да, из приютов, их можно и самым простым кормом кормить.
0: Ну, это одно из, скажем так, неправильных убеждений, да, сформировавшихся, видимо, под влиянием действительно какой-то рекламы, где показывают милых каких-то беспородных даже котят, которые едят китикет и так далее. И показывают, например, на упаковках профессиональных кормов, там породистые животные. И у людей формируется какое-то прям такое нехорошее представление, что это вот для породистых, а это вот можно и всех кормить. На самом деле пищеварение у любой кошки, хоть она породистая, хоть она беспородная, оно одинаковое. Вот, соответственно, конечно, корм, который дороже, он качественнее. Просто там действительно есть белок. Если вы обратите внимание, то профессиональный корма всегда содержит на упаковке процентное содержание белка, витаминов, клетчатки и так далее. То есть там, в принципе, достаточно сбалансированный рецепт и под разные ситуации. То есть есть и лечебные, ветеринарные корма для кожи, для шерсти, там, для зубов, еще для чего-то. Ну а масс-маркет — это, в принципе, больше нацелен, ну, просто, скажем так, на, не знаю даже, как, зачем они его вообще выпускают. Ну, видимо, действительно, для людей, которые считают, что кошкам и так пойдет. Вот там в основном, конечно, содержание белка и нужных веществ, оно минимально. Ну, а весь упор сделан на усилители вкуса, как бы это ни странно казалось, для кошек тоже такое кладут, да, и какие-то, ну, не очень полезные вещества, ну, просто они как заполняют желудок, и на самом деле на этом все. Что, конечно, потом сказывается и на здоровье, и на качестве шерсти.
1: Ну и в конце, вот ваше самое главное напутствие и советы тем, кто прямо сейчас собирается завести какую-нибудь породистую кошку.
0: Обязательно узнать о породе, что о характере, да, действительно, о способах о груминге, да, способы там, не знаю, содержания какие-то там, особенности породы. Изучить, какие есть именно зарегистрированные питомники, то есть не покупать на Авито по ворованным фотографиям, потому что там то же самое, но за 1000 рублей. А по факту человек, когда приезжает, он видит, что на самом деле фотографии на Авито были украдены из профессионального питомника, а там просто, ну, скажем так, разведенцы, которые плодят больных животных, и на самом деле совсем даже не питомник и так далее. То есть человек должен быть уверен, что это действительно питомник, желательно найти его в регистрационной базе. Да, такие есть, пожалуйста, мы в ВЦФ зарегистрированы, то есть на сайте ВЦФ есть имя нашего питомника. Можно проверить это все. Можно обратиться в клуб, то есть в Екатеринбурге несколько клубов, и просто написать или позвонить руководителю клуба. Она уже может подсказать, какие конкретно питомники, да, у нас есть, чтобы человек не столкнулся с мошенниками, которые продают, скажем так, нездоровых животных под видом породистых. Вот, соответственно, оценить свои габариты квартиры, да, там и так далее. То есть насколько будет животному там комфортно. Потому что, ну, сами понимаете, что в маленькой однокомнатной квартире, если живет 10 человек, и завести туда еще огромную какую-нибудь кису, то ей будет, наверное, там не сильно комфортно. Ну и оценить, как бы, насколько животные лояльны, например, если есть маленькие дети. То есть тут тоже надо смотреть обязательно, что насколько активное животное и как они себя ведут с детьми, с собаками. То есть есть особенности пород, которые, например, очень лояльны к собакам, а есть некоторые, наоборот, которые их терпеть не могут. То есть, соответственно, хотелось бы, чтобы человек был подготовлен и материально, и морально, потому что он будет нести ответственность и подберет к себе животное, которое будет ему близко и по духу, и по поведенческим каким-то особенностям. То есть вот пожелание было бы вот такое. Ну и кормить, конечно, профессионально и по рекомендациям заводчика. Не давать со стола колбасу ни в коем случае. Очень популярен миф, что котики пьют молоко. Нет, котики никогда не пьют молоко. Это для них вредно. Соответственно, большей частью все-таки в первую очередь ориентироваться на рекомендации заводчиков по питанию.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно так же, как и мне. Спасибо вам за внимание и компанию. Ну а мне, ведущей Марии Заостровных, осталось только напомнить, что в гостях у программы, точнее на телефонной связи со студией, находилась Татьяна Пчельникова, заводчик сибирских кошек питомника «Большая радость». Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.

Доброе утро, дорогие друзья! Продолжает свою работу в прямом круглосуточном эфире православный радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня день воскресный, 6 сентября, 24 августа по старому церковному календарю. 14-я неделя по Пятидесятнице. Сегодня мы совершаем память священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова. Празднуется перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца, преподобного Арсения Камильского, игумена, преподобного Аристоклия Амвросиева, старца Московского, память мученика Татиона Клавдиопольского, мученицы Сиры, девы Персидской, равноапостольного Космы Италийского иеромонаха, священномученика Максима Горлицкого пресвитера, преподобномученика Серафима Шахмутия архимандрита, празднуется Собор Московских святых. Все святые сегодняшнего дня, молите Бога о нас. А мы, дорогие друзья, поздравляем вас с воскресным днем, Малой Пасхой. Желаем вам хорошего, доброго, солнечного дня, мира с Богом и ближними. Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за зваными однажды, посылает дважды, не идут из-за житейских забот. Тот занялся хозяйством, тот торговлею. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащими. Между ними оказался один неодетый по-брачному и потому извержен. Смысл притчи ясен, пир брачный, царство небесное, приглашение – проповедь Евангелия. Отказавшиеся, совсем не уверовавшие, неодетый по-брачному, уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери. Что мы званы, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих под общим их именем без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее. Иной кое-что ведает о ней и из нее и доволен. Иной криво толкует веру, иной совсем враждебно относится к ней. А все числятся в кругу христиан, хоть у них ровно ничего нет христианского. Если ты веруешь, разбери, сообразно ли с верою чувства твои, дела твои, одеяния души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одетым. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, то есть срамную одежду, души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое, на языке «Господи, Господи», а внутри «Имей мя отреченно». Рассуждайте же о себе, а верили ли вы, и в брачной ли вы одежде добродетели, или в стравных рубищах грехов и страстей. Дорогие друзья, это были мысли святителя Феофана Затворника. Мы начинаем новый день. Желаем вам доброго воскресного настроения и помощи Божьей в ваших благих делах. Я познакомлю вас с нашей сегодняшней программой. После выпуска новостей «Православный календарь» в 9 часов 25 минут «Псалмы царя Давида», в 10 часов 10 минут «Евангелие дня», в 10:30 в цикле «Духовное слово» «Отеческие наставления старца Ефрема Филофейского», в 11 часов 5 минут в цикле «Звучащая книга», роман Ивана Алексеевича Будина «Жизнь Арсеньева». В 11 часов 30 минут «Детям о Боге» мы слушаем рассказы из сборника «Чудесная Нива». Дорогие друзья, примерно в 12 часов мы начнем прямую трансляцию Божественной Литургии. В 14 часов 20 минут в нашем эфире цикл «Беседы о вечном». Сегодня в нем принимает участие преподаватель кафедры церковной истории Московской Духовной Академии священник Вячеслав Масин. Каким должен быть христианин в современном мире, чтобы не потерять ни веру, ни живое сердце? 15 часов 15 минут завершим слушать главы книги «22 ступени к небу», посвященной житию священномученика Константина Меркушинского. 15 часов 30 минут передача из цикла «Дом с зеленой крышей», подготовленная Ольгой Мануйловой. 16 часов 10 минут православный календарь. 16 часов 25 минут медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. Сегодня это ответы на ваши вопросы. В 17 часов 20 минут в цикле «Гость в студии» мы познакомимся с Натальей Чермениной и ансамблем «Шарман».
18:10, программа «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Речь пойдет про моду. 18:30 Виктория Кауган предлагает нам беседу с певицей Марией Курмановой. В 19:15 цикл «Первосвятитель». В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня, в день воскресный, 6 сентября. Всего вам самого доброго и оставайтесь на нашей волне.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Успения Пресвятой Богородицы 28 августа после литургии в Старицком Успенском мужском монастыре на территории ландшафтного монастырского парка митрополит Тверской и Кашинский Амвросий осветил памятник «Три игумена», созданный семьей скульпторов Плохотских, сообщает пресс-служба Тверской епархии. Памятник посвящен трем русским святым, чья жизнь и служение были связаны со Старицкой обителью. Первому патриарху Московскому и всея Руси, святителю Иову, преподобному Дионисию Радонежскому и святителю Герману, архиепископу Казанскому и Свияжскому. Центром скульптурной композиции стал крест, выполненный из белого камня. Этот материал напоминает о знаменитом Старицком мраморе, белом известняке, который на протяжении столетий добывали в окрестностях Старицы и использовали при строительстве и украшении храмов и других сооружений. После освящения памятника митрополит Амвросий поблагодарил председателя Совета фонда возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря Христенко за многолетнюю поддержку древней обители, вклад в сохранение ее исторического и духовного наследия и за новый памятник, ставший подарком монастырю и городу. Святитель Иов, уроженец Старицы, принял монашеский постриг в Старицком Успенском монастыре, был его игуменом и впоследствии стал первым патриархом московским и всея Руси. Его жизнь закончилась в родной обители. Святитель Герман, также уроженец Старицы, был настоятелем Старицкой обители, а позднее стал архиепископом Казанским и Свияжским. Преподобный Дионисий Радонежский был настоятелем Старицкого Успенского монастыря, а впоследствии игуменом Троицы Сергиевой Лавры. Он вошел в историю Русской Церкви как один из выдающихся церковных деятелей смутного времени. Вы слушаете новости. В духовно-культурном центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия в Астане завершил работу первый всеказахстанский съезд по церковной социально-благотворительной деятельности «Служение ближнему». В работе съезда принимали участие руководители и сотрудники социальных отделов епархии Казахстанского митрополичьего округа, сестры Милосердия из Алматинской и Кокшетауской епархии, духовенства и верующие храмов города Астаны. Перед началом работы форума в Успенском кафедральном соборе, отметившем в этот день престольное торжество, была совершена литургия. Богослужение возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Далее состоялась его встреча с участниками съезда, в рамках которого иерарх выступил с докладом о церковно-социально-благотворительной деятельности митрополичьего округа. По окончании пленарного заседания состоялась работа по секциям. Второй день форума был посвящен практическим вопросам организации церковного социального служения и обмену опытом между представителями епархии Казахстанского митрополичьего округа. Участники обсудили вопросы защиты материнства и детства, поддержали беременных женщин, развитие добровольческого служения, помощь нуждающимся, организацию приходской социальной работы. Отдельное внимание было уделено опыту реализации социальных проектов в епархиях и приходах Казахстанского митрополичьего округа. С докладами выступили представители социальных отделов, сестрички и добровольческих объединений. В рамках съезда состоялась презентация проекта «Ты нужен миру». Были представлены опыт работы кризисного центра «Дом для мамы» и другие направления церковной социальной деятельности. По итогам работы съезда участники приняли резолюцию, в которой определили основные направления дальнейшего развития церковно-социально-благотворительного служения в Казахстане. И последняя информация выпуска. Издательский совет Русской Православной Церкви начал прием работ для участия в 13-м сезоне Международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Проведение конкурса призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории русского языка и основ православной культуры. Творческие работы принимаются до 10 декабря. Участники конкурса распределяются по трем возрастным группам. Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. Участники конкурса могут выбрать одну из следующих тем: «Священное Евангелие как основание русской литературы», «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих», «Подвиг любви и веры», «Человек заслуживает свое счастье и всегда страдания», к 160-летию создания Достоевским романа «Преступление и наказание». «Царствие Божье – это тихое, мирное, незаметное вхождение Духа Святого в сердца человеческие», к 150-летию со дня рождения святителя Луки Крымского. «Без дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может», к 90-летию со дня рождения писателя Валентина Григорьевича Распутина. «Поистине, то был золотой век нашей литературы, период ее невинности и блаженства, поэзия и проза 19-го столетия». Также тема может быть сформулирована автором самостоятельно. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!
0: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 сентября по новому стилю или 24 по старому. И сегодня мы творим память. Священномученика Евтихия, епископа первого века, ученика апостола Иоанна Богослова, мученика Тазиона Вифинского, начала IV века, мученицы Сиры, девы персидской VI века, преподобного Георгия Лимниота, подвижника VII, начала VIII века, вспоминается перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, в 1479 году. Преподобного Арсения Камельского, игумена XVI века, равноапостольного Космы Италийского, иеромонаха XVIII века, преподобного Аристоклия Амвросиева, старца Московского, почившего в 1918 году, преподобного мученика Серафима Шахмутя, архимандрита, пострадавшего в 1946 году. Прославляется икона Божией Матери Петровская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в 1714 году в небольшом безвестном италийском селении в семье простых ткачей родился мальчик. И с детства у святого Космы возникла большая тяга к знаниям, и он старался воспользоваться любой возможностью, чтобы получить образование. Он уходил за много километров от дома, поднимался в отдаленные горные обители, изучал там древние рукописи, слушал беседы иноков, внимал советам и наставлениям старцев. Уже в 20 лет святой стал учителем в одной из сельских общин. Желание прикоснуться к духовному наследию древних отцов церкви привело его на святую гору Афон. Здесь он встретил выдающихся подвижников, монахов, ученых и церковных писателей. Они глубоко повлияли на его жизнь, дав ему возможность проанализировать историческое прошлое порабощенной Греции и увидеть возможность и необходимость ее возрождения. Окончив знаменитую Афонскую академию, он принял постриг в обители Филофео. Пробыв там несколько лет, Косма отправился в первое миссионерское путешествие. Косма был настоящим христианином. Забота только о своем спасении была неприемлема для него. Боль за соотечественников, забота о ближнем подвигли его к просветительскому служению, которое впоследствии стало для него смыслом жизни. Возрождение народного сознания в порабощенных странах Балканского полуострова становится центральной идеей святого Космы. Он начал проповедовать и поучать православный народ по благословению патриарха Константинопольского Сафрония, сначала в окрестностях Константинополя, потом в Центральной Греции. Понимая всю сложность ситуации, он отправляется в Сербию, Малую Азию, Албанию, на многочисленные греческие острова в Эгейском море, побывав таким образом практически на всей территории бывшего Константинопольского патриархата. Там, где была возможность, святой организовывал школы. Его трудами было открыто более 1000 школ. Вдохновленные горячей проповедью святого, богатые люди купили более 4000 больших медных купелей и раздали их по храмам. Поначалу народ настороженно и недоверчиво встречал проповедника. Он столкнулся с трудностями, лишениями и даже с враждебностью местного населения. Но святой говорил с людьми не как учитель с учениками, а на равных, простыми, понятными словами. Он никогда не превозносился, считал себя не учителем, но грешником, который не столько учит простых людей, сколько получает от общения с ними искреннюю радость и душевную пользу. Он любил свою паству и никогда не кичился своей ученостью и знаниями. И люди, чувствуя эту безграничную жертвенную любовь, смирение и святость, горячо полюбили своего пастыря, заступника и благодетеля, ставшего для них истинным духовным наставником и примером жизни во Христе. Постепенно молва о Косме Италийском распространилась по Греции и вызвала восторг и сильное желание во всех областях принять его и выслушать его поучения. Там, где проходил с проповедью святой, жизнь преображалась. Люди выходили ему навстречу за много километров от своих селений. Днем и ночью слушали его проповеди, простые и вместе с тем удивительно глубокие и честные, исполненные божественной благодати. Его слова проникали в самое сердце слушающих, в глубину души, заставляли задуматься о многом. Проповедь святого Косьмы пробудила народное сознание. Его путешествие превратилось в величественный крестный ход. За ним следовал сон священников, которые несли иконы и свечи, совершали литургии и молебны. И множество мирян, женщин, стариков и даже маленьких детей. Люди не хотели пропустить ни одного слова из уст святого. А святой нес божественное слово, несмотря на стужу и жару, дожди и грозы, снежные бури и палящее солнце. Имя Косьмы Италийского было на устах у всех жителей Балкан. Число его последователей и учеников умножалось, но его враги, знать, ростовщики, торговцы и некоторые представители высшего духовенства все сильнее и сильнее возгорались ненавистью к нему и уже задумали и осуществляли коварный и изощренный план его убийства. Они заплатили 25 тысяч грошей за голову праведного Косьмы. Сам святой не раз говорил, что готов к принятию мученического венца. 24 августа 1779 года святой Косьма был задушен и брошен в реку неподалеку от селения Каликандаси в Северном Эпире. В 1961 году он был причислен к лику святых Константинопольским патриархатом, хотя его почитание в народе началось еще при жизни. Церковь почитает его и в равноапостольском, и в мученическом чине. Имя святого мученика навсегда осталось в сердцах православных, населяющих Балканский полуостров. О нем слагались песни и сказания, его именем были названы и до сих пор нарекаются школы, улицы, целые селения и города. Многие современники были под таким впечатлением от встречи со святым, изменившим их жизнь, что в качестве фамилии брали себе его имя. Именно поэтому во многих областях Греции фамилия Косьмас получила широкое распространение. Проповеди и пророчества Косьмы Италийского распространились десятками тысяч рукописей, а позднее и многомиллионными тиражами. Практически в каждом греческом храме, в каждой греческой православной семье есть икона этого поистине народного греческого святого. Святый равноапостольный священномученичи Косьмо, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

рады молюся Ти, еже от Тебе помощи прося. Господи, управи ум мой и утверди сердце мое. Не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 18. Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя. Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся Тебе или что приложится Тебе к языку льстиву. Стрелы сильного изощренны со углями пустынными. Увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими. Много пришествовала душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни. Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Не дашь во смятение ноги твои я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою. Во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги наши во дворях Твоих Иерусалиме. Иерусалим зижди мы, яко град ему же причастие его вкупе. Там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Буде же мир в силе Твоей и обилие в столпостенах Твоих. Ради братья моих и ближних моих глаголах уба мир о Тебе. Дом ради Господа Бога нашего, взысках благая Тебе. К Тебе возведу очи мои, живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение гордых. Яко аще не Господь был бы в нас, да речет оба Израиль, яко аще не Господь был бы в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожерли быша нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, оба вода потопила бы нас, поток приеде душа наша, оба приеде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их. Душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Помощь наша во имя Господа, сотворшего небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы окрест Его, и Господь окрест людей Своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук Своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен Сионь, быхом яко утешени, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье.

Тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего те, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, когда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновем сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных, блажен иже исполнит желание свои от них, не постыдятся, егда глаголят врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси и добро Тебе будет, жена Твоя, яко лоза плодовита в странах, дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя, все так облагословится человек, боясь Господа. Благословит тебя Господь от Сиона, и узриши благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узриши сыны сынов Твоих, мирно Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей я, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей я, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен с сечевые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки своей я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои, внемлющи глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренней до ночи, от стражи утренней, да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мени, аще несмиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так воздайся на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю, аще вниду вселение дома моего, аще взыду на одр постели моей я, аще дам сон очима моима и веждама моим дремание, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я в Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидем в селение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его. Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются. Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет мой и сведение моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века,
здесь вселюся, яко из воли и главе Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются, там о возвращу рог Давидове, о готовых светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро, или что красно, наиже жите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящее на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа, благословит тебя Господь от Сиона, сотворивый небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь имя. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прикословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, соженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, и достойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества тареких моих согрешений, множество подложиши избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есть и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же весь и судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражи освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской епархии приняли участие в мемориальной патриотической акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 2026 года у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге собрались около 900 екатеринбуржцев, чтобы минутой молчания и возложением цветов почтить память жертв терактов и бойцов, погибших в антитеррористических операциях. Екатеринбургскую епархию на мероприятии представили руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, старший священник храма на крови, протоиерей Максим Миняйло и воспитанники Братства православных следопытов. В акции приняли участие представители органов власти, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, общественных и молодежных организаций, военно-патриотических клубов, курсанты, кадеты, юнармейцы. Перед началом митинга для участников работали интерактивные площадки, посвященные тематике обеспечения безопасности и противодействия терроризму. Были установлены информационные баннеры и стенды. Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. Памятная дата установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу номер 1, взяв в заложники 1128 человек. При штурме здания погибли 334 человека. Школьники, их родители, педагоги, спасатели и сотрудники спецслужб. Далее в этом выпуске. 2 сентября 2026 года в городе Калининграде состоялось открытие и освящение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект организован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом ВМФ России, адмирал Сергей Лепелин и заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, глава администрации городского округа город Калининград Елена Дятлова, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, художники-живописцы Наталья и Сергей Олейники, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Федоровича Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появления образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. У нас в Калининграде много муралов, но первый святой в нашей Калининградской области – Федор Ушаков. И в завершение выпуска. К заимке Агафьи Лыковой в заповеднике Хакасский вышел бурый медведь. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий. Сейчас у отшельницы живут московские студенты, которые помогают ей по хозяйству. Медведь объявился, сейчас будет ее беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас. Направили соответствующие документы на регулирование численности медведей. Пока что документы на согласование в Москве, говорит Непомнящий. Осенью прошлого года медведь утащил одну из двух собак Агафьи Лыковой. Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она родилась в апреле 1945, по другим данным, 1944 года. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника Хакасский. Напомним, что в Сибири участились случаи нападения медведей на людей. Так, в турбазе в селе Артыбаш в республике Алтай медведь напал на палатку с туристами и убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. В селе Баян-Кол в Туве агрессивный медведь вышел к людям. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресение». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня на Божественной Литургии в православных храмах читается рядовое Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот и приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив раба его, оскорбили и убили их. Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц онных и жег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». А сейчас, дорогие братья и сестры, давайте с вами вместе обратимся к словам поучения святителя Феофана Затворника. «Царь устрояет брачный пир для своего сына, посылает за зваными однажды, посылает дважды, не идут из-за житейских забот. Тот занялся хозяйством, тот — торговлей. Сделано новое приглашение в других сферах, и брачная палата наполнилась возлежащих. Между ними оказался один, не одетый по-брачному, и потому извержен». Смысл притчи ясен. Пир брачный, Царство Небесное, приглашение, проповедь, Евангелие. Отказавшиеся, совсем не уверовавшие, не одетый по-брачному, уверовавший, но не живший по вере. К какому разряду кто из нас относится, сам всякий разбери. Что мы, званные, это ясно, но верующие ли? Ведь можно быть и среди верующих под общим их именем без веры. Иной совсем не думает о вере, словно нет ее. Иной кое-что ведает о ней, из нее и доволен. Иной криво толкует веру. Иной совсем враждебно относится к ней, а все числятся в кругу христиан. Хоть у них ровно ничего нет христианского. Если ты веруешь, то разбери, сообразно ли с верой чувства твои, дела твои, одеяния души, ради которых Бог видит тебя брачно или небрачно одеты. Можно знать веру хорошо и ревновать по ней, а в жизни работать страстям, одеваться, то есть в срамную одежду души грехолюбивой. У таких на словах одно, а в сердце другое. На языке «Господи, помилуй», а внутри «имейми отреченно». Рассуждайте же себе, аще есть в вере, паче же в брачной ли вы одежде добродетелей или в сравных рубищах грехов и страстей.

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.

скорбях, страданиях и труде. Любовь нашего Небесного Отца да пребудет с вашими душами, чтобы, оживотворяемые ею, вы приносили плод послушания Его жизнеподательным заповедям, и все же хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гонимы будут, поскольку вы, посвятив себя ангельскому житию, последовали за Спасителем Христом, то величайшим вашим долгом является терпение скорбей, которые происходят либо от естества, либо от разления.

благословенно. Поэтому терпением и благодарением Бога мы являем послушание божественной воле. И разве слушающийся Бога не удостоится уже здесь стяжать в себе вечную жизнь? Истинно, такой будет жить во веки веков. И так будем подвизаться, отточим наши души точильным камнем терпения, чтобы произвести Богу благоугодное дело. Скорби, болезни, огорчения, искушения. Ничто из этого да не отлучит нас от любви Христовой, ибо и прежде мы были научены и приняли ведение того, что узок и скорбен путь, руководящий шествующих по нему к беспечальной жизни. Тернии и колючки рассыпаны на пути, следовательно, нам необходимо быть крайне внимательными. Шествуя по скорбному пути, нам встречаются, например, испытания в виде болезни, или мы натыкаемся на колючки маловерия, нетерпения, трусости, которые грозят разорвать одеяние нашей души. Тогда нам нужно противостоять им верой, надеждой и терпением, имея пред собой пример Иисуса Христа, который во все время своей земной жизни нес многие скорби и многочисленные терния, уязвляли его пресвятую душу. Посему он призывает: «В терпении вашем стяжите души ваши». Болезнями и вообще всем скорбным Бог, как родной Отец, устраивает наше спасение, ибо этим он ищет способы передать нам свою святость. Аще же без наказания есте, ему же причастницы быше вси, убо прелюбодейчеше есте, а не сынови. О, премудрость! Таким образом, когда мы страдаем, тогда делается явным, что мы дети Божии. А разве есть такой, кто не хочет быть чадом Божиим? Следовательно, если хочешь быть чадом Божиим, с благодарением, верой и надеждой, претерпевай насылаемые тебе Богом скорби и искушения. Искушение, происходящее от людей, тоже суть от Бога, чтобы мы приобрели выносливость, благодушие, сострадание, терпение, ибо все это божественные свойства, как Господь говорит нам: «Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные». Посему, чтобы наречься чадами Божиими, нам подобает любить всех людей, чтобы ни следа ненависти или злобы не проявлялось в душах наших. Ничего не стоит страдание всей нашей жизни пред лицом непостижимых благ, уготованных Богом тем душам, которые подъемлют крест, состоящий или от скорбей естества, или от человеков, или от самого дьявола. Какая-либо страсть или немощь не борола нас, если мы воздвигаем на нее ответную брань, мы обретаем повод сподобиться этих слов ублажания. Блажен муж, иже претерпит искушение, за ней искусен быв, примет венец жизни, его же обеща Бог, любящим его. Поэтому, чадо мое, претерпевай все скорби, ибо ими незримо сплетается венец для каждого. Люта зима, но сладок рай. Терпите же мороз искушений, чтобы радостной стопой ликовать на небе. Многое приносит нам скорбь, чадо мое. Но блажен тот, кто с терпением и благодарением переплывает море скорбей настоящей жизни. Да, мы должны благодарить Бога, который посредством этих скорбей приуготовляет нашу бессмертную душу, чтобы она стала наследницей вечных благ Небесного Царства. Господь, наказывав у нас на пользу, да причастимся святыни Его. Через разнообразные скорби соделается в нас вечная слава в безмерном преизбытке. Посему не нужно и даже вредно роптать во время наказания Господня, но для каждой души полезно совершенное послушание Целителю душ и телес наших –

0: который во время различных скорбей врачует невидимую душевную рану со святой целью – даровать здравие, то есть очищение сердца от постыдных страстей. Пред таким премудрым духовным врачом мы имеем неуклонный долг непрестанно приносить ему благодарение на деле, тем, чтобы не огорчать его никакими прегрешениями. Все святые пришли свою жизнь со скорбями и в разнообразных муках, и это несмотря на то, что грех не находил в них ничего из своего, чтобы причинять им скорби, и тем не менее житие их зачастую было настоящим мученичеством. Какой же ответ представим мы, впавшие во многие грехи и заботящиеся о том, чтобы обрести способ прожить жизнь свою без скорбей и мучений? Истинно, мы ответственны за грех и, следовательно, нуждаемся в биче спасительного наказания Господня, чтобы сподобиться счастливого спасения в Царстве Небесном благодаря щедротам нашего человеколюбивого Бога. Насколько тебя любит Бог, чадо мое, я усматриваю из того, как часто посещает Он тебя. Еще я вижу твое могучее терпение и твое непрестанное благодарение великому врачу Богу. Из-за чего ты, шествуя по пути Божию, печален и угрюм? Пускай безотрадно печалятся те, кто забыл Бога, кто не имеет никакой надежды на сей живой и неиссякающий источник Божий. Мы же, верующие в живаго Бога и возложившие на Него свое упование, должны радоваться, потому что на небе у нас есть такой Отец, который любит нас несравненно больше всяких отцов и матерей и проявляет безграничную заботу о том, чтобы соделать нас достойными себя. Но ведь мы ошибаемся каждую секунду. Да, я этого не отрицаю. Но мы также знаем, что природа наша сотворена из брения, что она желает земного и ищет низменного, что прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его, и что внутри себя мы видим иной закон, который стремится поработить свободную волю, подчинить ее себе и соделать рабом греха. Однако надо всем этим торжествует благое произволение. Бог даровал нам духовное оружие, которыми мы отражаем любой сатанинский натиск. Они есть славное знамение креста надежды, живая вера в того, кто сказал: «Не имам тебе оставите, ни же имам от тебе отступите». Мы отражаем дьявольские козни надеждой на нашего Христа, который был повешен на кресте, так что всякий, взирающий и уповающий на Него, не постыдится. Его пречистая кровь, излиянная на кресте, искупила грехи человечества и источила жизнь, и блажен уповающий на Него. Дерзай, чадо мое, твоя скорбь претворится в радость. Эта скорбь станет причиной великого блага для тебя. Она защищает тебя, подобно железной кольчуге, чтобы лукавые стрелы привязанности к земному не отвлекли твой ум от попечения о небесном и о твоей бессмертной душе. На смену радости приходит скорбь, как и скорбь сменяет радость, подобно тому, как день сменяет ночь. Такой путь положил для спасаемых Отец Светов. Только терпение и надежда, их начертая в глубинах своего сердца, ими будет отражено все противное. Держись за нашего сладкого Иисуса. Призывай Его в твоих скорбях, возложи на Него скорбные попечения, и Он благо тебе сотворит. Как Иоанна, мать пророка Самуила, крайне опечаленная своим бесплодием, припала ко Господу и с такой силой изливала боль своей души, словно она потеряла рассудок, и в прошении своем она была услышана. Кто уповал на Бога и постыдился? Конечно, речь идет о действенной надежде, а не о предосудительной. То есть надежда должна сопровождаться посильным духовным деланием, иначе это не надежда, а насмешка. От такой лукавой надежды да избавит нас Бог. Какой вред терпит человек, когда не помышляет о том, что скорбями он воспитывается, как чадо Божие, и забывает о своем сыновстве. Любовь земных родителей соделывает для них неукоснительной и абсолютной обязанностью воспитания своих чад. Поскольку Бог наш Отец, то воспитывает своих чад для их же пользы, чтобы они приобщились Его святости. «Сыне, не пренебрегай наказания Господне, ниже ослабевая от Него обличаем». Итак, забвение христиан о том, что их отцом является Бог, есть великое зло, ибо, забыв об этом, когда им случится получить удары отеческого жезла, боли, скорбей, искушений и тому подобного, они впадают в отчаяние, их обуревают тьмы помыслов, и наказание для них становится еще более тяжелым и лишенным какого бы то ни было утешения. Как прекрасно говорит нам апостол Павел. «Забысти, — пишет он, — утешение, еже вам, яко сыном, глаголит». Мы забыли, — говорит апостол, — об утешительном совете, который предлагается нам, как чадам Божиим. Для чад Божиих, которых он принимает, наказание Господне неизбежно. Бог не прощает просто так, Бог не таков, как многие несмысленные родители, проявляющие к своим чадам такую нездоровую любовь, которая впоследствии приносит их любимым детям только погибель и вечные муки. Бог, будучи бесстрастным и святым, не окрадывается такой любовью, чтобы, дескать, не огорчать своих возлюбленных чад и не замечать их грехов и безобразия. Нет, тысячу раз нет. Бог, имеющий настоящую любовь к своим чадам, непременно будет их наказывать, наставлять. Он свяжет их свободу и будет наносить им различные удары, чтобы к вящей славе и хвале Иисуса Христа преобразить их злые нравы и сделать похожими на свой святой нрав. Так и Христос, возлюбленное чадо Отца, когда был на земле, был искушен в наказании Господнем. Не потому, что Он, безгрешный Бог, нуждался в этом, а для спасения человека, для нашего наставления и примера, дабы мы последовали стопам Его. «Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, а баче не яко же аз хощу, но яко же ты». В любых обстоятельствах возводи умное око души горе, откуда и придет помощь. Что бы ни случилось, не отчаивайся. За искушением непременно последует благой исход. Бог никогда не оставляет человека и никогда не нагружает тяжести более, чем он может понести. Если по такому принципу поступают люди, то тем более благий Бог, который ради человека пролил на кресте свою всесвятую кровь. Это есть наша истина, что христиане, претерпевая временные скорби, приобретают ими будущую вечную радость и упокоение. Никогда-никогда не будем ублажать тех, кто на земле имеет всегдашнюю радость и мнимый мир. Наоборот, будем о них скорбеть, потому что временная радость станет им преткновением для грядущей жизни. Бог милостив, но и справедлив. Милостив в этой жизни, а после смерти Он – праведный судья. Он не может дать вечную муку тем христианам, которые претерпели скорби, говорю, настоящим христианам, а не по имени только. Там Он дарует им нескончаемую радость, который никто не сможет у них отнять. Не может Бог из мучения временного ввергнуть праведного человека в мучение другое вечное. Потому ты более радуйся, а не скорби, ибо Бог удостоил тебя страдать временно, чтобы упокоить вечно. Вечная радость соблюдается только для тех христиан, которые претерпевают скорби. Как и в евангельской притче о богаче и Лазаре, Господь говорит: «Рече же Авраам, чада, помяни, яко восприялась и благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде злая, ныне же сде утешается, ты же страждеши». Бог никогда не лицемерит, но по справедливому слову своему Он сотворит именно так. Если ты посмотришь на жития святых, то увидишь сплошные искушения, скорби и стеснительные обстоятельства. Так они прожили свою жизнь. Ни один сластолюбивый человек не войдет в селение вечное, исполненное неизреченной радости. Войдут же в него лишь те, кто ради Бога претерпел скорби ради сохранения Его заповедей. Господь говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да ведь и у Бога, который пришел на землю, всю жизнь были труды и страдания. И как Он окончил свою жизнь, повешенный на кресте, как проклятый, дабы разрушить средостение, проклятие. Страшные муки терзали сердце Бога человека, и Он возопил: Боже мой, вскую мя есть я оставил». Земля потряслась, и завеса церковная разодралась посередине, что было видно чувственными глазами, а в умопостигаемом мире потряслась, и до основания разрушилась стена проклятия, средостение между Богом и человеком. И когда Иисус испустил дух, соединилось прежде несогласное, и человек стал не просто другом Божиим, а сподобился родства с Богом. Человек получил благодать усыновления, наследницы уба Богу, с наследницы же Христу, потому что дал сыну мать, Пресвятую Деву Марию, и Христос от ее пречистых кровей принял плоть. Эта обожествленная человеческая плоть воссела одесную Бога и Отца. И теперь Бог созерцается на небесах и принимает поклонение ангелов и как Господь, и как человек. Видишь, куда вознесся человеческий род? Люди стали богами по благодати. Поэтому разве может кто-либо попасть туда, минуя стеснительные обстоятельства? Мы неизбежно будем в тесноте, претерпим скорби. Но однажды все закончится, и мы забудем все скорбное. Внезапная вечная радость широко отверзет свои нежные объятия и воскликнет: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные скорбями, и аз упокою вы». В любом твоем деле и поступке, слове или мысли, представляй, что Бог присутствует рядом с тобой, все видит и однажды будет все это судить. От такого спасительного поучения рождается страх Божий, который является виновником еще большей пользы. «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся», — говорил пророк Давид. «Светильник ногама моима, закон твой и свет стезям моим». Этот страх рождает и смирение. Потому смиренно мудрый рождается не только в искушениях и испытаниях, но и от духовного поучения, и от познания своей немощи. Подумать только, как немощен человек, что он сам не в силах творить ничего доброго, хотя оно посеяно в его природе, и наоборот, он с легкостью творит злое, несмотря на то, что оно чуждо его естеству. Человек желает благоугодить Богу, но если этому не посодействует благодать Божия, то добро, которое он сделает, не будет добром. И несмотря на все его желание и труд, если не поможет Бог, то в суе будет и первое, и второе. Тогда человек помышляет о своем прошлом, о том, когда он не знал Бога и как он нагрешил, сокрушается, смиряется, плачет, просит прощения и размышляет. «Если меня оставит благодать Божия, то я могу сотворить еще худшее прежнего». Тогда соединенный со смирением страх ограждает душу. Это духовное поучение называется познанием человеческой немощи, когда человек без труда и скорбей приносит полезные плоды смирения. Да, приходят испытания, но большей частью они посылаются по причине гордости. Когда человек находится в состоянии смирения, то испытаний будет меньше, и они будут легче. Но человек всегда должен быть наготове, как капитан, который после штиля ожидает бурю. Ибо если человек ожидает что-то, приход этого уже не кажется ему странным, потому что он ожидал этого. Таким образом, человек всегда должен быть готов ко всему, и когда придут испытания, он не впадет в печаль. Да и разве возможно, чада мои, не вкусить нам скорбей, когда благодаря скорбям и трудностям мы наследуем вечные блага, о которых сказано: «Их же око не види, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоши, я же уготова Бог любящим Его». Не будем забывать, чада мои, что все святые прошли через печь различного рода скорбей, согласно с тем званием, к которому каждый из них был призван. Если мы посмотрим на знаменитое житие святой царицы Феофании, то увидим необычайное множество скорбей, которые следовали одна за другой на протяжении всей ее многотрудной жизни. На ее долю выпало много страданий. Она прилагала всевозможные усилия, стараясь увещаниями, молитвами, слезами и собственным примером обратить на правый путь своего впадшего в грех мужа, императора Льва Мудрого. Для ее святой души этот человек был ее пожизненный крест, и эти мучения вкупе с ее добрыми делами соделали ее святой. Поэтому терпи, держи молитву, внимай наставлениям, надеясь на Господа. Блажен муж, и же уповает нань. Таким предначертан земной путь человека. Поскольку он отпал от бессмертия, то теперь собирает те плоды, которые породило прислушание. Сколько бы ни хотел этого человек, сколько бы ни старался и не надеялся жить без скорбей, он не сможет достичь этого, потому что Искуситель обходит всю Поднебесную и всю твердь земную, всех просеивает через сито искушений, и всем дает испить горечи скорбей и проклятие закона. Куда бы ты ни бросил взгляд, кого бы ни спросил, все как едиными устами исповедуют тебе, что как будто какое-то жало уязвляет их и причиняет им боль. Но скорбь отличается от скорби. Некоторые скорбят, что не могут насладиться аморальными поступками, и это преступная скорбь. Другие скорбят законно и справедливо. Это естественная скорбь. Если же при этом у них есть и духовное ведение, то для претерпевающего скорби становится причиной освящения. Точно так произошло и со святой Феофанией. Она страдала законно, потому что супруг ей изменял. Но имея духовное ведение, наставления, христианские примеры, она с терпением, слезами, молитвами возложила все свое упование на Бога, и в результате сего к ней по справедливости пришла святость. Поэтому терпи все, освящайся посредством скорбей, благодари Бога, который временно наказывает тебя, чтобы упокоить навеки.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Бесердского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского приняли участие в Дне поселка 29 августа 2026 года. Вместе с другими организациями, школами, ветеранским объединением, коллективами местных предприятий прошли в праздничном шествии на Дне поселка. Торжество началось ранним утром, когда настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского поселка Бесердь иерей Андрей Федореев совершил молебен на благое дело и осветил вновь открывающийся парк здоровья. А в это время в фойе храма уже открывалась выставка-ярмарка «Бесердь мастеровая», на которой были представлены поделки взрослых и детей. Специально были подготовлены заготовки из урожая 2026 года. Жители принесли овощи и ягоды, цветы и кустарники. Удивлялись своими размерами тыквы. Проводились на ярмарке и мастер-классы. Дети наносили рисунки на футболки, раскрашивали бейсболки, украшали открытки с помощью бумагокручения, делали куклу-травницу, формировали букеты из садовых цветов. Прихожане настряпали пирожки и булочки, которые каждый желающий мог приобрести за пожертвования и попить чай. Проводилась на ярмарке и беспроигрышная лотерея, призы для которой были пожертвованы предпринимателями поселка. Лотерея очень порадовала всех, а призы были очень достойные. Все вырученные средства, 43 757 рублей, будут направлены в помощь фронту. Праздничное шествие, в котором прихожане храма приняли участие, еще раз показало, какой большой поселок Бесердь, сколько разных народностей и национальностей живет здесь. Представители организаций, одетые в национальные костюмы разных народов, объединились в хоровод «Венок дружбы». Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранение получил инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но и весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликовано на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той, с точки зрения украинского национализма, церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если приведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. И в завершение выпуска. В Крыму 38-летний Денис Грибаха погиб, спасая женщину, которую во время шторма унесло в море на сабборде. Трагедия произошла на пляже, где мужчина с женой праздновал годовщину свадьбы. Как рассказывали очевидцы, женщина сидела у бара, После обеда погода резко испортилась. Поднялся ветер, пошли большие волны. Но она не испугалась и отправилась в море на сапе. Вскоре ее начало уносить от берега, она упала в воду. Денис бросился в воду, быстро доплыл до тонущей, помог ей забраться на сап, отдал ей свой спасательный жилет и подтолкнул доску к берегу. Когда женщина оказалась в безопасности, мужчина внезапно начал тонуть. Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены. Она потеряла сознание в этот момент. В тот вечер они праздновали годовщину свадьбы. Он подарил Насте большой букет цветов. Рассказали близкие погибшего. Тело Дениса искали водолазы 2 дня. Нашли в том же месте, где он утонул. У мужчины остались 3 детей, дочь и 2 сына. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В лесу, в горе, родник живой и звонкий. Над родником старинный голубец с лубочной почерневшей иконкой, а в роднике березовый корец. Я не люблю, Русь твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты, но этот крест, но этот ковшик белый, смиренные, родимые черты. В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня Чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой. Старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел черной головней чернел большой ворон. И отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет. И что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина? В ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему? Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его после того, как он наконец-то был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами влево от большой дороги шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку. Маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма. И зеленые, желтые и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них. Их окошечки, блестевшие против солнца. Этот быстрый и мертвый бег колес, все это было очень странно и занятно. Но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое. То, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой. Татары, Мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России. Не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости. Я вдруг почувствовал эту Россию. Почувствовал ее прошлое и настоящее. Ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности. И свое кровное родство с ней. В гимназии я пробыл 4 года, живя на Хлебником, у мещанина Ростовцева. в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог. Богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни. Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Борчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У ростовцевых был и другой нахлебник. Мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку. Дико и упорно молчал со звериной, недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста. На полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали, за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы «зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертового уныния». Но тут огня не зажигали. За стол, когда попало, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами. Чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других твердые правила, какой-то не нами глупцами, а нашими отцами и дедами раз и навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукоделием, сторожко ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте!» – негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Первый мой ужин у ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками. К рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Борчук. Мы люди простые, русские. Едим пряники неписанные. У нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно, особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии. Гордостью. Гордость в словах ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть. ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим. А теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знаменем времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде, чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, и однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо-смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазанных сапогах ходит, а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью. Одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом: «Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек то, сколько ему должен. Вот вроде этого, простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз. А то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет». Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он случалось заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали: «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, это чей-то нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна». «Я этого чей-то не понимаю». Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивает: «А еще?» «А еще тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила». Но это еще ничего, приятно, мило. «А вот вы прочитайте, Энти, про всеночную и под большим шатром». Я смущенно начинал: «Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной». Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная», — Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. Да, вот это стихи. говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. Вот это надо покрепче учить. А ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш. Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы, чаще всего только на словах хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать с живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью. Походя над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью. На мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная!» Или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовения благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного жития высится русская корона. Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось, все кончено. Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное. И уже одного этого было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были, все с иголочки, все прочно, ловко, все радует. Расчищенные сапожки, светло-серое сукно панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синий блестящий картузик на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии. Чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, залы, лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы с каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед учением в сборной зале, первый развод парные в ногу по классам, ведет и командуя бойко марширует впереди настоящий военный отставной капитан, первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрак с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко. Хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно. Не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и 2-3 настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен. Он был страшно молчалив. Страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения. Ходил всегда посередине улицы. В гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стол перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешняя жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное учение по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах. Все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска. Ах, если бы поскорей мелькали они!
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

Евангельский огонь, уверяла мать, избавляет от скорби и душевной затьмы. Фонарик мой получился до того ладным, что я не стерпел, чтобы не сбегать к Гришке, показать его. Тот зорко осмотрел его и сказал: «Ничего себе, но у меня лучше». При этом он показал свой, окованный жестью и с цветными стеклами. «Такой фонарь, — убеждал Гришка, — в самую злющую ветрюгу не погаснет, а твой не выдержит». Я закручинился. «Неужели не донесу до дома святого огонька?» Свои опасения поведал матери. Она успокоила: «В фонаре-то не хитро донести, а ты попробуй по-нашему, по-деревенскому, в руках донести. Твоя бабушка, бывала, за две версты, в самую ветрень, да полем, несла четверговый огонь и доносила. Предвечерье Великого Четверга было осыпано золотистой зарей. Земля холодела, и лужицы затягивались хрустящей заледью. И была такая тишина, что я услышал, как галка, захотевшая напиться из лужи, разбила клювом тонкую заморось». «Тихо-то как!» — заметил матери. Она призадумалась и вздохнула. «В такие дни всегда эта земля состраждет страданием Царя Небесного». Нельзя было не вздрогнуть, когда по тихой земле прокатился круглозвучный удар соборного колокола. К нему присоединился серебряный, как бы грудной звон Знаменской церкви. Ему откликнулась журчащим всплеском Успенская церковь, жалостным стоном Владимирская и густой, воркующей волной Воскресенская церковь. От скользящего звона колоколов город словно плыл по голубым сумеркам, как большой корабль, а сумерки колыхались, как завесы во время ветра, то в одну сторону, то в другую. Начиналось чтение 12 Евангелий. Посредине церкви стояло высокое распятие, перед ним аналой. Я встал около креста, и голова Спасителя в терновом венце показалась особенно измученной. По складам читаю славянские письмена у подножия креста. «То язвен бысь за грехи наши, и мучен бысь за беззаконие наше». Я вспомнил, как он благословлял детей, как спас женщину от избиения камнями, как плакал в саду Гефсиманском, всеми оставленный, и в глазах моих засумерничало, и так хотелось уйти в монастырь. После ектении, в которой трогали слова о плавающих, путешествующих, недугающих и страждущих Господу помолимся, на клиросе запели как бы одним рыданием: «Егда славнее ученицы на умовение вечера просвещахуся». У всех зажглись свечи, и лица людей стали похожими на иконы при лампадном свете, святовидные и милостивые. Из алтаря по широким унывным разливам четвергового тропаря вынесли тяжелое в черном бархате Евангелие и положили на аналой перед распятием. Все стало затаенным и слушающим. Сумерки за окнами стали синее и задумнее. С неутомимой скорбью был положен начал чтения первого Евангелия. «Слава страстям Твоим, Господи!» Евангелие длинное-длинное, но слушаешь его без тяготы, глубоко вдыхая в себя дыхание и скорбь Христовых слов. Свеча в руке становится теплой и нежной, в ее огоньке тоже живое и настороженное. Во время кождения читали слова, как бы от имени самого Христа. «Люди мои, что сотворих вам, и лечим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженные очистих, мужа суще на одре восставих. Люди мои, что сотворих вам, и что ми воздасте? За манну желчь, за воду оцет, за еже любите мя, ко Христу мя пригвоздиша». В этот вечер до содрогания близко видел, как взяли его воины, как судили, бичевали, распинали, и как он прощался с матерью. «Слава долготерпению Твоему, Господи!» После восьмого Евангелия три лучших певца в нашем городе встали в нарядных синих кафтанах перед распятием и запели «Светилен». «Разбойника благоразумного воедино

Часе раеви сподобилиси Господи, и мне древом крестным просвети и спаси мя. С огоньками свечей вышли из церкви в ночь. Навстречу тоже огни идут из других церквей. Под ногами хрустит лед, гудит особенный предпасхальный ветер. Все церкви трезвонят, с реки доносится ледяной треск. И на черном небе, таком просторном и божественно мощном, много звезд. Может быть, и там кончили читать 12 Евангелий, и все святые несут четверговые свечи в небесные свои горенки. Плащаница. Великая Пятница пришла вся запечаленная. Вчера была весна, а сегодня затучила, заветрила и потяжелела. «Будут стужи и метели», — зябко уверял нищий Яков, сидя у печки. «Река сегодня шумная». Колышень по ней так и ходит, недобрый знак. По издавнему обычаю, до выноса плащаницы не полагалось ни есть, ни пить. В печи не разжигали огня, не готовили пасхальную снедь, чтобы вид скоромного не обращал душу соблазном. «Ты знаешь, как в древних сказах величали Пасху?» — спросил меня Яков. «Не знаешь. Святозар день». Хорошие слова были у стариков, премудрые. Он опустил голову и вздохнул. «Хорошо помереть под светлое. Прямо в рай пойдешь. Все грехи сымутся». «Хорошо-то оно хорошо», — размышлял я, — «но жалко. Все же хочется раньше разговеться и покушать разных разностей, посмотреть, как солнце играет, яйца покатать, в колокола потрезвонить». В 2 часа дня стали собираться к выносу плащаницы. В церкви стояла гробница Господа, украшенная цветами. По левую сторону от нее поставлена большая старая икона «Плач Богородицы». Матерь Божия будет смотреть, как погребают ее сына, и плакать. А он будет утешать ее словами. «Не рыдай мне, мати, зрящей во гробе, восстану, бо, и прославлюся». Рядом со мной стал Витька. Озорные глаза его и бойкие руки стали тихими. Он посуровил как-то и призадумался. Подошел к нам Гришка. Лицо и руки его были в разноцветных красках. «Ты что такой мазанный?» — спросил его. Гришка посмотрел на руки и с гордостью ответил. «Десяток яиц выкрасил». «У тебя и лицо-то в красных и синих разводах», — указал Витька. «Да ну, поплюй и вытри». Витька отвел Гришку в сторону, наплевал в ладонь и стал утирать Гришке на лицо. И еще пуще размазал его. Девочка с длинными белокурыми косами, вставшая неподалеку от нас, взглянула на Гришку и засмеялась. «Иди вымойся», — шепнул я ему. «Нет сил смотреть на тебя. Стоишь, как зебра». На клиросе запели стихиру, которая объяснила мне, почему сегодня нет солнца, не поют птицы, и по реке ходит колышень. «Вся тварь, изменявшаяся страхом, зрящая тебя на кресте, висима Христе, солнце омрачашася, и земле основание сотрясахуся, вся сострадаху, создавшему вся, волею нас ради претерпевы, Господи, слава Тебе». Время приближалось к выносу плащаницы. Едва слышным озерным чистоплеском трогательно и нежно запели. «Тебе, одеющегося светом, я коризую, с нем Иосиф с древа, с Никодимом, и, видев мертва, наго, непогребенно, благосердо и плач восприим». От свечки к свечке потянулся огонь, и вся церковь стала похожа на первую утреннюю зарю. Мне очень захотелось зажечь свечу от девочки, стоящей впереди меня, той самой, которая рассмеялась при взгляде на Гришкино лицо. Смущенный и красный прикоснулся свечой к ее огоньку, и рука моя вздрогнула. Она взглянула на меня и покраснела. Священник с диаконом совершали кождение вокруг престола, на котором лежала плащаница. При пении «Благообразный Иосиф» начался вынос ее на середину церкви, в уготованную для нее гробницу. Батюшке помогали нести плащаницу самые богатые и почетные в городе люди. И я подумал, почему богатые? Христос бедных людей любил больше. Батюшка говорил проповедь, и я опять подумал,
не надо сейчас никаких слов. Все понятно. И без того больно. Невольный грех осуждения перед гробом Господним смутил меня. И я сказал про себя: «Больше не буду». Когда все было кончено, то стали подходить и прикладываться к плащанице. И в это время пели: «Придите, ублажим Иосифа преснопамятного, в нощи к Пилату пришедшего. Дашь мне сего странного, его же ученик лукавый на смерть предаде». В большой задуме я шел домой и повторял глубоко погрузившиеся в меня слова: «Поклоняемся страстям Твоим, Христе, и святому воскресению». Друзья, продолжение книги слушайте в следующем выпуске нашей передачи.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября, в День знаний, в Бесимской общеобразовательной школе прошла традиционная торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. В мероприятии принял участие клирик Нижнетагильской епархии священник Кирилл Мадекин, который обратился со словами поздравления и напутствия к ученикам, педагогам и родителям. На линейке прозвучали приветственные слова в адрес школьников, особенно первоклассников, впервые переступивших школьный порог. Священник Кирилл Мадекин поздравил всех присутствующих с началом учебного года, пожелал ученикам успехов в учебе, усердия и радости открытий, педагогам – мудрости и терпения, а родителям – поддержки и взаимопонимания с детьми. В своем слове отец Кирилл напомнил о важности не только учебных знаний, но и духовного роста, нравственного становления личности. Он призвал школьников бережно относиться к дару образования с уважением к учителям и друг другу, а также не забывать о молитве и помощи Божией в начале всякого доброго дела. Завершая свое обращение, священник Кирилл Мадекин еще раз поздравил всех с Днем знаний и выразил уверенность, что новый учебный год станет временем не только академических успехов, но и личностного роста, добрых дел и укрепления дружбы. Он пожелал, чтобы каждый день в школе был наполнен смыслом, интересными открытиями и взаимной поддержкой. Далее в этом выпуске. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он несет в себе глубокую боль и одновременно силу народного единства. В этот день мы особенно остро чувствуем, как важно беречь друг друга и хранить мир. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, во всех храмах Алапаевской епархии в 13:05 прозвучал поминальный колокольный звон. Именно в 13:05 в 2004 году в школе номер 1 в Беслане прогремел первый взрыв. С тех пор эта минута стала общей минутой скорби всей страны. В храмах епархии прошли беседы, поминальные звоны. В ходе бесед священнослужители говорили с прихожанами о ценности человеческой жизни, о том, как хрупко мирное существование и как важно противостоять злу словом добра, милосердия и молитвы. Особое внимание уделялось памяти детей, невинных жертв трагедии. Батюшки поделились размышлениями о чистоте детской души и о том, какой болью отзывается в сердце народа любая утрата ребенка. Пусть этот звон станет не только знаком памяти, но и призывом к милосердию, взаимопониманию и бережному отношению к человеческой жизни. Вечная память всем невинно убиенным. И в завершение выпуска. У следопытов и дозорных отряда Братства православных следопытов имени пророка Илии состоялся трехдневный бивуак «Август как воскресение лета» 2026. Бивуак или бивак – это временный лагерь для отдыха и ночевки под открытым небом вне населенных пунктов. Природа, палатки, костер, песни под гитару – эту атмосферу дружбы и лета отрядовцы будут еще долго вспоминать. За время проведения на выезде следопыты участвовали в квесте и мастер-классах от организаторов, состязались в спортивных играх, футболе, баскетболе, волейболе. На сборах состоялась церемония посвящения новых участников в отряд Братства православных следопытов имени пророка Илии. А в конце бивуака – прошло подтверждение итогов скаутского года. Вектор к новым открытиям и свершениям. Таков итог трехдневных сборов Братства православных следопытов. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: Дорогие друзья, мы начинаем прямую трансляцию Божественной литургии из Храма Христа Спасителя города Москвы.
3: Милости исподоби нас, Богородице, презрена люди согрешившие. Яви ко присно силу Твою, Тя уповающе. Радуйся, вопиемти, як и некогда Гавриил, бесплотных архистратих.

Да возрадуется душа твоя, Господи, облечи бы тебе в ризу спасения, и одежды веселье, дитя, яко жених возложи тебе венец, и яко невеста.

0: Господу помолимся.
1: Благословен Бог, изливай благодать в инархиерея своя, яко мира на главе сходящий, на броду броду Ароне сходящий, на мит одежды Его.
0: Господу помолимся.
1: Благословен Бог, припустив силу положили непорочен путь Твой совершен, ноги Твои колени, и на высоких поставляйся. Припойся оружием Твоим, победе Твоим, сильной красотой Твоей, добротой Твоею, и на лицо успевай, и царство истинно ради кротости и правды, и наставь дедим на десница Твоя всегда, но не присни во веки веков.
0: Аминь.
1: Десница Твоя, Господи, прославься крепости, десная Твоя рука, Господи, сокруши враги множеством славы Твоей, я стерлись у супостаты.
0: Господи,
1: Господи, сотвори тебя и создаст тебя, вразумите и науки.

0: Спаси, последовать мне. Да утвержусь и верящий Господь возьми крест и последует мне. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сердце чисто созижит тебе Бог, и дух прав, обновит в утробе твоей. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Натри мне сердце твое слово благо. Благолучи дела твои, цареви. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Положи, Господь, на главу творение сот камень, и других живота просилась, и даст ты долготу дней. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Господу помолимся.
0: Так, да просветится свет твой при человеке, я когда видя добрые дела твоя, и прославит Отца нашего, и же есть на небесе, всегда, ныне и присно, и

0: Если вся исполняя сокровища благих и жизнеподателю, приди и вселись вны, и очистенные от всякие скверны, и спаси блажи душ наших. Слава Вышних Богу и на земле мир, человеце благоволение. Слава Вышних Богу и на земле мир, человеце благоволение. Господи, усне наши отверзиши, и уста наши возвестят хвалу Твою.
1: Время благословен Бог нас всегда, непресный во веки веков.
0: Помолись о нас, исправит Господь стопы ваши.
1: Помяни нас, святейший
0: Владыка. Да помнит вас Господь Бог во Царстве Своем. Всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь.

Отцем, святейшим патриархе Кирилле, о преосвященных митрополитах, архиепископах и епископах, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте и людях, Господи,

воинствия, Господу помолимся. О первопрестольном граде нашем, всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздуха, во изобилии плодов земных и временных мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных,

Славите се нама цехия скорби, гнева и нужди. Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга и весь живот нас.

яко благо человека любит Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

0: το ότι το γρήμι του Σιετάκου. Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
2: Яко свят есть Боже наш.

вещь, и посети виноград сей, и утверди и, его же насади, десница твоя.

Jože immer.

0: благослови, святейший владыко, благовестителя святого апостола и евангелиста Матфея.
1: Бог молитвами святаго славного и всехвального апостола и евангелиста Матфея да даст тебе глагол, благовествующим и силою многою во исполнение Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего и

Рече Господь притчу сию, уподобися Царствие Небесное человеку-царю, и же сотвори браки сыну своему, и посла рабы своя призвать званные на браки, и не хотяху прийти, паки посла ины рабы глаголя, рците званным, все обед мой уготовах юнцы мои, и упитанные из колена, и вся готова, придите на браки. Они же не брекша от идоша, офу бы на село своем,

И слышав царь той разгневался, и послал воя своя, и погуби убийцы он, и град их зажже. Тогда глагола рабом своим: брак у богатов есть, звани же не быша достойны. Идите уба на исходище путей и елицах, аще обрящете, призовите на браки. И шедше рабионе на распутье, я собраша всех елицах обретоша, злые же и добрые. Исполнися брак возлежащих, вшед же царь, видите возлежащих, видит у человека.

0: все от всей души, от всего помышления, наше горстя.
1: И духови Твоему исполай.
0: Господи, Господи, Вседержитель, Божий Отец наш, молитесь и услыши, и помилуй. Помилуй нас, Боже, повелице милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Еще молимся, великому Господине, Отце нашим святым.

благохрани и стране нашей властях и воинств ее. Да тебе безмолвный один божествен, во всяком нечестии и чистоте. Еще молимся, братьев наших священниц и священного носи, и все во Христе, и братья наши, аминь. Еще молимся, блаженных и преснопамятных, святейших, патриарших православных, и Создателя всех.

Благокрестителе, Господи, помилуй, Святого Слава Божия, Господи, еще молимся Тебе, Господу Спасителю нашему, прикажи приятие молитвы нас недостойных рабов Твоих, всех угодину испытания, пришедшую на Русь святую, обшедшую во мне душу Евразии, Господи, Мать спасения Твоего, сердце Господи, услыши и помилуй. Еще молимся, еже благочестивый милостью презрети, своим все защитники Отечества нашего, и еже утвердите нас всех верить и

Господи Боже, сил Боже, спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Все бобра нехотящие, ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ я, восстань, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим о единстве русские церкви ревнующим поспешествуй, в духе братолюбия укрепи, от бед избави, запрети раздирающим в омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти придержащие ко всякому благу настави и мудростью обогати, воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа ими спасли, от смерти раны пленения сохрани. Лишенные крови и в изгнании сущие в дома веди, алчущие напитай, недугающие страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же вся веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Якоды едиными усты, единым сердцем, исповемся Тебе единому Богу в Троице, славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Вова. Тоже достойно, связавшись с плотскими похотьми и сластьми, приходите и служебные сия и бескровные жертвы священнодействия предалось и нам, яко владыка всех. Ты виден, Господи Боже наш, владычествующий небесными и земными, и же на престоле херувим всеносимый, и же серафимов Господи Царь Израилев, и же един свят и во святых почивает. Тебя помолю единого и благо Богу, послушни Бога, призри на мя грешного.

0: возьми, святейший владыко, святительство Твое, запомни, Господь Бог во царстве своем всегда, ныне пресне, во веки веков, аминь. Архиерейство Ваше, запомни, Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне пресне, во веки веков, аминь. Протоиерейство, архиерейство Ваше, протоиерейство, иеромонашество, иерейство, протодиаконство, иеродиаконство, диаконство. Боголюбие ваше, да помни, Господь Бог во царстве. Святительство Твое, да помни, Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, весь священнический и монашеский чин, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Благопраздный Иосиф, зрево с ним по чистое дело.
2: Великого Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицкие Сергиевы Лавры, Священно-Архимандрита, да поминет Господь.

0: молитву нашу, Господи, вим.
1: Господи, помилуй.
0: О приложенных честных грех, Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: В святом храме всеми с верою, благоговением и страхом Божьим, входящих вонь, Господу помолимся. Избавитесь нам от всякой скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Берегся, Господи, совершенно, свято, мирно и безгрешно.

причина живота нашего безболезненно, непостыдно, мирно и доброго ответа на страшном судище Христове просим. Пресвятая и пречистая, преблагословенная и славная Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми поминавши сами себя,

Вищего со славою судить живым и мертвым, и Боже царствию не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо, и славимо глаголавшего пророки, во единую святую соборную и

станем добры, станем со страхом волным. Святое возношение в мире приносите.

Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца и причастие Святаго Духа

Достойный и праведный, Тебя пейте, Тебя благословите, Тебя благодарите. Тебе поклоняйтесь и на всяком месте владычествуй Твоего. Ты близи Бог неизреченен, недоведом, невидим, непостижим, присносы и так же сы. Ты единородный, Твой Сын и Дух, Твой Святый, Ты от небытия в бытие нас привел, и от падшей восставил, и паки, и не отступил, и вся творя, донди же нас на небо возвелось, и Царство Твое даровалось, и будущее. А всех всех благодарим Тебя, единородного Твоего Сына и Духа Твоего Святаго, о всех и живем, и же невем, и явленных, и не

0: любви мій Серафімі, шестокриваті медочисті, возвышающиеся пернаті.
1: Одетую пісні поюще, вопіюще, взивающе і глаголюще.
0: Сімі ми блаженними силами владыка чоловіка, любчого пієми глаголем, свят, висвят, присвят. Ты единородный, твой сын и дух пресвятый, свят еси пресвят, и великолепна слава твоя, и же мир твой так возлюбил, и сияко за сына твоего единородного дати. Да всяк веруя в него не погибнет, но им и живот вечный, и же пришед, и вся я жена смотрение исполнит. Вновь же уже предаяшися, паче же сам себе предаяша за людский живот, прием хлеб, посвятые свои пречистые непорочные руки, благодарив и благословив, осветив, преломив, да не святым своим учеником и апостолам ред.

еще Спаситель, еще заповедь, все же нас будешь крест, гроб, ты дневное воскресенье, на небеса восхождение, десну и сиденье, второе славное, паки пришествия.

0: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молимся, Боже наш. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Боже, очисти нас, грешных, и помилуй нас. Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолам Ты им испослал, того благи не отыми от нас, но обнови нас, молящих Тися.
1: Сердце чисто созижды во мне, Боже, и дух прав обнови, Он

вообще приносим тесловесную сию бескровную службу и просим, и молим, и милися деем, не спасли Духа Твоего Святаго на ны и на предлежащие дары сия, и сотворил бы хлеб сей, честное тело Христа Твоего, а если в чаше сей, честную кровь Христа Твоего, приложив Духом Твоим святым.

0: Помяни нас,
1: да помянет вас Господь Бог, Отца Сына и Своим, всегда, ныне, присно и во веки веков. Яко же быть опречищающимся в отрезвение души, в оставление грехов, приобщение святаго Твоего Духа во исполнение Царствия Небесного, в дерзновение же к Тебе не в суд или в осуждение. Еще приносим Тебе словесную всю службу, а и же в вере почивших, праотцах, отцах, патриарсях, пророцах, апостолях, проповедницах, евангелистях, мученицах, исповедницах, воздержанницах и о всяком дусе праведном вере скончавшемся.

а святем Иоанне пророце, предтече крестителя, о святых славных и всех хвальных апостолов, о святем святителе Петре, митрополите Киевском, Московском и всея Руси и чудотворце, всех святых в земле московской просиявших, о равноапостолем Косме и Талийском, о священномучениках Евтихии, Максиме, пресвитере, Михаиле, пресвитере, и с ним 28 мучеников, о преподобном мученике Серафиме, мученике Патионе, о мученице Сирии, деве Персидской, преподобных Арсении, Аристокле, Георгии, Линионите, их же и памятными совершаем. И помни всех усопших.

еще приносите словесную чинслу во вселенней, о святей соборной апостольской церкви, о иже в чистоте и честном жительстве пребывающих, о богохрани стране нашей, о власти и воинстве, дашь им, Господи, мирное правление.

0: первых по мне, Господи, святейшие патриархи православные, блаженнейшие архиепископы и митрополиты, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, их же даруй святым Твоим церквам в мире целых, честных, здравых, долгоденствующих, правоправящих Слово Твое я истинный.
1: В-первых, помяни, Господи, великого господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и свято-троицкого

0: честно, здраво, долгоденствующе, право, правяще, слово Твое я, истины.
1: И дашь нам единим и устыдением сердцем славить и воспевать, перечесное великолепие.

В имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня Святая Церковь торжественно прославляет Собор Московских Святых. И сегодня для нас с вами, москвичей, это особенное торжество, особенная радость, потому что мы прославляем наших небесных покровителей, молитвами и трудами которых стоит и духовно укрепляется град Москва, сердце нашей Родины. У апостола Павла читаем: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их, подражайте вере их». И сегодня мы с вами взираем и прославляем. Сегодня мы с вами чествуем и чтим. Сегодня мы с вами вспоминаем московских подвижников, в соборе которых насчитывается 545 человек. Среди них святители, митрополиты и патриархи. Среди них те, кто молились за русский народ, просвещал русский народ, старался показать пример благочестия, веры. И сама история московской государственности, связанная с митрополитчей кафедрой, когда в XIV веке святитель Петр, митрополит московский, перенес кафедру из Владимира в город Москву. И Москва преобразилась, потому что в нее переехал великий князь, и все правление, и вся знать. И Москва стала центром духа. Москва стала столицей Святой Руси. А вокруг этой столицы, вокруг этого центра объединялся русский народ. И русский народ постепенно приходил в осознание своей соборности, своего единства, своего единого, спаянного верой и церковной жизни, духовного состояния и предназначения. И таким образом святители московские всячески старались поддерживать это единство. Они старались крепить русских людей, понимая, что без центра этой крепости, без центра вот этого единства невозможно дальнейшее развитие. Среди святителей московских вспомним святителя Иова, первого предстоятеля автокефальной русской церкви, который в трудные для Руси времена хранил православную веру и противостоял уне с Римом. Вспомним священномученика Ермогена, который не боялся призывать русский народ на подвиг и восстание против иноземных захватчиков, который пострадал мученически в заточении. Вспомним святителя Филарета Дроздова, московского, мощами которой присутствует здесь, среди нас, в этом храме, который оставил нам свой бессмертный катехизис, который оставил нам синодальный перевод Библии на русский язык. Вспомним, конечно, святителя московского Тихона, патриарха, который встал во главе всех новомучеников и исповедников Церкви Русской. Среди великих князей сегодня вспомним Даниила Московского, великого князя,
который всю свою жизнь положил на то, чтобы объединить разрозненные княжества и чтобы мир воцарился на русской земле. И при его жизни Московское княжество значительно расширилось. Скажем, сегодня о Дмитрии Донском, мощи которого совсем недавно промыслительно были обретены, о святом, который все делал благословению церкви, о святом, который был победителем в Куликовской битве. На Руси всегда особенно почитались блаженные, Христа ради иродивые. И Москва знает таких блаженных. Они жили по слову святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова: «Не любите мира и все, что в нем». И вот они возлюбили Христа прежде всего и отрешились от мира. Мы знаем и почитаем особенно Василия Блаженного, Максима Московского. Огромное количество наших современников стекаются к Покровскому монастырю, святой блаженной старице Матроне Московской, истекается туда своими чаяниями, надеждами, своими скорбями, трудными обстоятельствами. И никто не отходит тощ от святой Матроны. Она помогает всем, кто обращается с ней от всей души. Она помогает всем скорбящим, всем обездоленным, всем, кому нужна помощь в наше трудное время. Скажем о преподобных, которые тоже вошли в собор московских святых. Это преподобный Сергий Радонежский, учитель многих преподобных, основатель Спаса Андроникова монастыря, соратник и самолитник святителя Алексея, митрополита Московского. И, конечно, надо сказать сегодня о новомучеников и исповедников Церкви Русской. Дело в том, что новомученики и исповедники составляют большую часть московских святых. Они дают нам пример. Они дают нам пример жертвенной любви, о том, как нужно относиться к вере. Они так восприняли православную веру, что вера стала важнее, чем земная жизнь, и отошли ко Господу, будучи верными и стойкими в своих убеждениях. Что же объединяет собор московских святых? Любовь ко Христу, верность Христу, крепкая вера, желание послужить Богу до конца. Они жили в разные эпохи, в разные исторические времена, но все они, каждый на своем месте, каждый в свое время, укрепляли духовную основу града Москвы. Они строили храмы, они основывали монастыри, они просвещали народ, они обличали сильных, когда те отступали от закона Божия, они защищали слабых, они не боялись говорить правду. Они подавали пример молитвы и находились в постоянной молитве. Они терпели лишения. Они всегда были готовы пострадать за Христа. Мы сегодня много думаем, молимся, говорим о них. Но все же сегодняшний день не только почитание московских святых. Это день не просто воспоминания о прошлом. Это день, когда Господь обращается к нам, когда святые обращаются к нам, а являемся ли мы их преемниками, а какое отношение мы с вами имеем к московской святости? Да, конечно, мы далеки от святости по нашей немощи, по нашей греховности, но и святые тоже были немощные во время земной жизни. Они знали сомнения, они знали искушения, они переживали практически все то, что мы переживаем, что переживает каждый христианин. Но они решились, они решительно выбрали служение Богу без остатка. Они служили Ему, они верили Ему, они были верными Ему.
И вот сегодня праздник веры и верности. И этот праздник обращается к нам с вами. Это тема, которая звучит и должна звучать в жизни каждого из нас. А насколько мы верны Богу? Да, мы не можем творить чудес. Да, мы не можем сделать ничего великого. Но все великое совершает Господь. Все великое совершается в малом. А что же малое? Что же мы можем? Мы можем решиться быть верными Христу до конца. Решиться быть верными в нашем сердце. Решиться быть верными заповедям Христовым в наших поступках, в отношении с нашими родными и близкими, на наших рабочих местах, везде, где мы не бываем. Пусть мы всегда будем верными Христу, не только в храме Божьем, не только тогда, когда мы приступаем к таинствам, но и когда мы выходим из храма, когда мы живем обычной нашей повседневной жизнью. Именно там проявляется наша вера. Именно там проявляется наша верность. Сегодня особый день. Это день, когда мы можем дерзновенно помолиться нашим небесным покровителям. Все святые в земле московской просиявшие. Молите нас, грешных недостойных. Помогите нам сохранить верность Богу до конца. Подражать вам в любви, во Христе, в благочестии и в вере, чтобы вера стала основой нашей жизни, чтобы мы ничего не боялись, чтобы мы стояли в вере и сделали это стояние самым главным, самой главной целью нашей жизни. О, святые московские, помогите нам, недостойным, и укрепите нас, поставьте и вы нас на путь спасения, чтобы мы достигли Царства Небесного, в котором вы уже пребываете. Аминь.

Господи, исповедую, яко Ты си воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешное спасти. От них же первое есть маз, еще веру, яко сей самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Молюсь оба Тебе, помилуй меня и прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же в слове, я же в деле, я же в ведении и неведении. Сподоби меня осужденно причаститесь и причистых Твоих таинств. Во оставлении грехов жизнь вечная. Аминь. Вечери Твои тайные дни, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайну повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суды ли во осуждении будет мне причащение причистых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

Благословляй, благословящий Тя, Господи, и освящай на Тя уповающая, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение Церкви Твоей я сохрани, освяти любящее благолепие Дому Твоего. Ты тек во прославе Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя, мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священникам, воинству и всем людям Твоим, яко всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходя от Тебе, Отца Светов, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем,

благословение Господне на вас, того благодатью человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава.

воскресы из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых Отца нашего, святителя Иоанна, архиепископа Константина Града Златоустого, святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, всех святых земли Московсти просиявших, святаго священномученика Евтихия, святаго равноапостольного Косьмы Италийского, преподобная Сиры, Девы Персидские, святых праведных Бога Отец и Аким и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человек.

Всех вас, дорогие владыки, отцы, братья и сестры, приветствую и сердечно поздравляю с праздником памяти святителя Петра. В этот день особенным образом мы обычно собираемся для того, чтобы вспомнить и святителя, и прославить всех святых в земле московской просиявших. И вот уже начинает устанавливаться такая замечательная традиция общемосковского крестного хода. И сегодня мы внесем еще один вклад в то, чтобы эта традиция утверждалась, чтобы молитва ко всем святым в земле московской просиявшим, к святителю Петру, стала достоянием и следующих поколений. А для этого нужно хранить веру православную, приучать наших детей к молитве, к церковной молитве, к участию в крестных ходах. Никогда не надо жалеть детей, то есть их надо очень жалеть, кроме одного случая и кроме одного обстоятельства, когда речь идет о молитве. Вот, хотел бы что-то из своего собственного детства вспомнить. Меня тоже старались беречь. Ну вот, а я любил, чтобы взрослые брали меня в храм. Вот, особенно на акафисты святителя Николаю, который совершался в Преображенском соборе города тогдашнего Ленинграда. Собиралось много людей. Ну, а, видимо, как-то родители не очень хотели, чтобы так продолжительная служба, и ребенок может устать. И вот как сейчас вспомню свою дискуссию с родителями. Вот прямо слово в слово передам. Вас ребенок просит взять с собой в церковь, не в театр, не на рынок, в детство, в церковь, а вы его не пускаете. После этих слов мама сказала: одевайся. И больше никогда не ставили препятствий к тому, чтобы пройти мне с крестным ходом. Ну вот, простите, что вспомнил что-то из детства, но это было непростое детство. Мы жили в атеистической стране, и, конечно, все вот эти события, в том числе и крестные ходы, являлись тогда свидетельством сохраняющейся веры в нашем народе и в нашей стране. Но сегодня беспрепятственно, при поддержке государственных властей, в том числе обеспечивающих и безопасность нашего крестного хода, все это совершается очень достойно при большом стечении людей. Поэтому хочу вас еще раз поздравить с этим событием и пожелать, чтобы крестные ходы в земле русской, в городе Москве, никогда не пресекались, чтобы они оставались видимыми свидетельствами веры православной в нашем народе. И чтобы молитвами святителя Петра, митрополита Московского, Господь хранил веру православную в нашем народе. И чтобы эта вера передавалась от поколения к поколению. Аминь. С праздником вас поздравляю.

Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Обышедше обе душа мя именем Господним противлякся им, не умру, но жив буду и по им дела Господня. Камень Его же не пригоша, сижусь и сей бы с выглом угла, от Господа бы сей есть дивен, в очи всех наших.

Jones. Kane.

stop it.

0: position. Вообще с тобой постоянно говорю. Не, почему? Тебе задержка?
1: Такая, видишь, глубина юмора. Так, нам бы чуть-чуть ускориться, друзья.
2: Давай.
1: Далеко отстаем.
0: Чуть-чуть ускориться. Еще ближе, отец.
3: Вы слушали прямую трансляцию Божественной Литургии из Храма Христа Спасителя города Москвы. Радиоканал «Воскресение» продолжает свой эфир.
4: Путь в ЖЖД, путешествия, авиаперелеты, да, требуют такой некой христианской рефлексии. Кто-то скажет, там, я путешествующий, от поста откажусь, воздержусь. Кто-то, наоборот, будет сугуб в этом посте. Вот, и вот ты уже сразу начинаешь чувствовать буквально эту свою инаковость. Оказавшись, вот, когда мы действительно находимся в каком-то храмовом пространстве, среди своих, то, в принципе, верующим достаточно легко быть. Когда ты среди своих, когда ты пришел в трапезную храму какую-нибудь, монастырскую чаевню, все достаточно вроде бы легко. Но когда ты оказываешься в совершенно других реалиях, ты начинаешь чувствовать вот эту даже земную инаковость. А если говорить о духовной инаковости, ну, конечно же, дух века сего нам что говорит? Там, он говорит, совершенно другую модель культивирует в целом. Вот, опять же, мы все везде, всю нашу беседу говорим о культе таком, около успешности, да, профессионального успеха, да, и в то же время сочетание с верой. Действительно, для современного вообще общества в целом, вот, если ты в чем-то не добился успеха, что значит, ты эту жизнь прожил зря. Но мы-то, верующие люди, понимаем, что, собственно, не этим мерится вообще наше бытие. Хотя вообще сам вопрос о вот, действительно вот этой успешности, он же вообще не новый в целом для истории человечества. Но в наше время из-за того, что у нас это стоит, вот действительно мы как вот, как иные для этого общества, это тяжело, но мы все можем в укрепляющем нас Господе.
5: Батюшка, а как не превратить религию в способ психологического комфорта, а сохранить в ней встречу живую с Богом?
4: Это требует постоянной работы над собой. Потому что если вот жить, так сказать, по накатанной, то, конечно же, это становится такой некой зоной комфорта. И, как говорил один из мыслителей 20 века, что, собственно, можно всю свою жизнь как верующего человека загнать в храмовое пространство. И достаточно комфортно там находиться, все это соблюдать и чувствовать, что все хорошо, что ты спасен. Вот. А когда оказываешься за пределами вот, действительно Бога спасаемого града, вот комфорт теряется сразу, потому что совершенно другие нарративы в обществе, и вот этот конфликт сразу сбивает у нас вот эту комфортную зону почвы из-под ног. Поэтому, чтобы вот не застояться вот в этом состоянии религиозного комфорта и встреча с реальностью не была таким шоком, человеку нужно постоянно бдеть над собой. То есть не спать, а вот действительно бодрствовать духом и преодолевать вот этот бытовую привычку к делам веры, которая формируется на протяжении его церковно-практической жизни.
5: Батюшка, что значит живое сердце в христианском смысле, и как понять, что оно начало охлаждаться?
4: Живое сердце – это то сердце, которое откликается на боль и скорбь ближнего. Опять же, был голоден, и вы накормили меня. Был болен, и вы посетили меня. А как понять, что оно ожесточается, что оно становится таким комом, когда тебе до чужих проблем, ну, становится как-то просто-напросто безразлично в целом. Ну и если посмотреть вообще все, что нас окружает, из-за того, что слишком часто мы видим вот, действительно в кинематографе вообще, во всем, что нас окружает вот, в медийном пространстве, картинку со болью и страданиями других людей, так что мы вот уже привыкаем к этому всему, как вот действительно как к некому визуальному ряду. И начинаем просто перелистывать эту страницу чужой скорби в своей личной вот этой духовной ленте. Поэтому, чтобы наше сердце действительно не ожесточалось, не становилось таким твердым-твердым, его всегда нужно как-то возделывать делами любви. По слову преподобного Паисия Святогорца, вот не чувствуешь любви, делай дела любви. А какие это дела любви? Ну, это вот действительно где-то наступить себе на горло и сделать то, что нужно сделать, а не то, что хочется тебе лично сделать. Вот, например, помочь самым близким людям, например, вот тебе нету времени, но найти это время и сделать то, что нужно сделать, на что обычно не хватает времени, сил, проявить какие-то дела миролосердия, которые ты обычно в силу своей занятости, вот этого круговорота событий житейских, руки не доходят обычно, но вот найти для этого времени. И вот это, наверное, самая действенная будет битва с вот этим ожесточением, с этой привычкой к жизни верующего человека, к вот этому действительно профанации церковной жизни. Потому что, когда мы вот ко всему привыкаем, некая уже действительно грань вот этой сакральности и десакрализации, она как-то теряется. Человек начинает относиться к храму как по ходу, я не знаю, как в магазин, например. То есть, или не знаю, ну вот какое-нибудь культурное очень важное место, в театр, там, в кинотеатр. Ну, это, конечно, такие натянутые кривые сравнения, как все, что в нашей жизни бывает, но все-таки вот это приблизительно...
5: Кто-то как походу к психологу, психотерапевту.
4: Да, да, да. Кто-то вот действительно хочет увидеть реальные плоды от этого хождения, вот именно снять вот этой некой тревожности в своей духовной жизни, да, что вот священник все разрулит, все объяснит, и все, что было плохо, станет вдруг хорошо. Вот действительно, это такая злободневная история.
5: Батюшка, что делать, если чувство любви прошло, а заповедь любить осталась? Возможно ли это исполнить?
4: Возможно, все возможно верующему. Ну, вот нужно сделать практические дела любви по отношению к человеку. То есть, когда не хочешь мыть посуду, идти и мыть посуду, или еще что-то в этом роде, если из бытовых ситуаций брать. Если говорить о глобальном, ну, это вот всегда действительно откликнуться на боль вот этого человека, который тебе дорог, или который вроде бы уже и не столь дорог, но, памятуя вот действительно о заповеди евангельской любви к ближнему, стараться возделать свое сердце практическими делами, а не вот сухой теорией. Да, да, я люблю. Но действительно, любовь на словах – это любовь неполноценная. А любовь, которая закреплена делами, это то, что во все времена и во все века ценится подлинно, а не формально.
5: Современная жизнь предоставляет нам очень много различных возможностей. И вот как быть православным христианином, где найти баланс между вот этой мирской, суетной жизнью, которая зачастую которой можно позволить все, и все-таки живой, настоящей, глубокой верой и меры, которые так часто нам не хватает, как вот быть в нашем обществе и при этом оставаться православным христианином, исполнять заповеди, жить по Евангелию?
4: Ну, я, наверное, уже слишком часто это повторяю, но все-таки вновь и вновь об этом скажу, что это требует действительно внимания в первую очередь к себе. В каком плане? Что не оглядываясь по сторонам, всегда как-то вот остановиться немножко и подумать о том, что вообще с тобой происходит. Потому что если жить в этом обществе и не делать такие мини-остановки, то очень много начинает происходить просто действительно на автопилоте. Человек ходит одними и теми же тропами, одними одними и тем же трассами, одним и тем же транспортом добираются до работы. И все это рождает такой формализм, и то, что вот эти искушения, которые у человека сталкиваются, вот некая роскошная жизнь других людей, некая вот эта действительно парадная витрина бытия другого человека, она становится слишком соблазнительной, и человеку тоже хочется так же. И чтобы вспомнить о том, в чем, собственно, сердцевина твоего бытия, в ком сердцевина твоего бытия, это нужно всегда делать вот эту такую тихую остановку не на неделе, а вот на мгновение, а вот на этот, действительно, этот миг, чтобы вновь вспомнить, что верующий человек, он здесь не для праздного времяпрепровождения, не для такого разгульного образа жития, а вот действительно для того, чтобы этот мир стал чуть прекрасней, чем он был вчера. И это важно помнить. Если человек будет помнить, что его центр тяжести находится в Евангелии, то, наверное, те соблазны, которым будет с ними сталкиваться, они будут раскрываться в другом совершенно виде, в другом совершенно форме. А если же человек начнет очаровываться, вот действительно смотреть в это око бытия, заглядываться в него слишком долго, смотреть на него слишком проникновенно, то рано или поздно он сам станет таким же человеком своего времени, человеком вот этого духа эпохи и человеком века сего. И тогда, конечно же, из этого закостенелого, жесткого состояния твердыни сердца, выбраться будет очень и очень тяжело. И верующему человеку нужно постоянно помнить самое главное, что любовь к Богу должна доминировать в его сердце. И если он будет об этом помнить, то все то, что будет происходить, он будет действительно пользоваться во славу Божию, благодаря его за все. Но при этом помню, что у нас есть вот это законодательство Божие, которое нас ограничивает. Эти заповеди, которые действительно требуют от нас исполнения. Не потому, что злой диктатор это повелевает, а потому, что любовь нас к этому призывает.
3: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии священник Вячеслав Масин. Беседовал Павел Денисик.

0: Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня день воскресный, 6 сентября, с чем мы вас и поздравляем. И желаем вам помощи Божьей в ваших благих делах. Я познакомлю вас с теми передачами, которые прозвучат в нашем дальнейшем эфире. Через несколько минут выпуск новостей. 15:15 главы книги, посвященной житию священномученика Константина Меркушинского «22 ступени к небу». 15:30 передача Ольги Мануйловой «Дом с зеленой крышей». Речь пойдет о постановках цели. 16:10 православный календарь. 16:25 медицинский городок с доктором медицинских наук Игорем Борисовичем Хлыновым. 17:20 в цикле «Гость в студии» беседа Ирины Васильевич с Натальей Чермениной, солисткой ансамбля «Шарман». 18:10 программа из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Сегодня речь пойдет про моду. 18:30 Виктория Кауган предлагает нам знакомство с певицей Марией Курмановой. В 19:10 цикл «Первосвятитель. Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла». В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» мы с вами слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:10 повторим главы книги «22 ступени к небу. Житие священномученика Константина Меркушинского». В 20:20 в нашем эфире цикл «Беседы о вечном». В нем принимает участие священник Вячеслав Масин, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:30 в рубрике «Духовное слово» предлагаем вашему вниманию главы книги старца Ефрема Филофейского «Аризонского. Отеческие наставления». В 23:10 вечернее молитвенное правило. В 23:40 вашему вниманию программа из цикла «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. Такие передачи, дорогие друзья, прозвучат для вас в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня в течение дня. Всего вам самого доброго, и да хранит вас Господь!
1: В Екатеринбурге 15:00.
2: Новости.
3: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Бесердского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского приняли участие в Дне поселка 29 августа 2026 года вместе с другими организациями, школами, ветеранским объединением, коллективами местных предприятий прошли в праздничном шествии на Дне поселка. Торжество началось ранним утром, когда настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского поселка Бесердь иерей Андрей Федореев совершил молебен на благое дело и осветил вновь открывающийся парк здоровья. А в это время в фойе храма уже открывалась выставка-ярмарка «Бесердь мастеровая», на которой были представлены поделки взрослых и детей. Специально были подготовлены заготовки из урожая 2026 года. Жители принесли овощи и ягоды, цветы и кустарники. Удивлялись своими размерами тыквы. Проводились на ярмарке и мастер-классы. Дети наносили рисунки на футболки, раскрашивали бейсболки, украшали открытки с помощью бумагокручения, делали куклу-травницу, формировали букеты из садовых цветов. Прихожане настряпали пирожки и булочки, которые каждый желающий мог приобрести за пожертвования и попить чай. Проводилась на ярмарке и беспроигрышная лотерея, призы для которой были пожертвованы предпринимателями поселка. Лотерея очень порадовала всех, а призы были очень достойные. Все вырученные средства, 43 757 рублей, будут направлены в помощь фронту. Праздничное шествие, в котором прихожане храма приняли участие, еще раз показало, какой большой поселок Бесерть, сколько разных народностей и национальностей живет здесь. Представители организаций, одетые в национальные костюмы разных народов, объединились в хоровод «Венок дружбы». Далее в этом выпуске епископ штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранение получил инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но и весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа штутгартского Иова, опубликовано на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той, с точки зрения украинского национализма, церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если приведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. И в завершение выпуска. В Крыму 38-летний Денис Грибаха погиб, спасая женщину, которую во время шторма унесло в море на сабборде. Трагедия произошла на пляже, где мужчина с женой праздновал годовщину свадьбы. Как рассказывали очевидцы, женщина сидела у бара. После обеда погода резко испортилась. Поднялся ветер, пошли большие волны. Но она не испугалась и отправилась в море на сапе. Вскоре ее начало уносить от берега, она упала в воду. Денис бросился в воду, быстро доплыл до тонущей, помог ей забраться на сап, отдал ей свой спасательный жилет и подтолкнул доску к берегу. Когда женщина оказалась в безопасности, мужчина внезапно начал тонуть. Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены. Она потеряла сознание в этот момент. В тот вечер они праздновали годовщину свадьбы. Он подарил Насте большой букет цветов, рассказали близкие погибшего. Тело Дениса искали водолазы 2 дня. Нашли в том же месте, где он утонул. У мужчины остались 3 детей, дочь и 2 сына. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Чудеса по молитвам священномученика Константина. Сестры Александра Невского Новотихвинского монастыря ведут запись случаев благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину Богоявленскому. Приведем лишь некоторые из них. Фамилии и адреса не публикуются. Даниил Алексеевич, Екатеринбург. Воспитанник второго класса Екатеринбургской духовной семинарии сообщил следующее. Он родился и вырос недалеко от Перми, в городе Краснокамске. А про отца Константина узнал еще на начальных этапах своего воцерковления, когда занимался изучением местной церковной истории. Рассказ о том, как в Меркушино был убит 22-летний священник, поразил будущего семинариста до глубины души. По прочтении жития этого священномученика Даниил испытал одновременно чувство восхищения и трепет. У него появилось желание побывать в Меркушино и поклониться мощам святого. В августе 2012 года юноша туда приехал. Ему тогда было 15 лет. Он только что окончил 9 класс и не знал, какой путь избрать, служить ли в церкви или стать историком. О том, что произошло далее, написал сам Даниил. «Придя к мощам отца Константина, я просто рассказал ему обо всех своих проблемах, аргументировав это тем, что у нас с ним, в общем-то, разница в возрасте небольшая, и уж он точно сможет меня понять. Рассказал ему еще и про свои мысли насчет пермской семинарии. И вот в этот момент я как-то вдруг услышал такую явную мысль о том, что в Перми, конечно, неплохо, но ты там учиться не будешь, ты переедешь в Екатеринбург». Видимо, отец Константин явно ответил на мою молитву. Через 2 года Даниил действительно перебрался в соседний областной центр и поступил в Екатеринбургскую духовную семинарию. Более того, его родители, ранее мало веровавшие люди, стали ходить в церковь и интересоваться духовными вопросами. Даниил имеет дома икону священномученика Константина и каждый день ему молится, однако теперь, как он сам пишет, его молитвы носят уже характер не каких-то житейских проблем. Прежде всего, это просьба о помощи в духовной жизни и о стоянии в вере в наши непростые времена. Отец Константин стал для Даниила самым любимым святым и даже родным человеком. 2017 год. Ксения Геннадьевна, город Семилуки, Воронежская область. «Мои невестки не разрешали рожать, но мы молились, чтобы Господь помог ей выносить ребенка. Вот и в Меркушино я заказала молебен священномученику Константину, купили наборы святого праведного Симеона и священномученика Константина. Родилась здоровая девочка Дашенька, и у самой невестки прекратили болеть почки. Сейчас обе здоровы, беременность была не в тягость, до родов невестка пела в церковном хоре». 2006 год. Ирина Сергеевна, Екатеринбург. В первый раз приезжала в Меркушино в 2006 году. Была больна воспалением яичников, при этом заболевание и беременность невозможно. После забеременела, прикладывалась к мощам священномученика Константина и молилась. 2007 год. Роза Михайловна, поселок Восточный, Верхотурский район, Свердловская область. В 2007 году я обнаружила опухоль левой груди величиной с грецкий орех. Очень испугалась. В связи с некоторыми обстоятельствами в больницу обратиться я сразу не могла. нашла елейное масло от мощей священномученика Константина, начала обращаться к нему с просьбой о помощи и крестообразно мазать опухоль. Через неделю опухоль была сфасолена, сходила в больницу, направили в областную больницу, опять не получилось съездить, продолжала молиться и помазывать опухоль. Через некоторое время опухоль стала уже сгорошена, а потом и совсем исчезла. В больницу я по этому поводу больше не ходила. «По вере вашей да будет вам. Слава Богу за все. 2014 год». Татьяна Анатольевна, Екатеринбург. Татьяна Анатольевна молилась у мощей священномученика Константина, и спрашивая исцеление от бесплодия, и в скором времени от него разрешилось. Также по молитвам святого Константина ей был дарован второй ребенок. 2008 год. Лев Михайлович, город Серов, Свердловская область. Я был в храме Архангела Михаила в 2009 году. Молился у мощей священномученика Константина. У меня было кровоизлияние в голову, и я ослеп. После молитв святому Константину у меня полностью восстановилось зрение. 14 июля 2012 года. Надежда Александровна, деревня Зуева, поселок Галяково, Слобода-Туринский район, Свердловская область. В 2008 году мне попала в руки областная газета, и там была статья под названием «Не стоит село без праведника». Расстреляли в 1918 году Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. В этой статье описывалось, что когда нашли останки, то сразу стало ясно, что это мощи святого, и одна женщина стала молиться, чтобы у ее подруги появился ребенок. Подруга много лет не могла родить, а после молитв этой женщины у мощей через год родила здорового мальчика. Моя дочь Галина также не могла родить, а с мужем они прожили 7 лет. В газете была напечатана также икона священномученика Константина Богоявленского. Я вырезала из газеты эту статью вместе с иконой и стала перед этим образом молиться, и совершилось чудо, иначе это не назовешь. 27 сентября 2012 года моей дочери родилась дочь Софья, а у меня появилась выстраданная, вымоленная внучка. Спасибо Богу и всем святым за этот Божий дар, за это чудо. Апрель 2013 года. Екатеринбург. Об этом случае сообщила иерею Игорю Стукову прихожанка монастырского храма Всемилостивого Спаса. Она ездила в паломническую поездку в Меркушино. Ей дали послушание вымыть полы в храме архистратига Михаила. Во время уборки женщина слушала рассказ сестры-экскурсовода, которая проводила невдалеке экскурсию для паломнической группы. Когда сестра описывала то, как спешно похоронили священномученика Константина, что даже облачение пришлось составить из разных комплектов, паломница засомневалась, разве так бывает, из храма она ушла в раздумьях. Ночью ей приснилось, будто она снова моет пол в храме на том же месте, и вдруг, обернувшись, видит священника, который сидит на скамье в полном облачении, составленном из разных комплектов. В ответ на ее удивленный взгляд батюшка говорит: «Видишь, как ведь бывает». Женщина подошла под благословение, и священномученик благословил ее сияющей рукой. Конечно, все сомнения у нее после этого сна исчезли. 2014 год. Священномученичи Константине, моли Бога о нас.

Вы слушали главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читал Дмитрий Поляков.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми. Но ты же мой брат, ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах, найду для себя приют.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «ИСеть». Здравствуйте, Дмитрий!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Ольга!
0: Дмитрий, спасибо, что вы снова с нами. И сегодня у нас будет тема «Ценности и цели», потому что бывает иногда такая путаница, что мы сами хотим добиться какую-то цель, как нам кажется, нам важную, а на самом деле она для нас и не важна. А потом оказывается, что мы этого и не хотели. А может быть, даже и не можем понять, что мы этого не хотим, а почему-то вот не получается, и человек мучается. Вы же занимаетесь вот именно постановкой цели, да? Вот как это преподаете на эту тему, как происходит?
1: 100%. Я сам как финансист, но и как один из руководителей я отвечаю за направление, как раз веду школу финансовой грамотности в нашем бизнес-клубе. И на своем первом занятии обязательно, с чего я его начинаю, мы говорим о ценностях. Нужно сформулировать, а что же для конкретного человека, что для тебя самое важное, какие твои ориентиры в жизни, что для тебя ценно. Причем важно это упражнение делать обязательно письменно, нужно ручкой прямо на листе бумаги написать, а что же для тебя означает конкретное понятие. Ну, например, если мы говорим о здоровье, то что ты понимаешь под словом «здоровье»? Просто не болеть? Или это для тебя какие-то физические упражнения? Или это что вообще? Написать своими словами не из энциклопедии, не из нейросети, а как понимаешь это ты, как это понятие отражается конкретно в твоей голове. Если ты говоришь, что ты человек верующий, то что значит для тебя быть верующим?
0: Ходить в храм.
1: Это там, ходить в храм.
0: Что делать там?
1: Или это все-таки личное общение с Богом, или это изучение Библии, или это исполнение каких-то ритуалов. Что значит для тебя быть верующим?
0: Кто-то говорит, я верующий в душе. То есть вот иногда о Боге вспоминаю. В церковь хожу на Пасху. Предположим, да, кто-то говорит, я не знаю, я каждое воскресенье хожу, там, к причастию готовлюсь, да, то есть стараюсь жить честно, по заповедям, да, то есть у всех же разные как-то, да, вот ориентиры, то есть верующие, слово-то одно, а для каждого вот это свое будет. Для чего нам вообще важно ориентироваться в собственных ценностях? Зачем нам это надо?
1: Если мы не будем иметь перед собой вот эту дорожную карту, наши ценности, не будем все наши действия сверять вот с этой дорожной картой, со своими ценностями. Но вот что угодно я делаю, какое-то действие. А потом у меня уже такая привычка, я заглядываю вот в эту свою дорожную карту, карту своих ценностей, и смотрю, а как же оно соотносится. А соотносится ли это с моими ценностями или не соотносится?
0: А как это может выглядеть вот на практике? Ну, например, если для человека, предположим, ценность семья, предположим, да, вот самое главное, вот я хочу там воспитать достойных детей, вот этим занимаюсь, кладу там на это всю свою жизнь, то как тогда дальше-то с этим сверяться?
1: Очень хороший вопрос, потому что где водит наше сердце, там водит и наша душа, и наши все действия. Потому что если говорить, что семья – это ценность, но не уделять ей внимания, если говорить, что, например, дети – ценность, но не уделять им внимания, и какой бы ты ни был там на словах хороший человек, если ты сам не транслируешь и не уделяешь время своим детям, то из этого и не вырастет хорошего плода. Если не уделять время общению с супругой или с супругом, это тоже, к сожалению, ведет к разводам. Если не говорить о тех же самых ценностях внутри семьи, то эти ценности могут разойтись, и это тоже ведет к раздору.
0: Но иногда...

0: оказалось, этот человек, предположим, для него ценностью было, не знаю, забота о людях, и работал-то он всю жизнь там, не знаю, фельдшером в медпункте ближайшем. То есть вот что тогда, да? То есть он же состоялся в плане и ценности своих, и христианского пути, но другие сферы могли у него и как-то выпасть из жизни.
1: 100%, я даже скажу больше, по роду своей деятельности, общаясь с состоятельными людьми, очень часто сталкиваюсь с тем, что, ну, вроде бы все материальные потребности закрыты, но очень часто людей это приводит к разочарованию, потому что они попадают к психологам, потому что они, ну, вообще не видят цели в своей жизни, потому что, ну, материальные блага, это далеко не всегда они ведут к тому, к чему на самом деле человек хотел бы прийти.
0: Ну, то есть там, скорее всего, как один из вариантов, есть просадка в семье, да, что человек мало уделял времени своей семье, но он же зарабатывал деньги.
1: В том и дело, если он поставил служение деньгам на первое место, зачастую страдает и семья, и дети, и здоровье, ну и вообще все остальные сферы, которые для него как будто бы были важны. И общаешься с этим человеком, он... Всех даже написал, сделал это упражнение, и спрашиваешь его, а сколько же ты уделяешь время тому или этому? И как это соотносится? Вот давай посмотрим твой распорядок дня или твой распорядок недели, как вот все твои запланированные дела соответствуют тому, что ты написал. И что здесь стоит скорректировать?
0: И вот, допустим, человек говорит, цель у меня – ценность здоровья, но при этом он зарядку не делает. Угу. Там, имеет какие-то вредные привычки, там, злоупотребляет, я не знаю, там, чем-то там вредным. То, соответственно, он просто сам себя обманывает, так получается?
1: 100% так и есть, да.
0: Угу. Если он говорит, что у меня ценность дети, но при этом я работаю 24/7, потому что им надо, чтобы было что кушать и заработать на хороший институт, то тогда как вот с этим быть?
1: Поэтому и нужно написать, а что такое дети? Что такое, вот, когда человек говорит, для меня ценность дети, а что такое дети? Просто их одеть, обуть – это одно. А если все-таки, ну, дать им что-то большее, дать им образование, дать им отца, дать им родителя, провести с ними время, тогда это и становится настоящей ценностью.
0: А хорошо, а вот у нас еще вторая же, у нас же тема-то ценности и цели.
1: Угу.
0: Цели. Вот как вообще, бывает иногда, что человек ставит цель, а добиться не получается. То есть вот, ну, банальная женская цель такая, я же по-женски мыслю. Кто-то хочет сбросить лишний вес к лету, но не получается. А как так поставить цель, чтобы ее добиться? Там, я не знаю, или цель там покупка какая-то, да, там чего-то там дорогостоящего.
1: Хороший вопрос, потому что чем вообще цель отличается от мечты? Тем, что цель можно измерить. Измерить во времени, измерить в деньгах, измерить в каких-то дополнительных ресурсах. Но если мы говорим конкретно про снижение веса, то, во-первых, как это соотносится с ценностями на самом деле? Нужно
0: здоровье.
1: Это или не нужно?
0: Ценность, я хочу быть здоровой, 10 килограмм лишние мешают здоровью. Ну, это же ценность. Или красивой быть хочу. Или для меня ценность семья. Вот муж от меня толстого идет. Ну, вдруг. Ну, так же женщина может мыслить.
1: Ну, вот практика показывает, что уходят как раз мужья не от тех, кто толстый, а от тех, кто не соответствует ценности.
0: То есть не близки по духу человека.
1: Да, если уже говорить конкретно про цель, например, ну, сбавить вес, то тут тот же самый принцип, который у нас в бизнес-клубе существует. То есть нужно найти тех людей, у кого это получилось.
0: Ага, то есть также институт наставничества, да, то есть найти группу здоровья, там, инструкторов, не знаю, по фитнесу, да, там, составить программу.
1: И зачастую снижение веса вообще никак не связано с тем, что нужно от чего-то так глобально отказываться, нужно что-то просто скорректировать свой образ жизни, скорректировать какие-то привычки. И тут тоже важный момент, что есть стратегия, зачастую люди вот говорят про стратегию какого-то отказа, а есть стратегия замещения, когда мы вводим в жизнь какие-то те привычки, которые соответствуют нашим целям и ценностям, то все остальные, они вытесняются. Ну, просто на них банально не хватает ни времени, ни других ресурсов.
0: Например, привычка вот, да, здоровья, да, человек решил поправить здоровье, это его цель. То есть что мы можем, зарядку добавить, самое первое, это, да, банальное?
1: Или самое банальное, зарядку или вообще любую физическую активность. Я вот, например, очень люблю гулять пешком, получаю от этого большое удовольствие, и это поддерживает меня в форме. И это мне не в напряг, это не отказ от чего-то, это наоборот то, что мне доставляет удовольствие.
0: Что еще можете нам посоветовать,

0: чтобы все-таки получалось цели-то добиваться собственных. Потому что иногда кто-то говорит, вот у меня не хватает мотивации, вот у меня там характер такой, вот не получается. Вот что вот какие-то такие моменты там.
1: Ну, желание – это тысяча возможностей, а не желание – это тысяча причин. И нужно искать причины, а нужно смотреть на возможности, нужно смотреть на людей, у которых это получилось, нужно поставить цель таким образом, чтобы она стала, ну, хотя бы, что называется, в каком-то первом приближении осуществимой.
0: То есть измеримая, да? То есть, вот, допустим...
1: Измеримая. Была понятна декомпозиция, как к этой цели двигаться по шагам. Невозможно же съесть, ну, слона. Его можно съесть только по частям.
0: Ну, то есть всегда вот именно надо прописать путь и маленькие шажочки, тогда
1: маленькие
0: только удастся.
1: Маленькие шажочки, 100%.
0: Угу. То есть если мне надо написать диссертацию, то как минимум я должна сесть и что сделать? Не знаю, написать список книг, которые надо прочитать для начала хотя бы.
1: Да.
0: Потом прочитать одну книжку. Ну, я так, конечно, импровизирую. А в вашем бизнес-клубе как раз вот уже подробно разбирают, да, в цели, там, постановку, прямо люди прописывают, как это все происходит.
1: Конечно, так и происходит. То есть, чтобы чего-то достичь, какого-то результата, его достичь, ну, можно, может быть такое, что тебе просто повезло, но тогда будет ли этот результат устойчивый?
0: Скорее всего,
1: результат был устойчивый, нужно все-таки иметь стратегию и план.
0: То есть это характер же менять приходится. Вот об этом же. То есть если что-то у меня не получалось, чтобы это что-то получилось, мне надо какие-то качества в себе приобрести. Ну, здоровый образ жизни.
1: Совсем согласен, кроме слова «приходится». Приходится – это какое-то насилие.
0: Насилие, да. Ну, зарядку делать, это ж вставать, это ж не так просто, это ж надо.
1: Ну, а если ее делать с кем-то из единомышленников,
0: тогда
1: единомышленник тебя поддержит.
0: Никто не хочет, ни один не поддержал. Все такие: «Мама, ну ты отстань от нас».
1: А у нас в бизнес-клубе есть те, кто так делают и поддерживают друг друга. Сами
0: онлайн
1: договариваются.
0: Онлайн включаем, начинаем заниматься, или как это происходит?
1: Тот онлайн, тот офлайн вместе выходит на поддержку, вместе ходят.
0: Пробежку?
1: Да, вместе ходят в фитнес-клуб. Пожалуйста, вместе занимаются спортом.
0: Угу, то есть здорово. Такое окружение все-таки, да? Вот
1: конечно,
0: хорошо.
1: Конечно.
0: В одиночку цели добиваться трудно. Ну и вот какая-то еще на прощание в конце программы рекомендация нашим слушателям. Может быть, что-то вот, пожелание, может быть, от вас. Такое, не знаю, напутствие позитивное. То есть про окружение поняли, что... Все-таки что-то лучше добавить, чем убрать. Mm-hmm. Это я поняла.
1: Не искать причин, а лучше потратить время, пусть даже несколько дней, уединиться, сесть, помолиться прежде всего. Помолиться отцу, который... Ну вот мой сын ко мне приходит, даже в нашем человеческом мире. Он может прийти и с какой-то своей идеей спросить. И что я ему могу ответить? Либо сказать: молодец, сынок, все ты хорошо делаешь, делай так-то, так-то. Либо могу сказать: нет, ты какого-то придумал полную ерунду, я так делал, и у меня не получилось. А могу подсветить ему и предложить какие-то новые варианты. Насколько же тогда более благ и могущественный наш Господь Бог, который может нам все это дело помочь во много-много-много раз гораздо сильнее, ну, а потом найти уже единомышленников здесь, на земле, среди похожих на тебя людей, и идти с ними вместе. И они же тебе помогут в тот момент, когда будут сомнения, когда будут какие-то... Ну, в любом деле есть моменты, когда руки опускаются, а эти люди, твои попутчики, они помогут тебе не опускать руки, поддержат тебя и идти вместе.
0: Здорово, спасибо вам большое. Действительно прекрасная рекомендация — начинать любое дело с молитвы. Ну, я тоже поделюсь своим примером. Я, да, тоже стараюсь всегда прийти даже на исповедь с батюшкой, поговорить, говорю: батюшка, благословите, вот хочу там то-то, то-то начать. То есть, ну, иногда может сказать им: не надо тебе это со стороны как-то вот. И тогда действительно думаю, может, и правда не надо. И прислушиваюсь действительно с молитвы, с верой, и потихонечку просто делать, и верить, что потихоньку, помаленьку будем мы добиваться наших целей. Верить, что все получится. Спасибо вам большое, Дмитрий. Ну и если хотите найти единомышленников, можно обратиться в бизнес-клуб и сеть. Там и финансы, и здоровье, и различные другие аспекты. Правильно я понимаю?
1: Все аспекты, которые у здоровых, у целенаправленных людей, а предприниматели — это именно такие люди.
0: Ну да, там нужен характер определенный, в себе воспитывать приходится. А у нас в гостях сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «Сеть». И мы говорим о ценностях, о целях, насколько действительно важно просто быть честным с самим собой и понимать свои истинные цели и сверяться, а следую ли я им. И еще сверяться, как вот мои-то вот цели вообще с верой моей христианской соотносятся. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.

0: В Екатеринбурге 16 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября, в День знаний, в Бесимской общеобразовательной школе прошла традиционная торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. В мероприятии принял участие клирик Нижнетагильской епархии священник Кирилл Мадекин, который обратился со словами поздравления и напутствия к ученикам, педагогам и родителям. На линейке прозвучали приветственные слова в адрес школьников, особенно первоклассников, впервые переступивших школьный порог. Священник Кирилл Мадекин поздравил всех присутствующих с началом учебного года, пожелал ученикам успехов в учебе, усердия и радости открытий, педагогам – мудрости и терпения, а родителям – поддержки и взаимопонимания с детьми. В своем слове отец Кирилл напомнил о важности не только учебных знаний, но и духовного роста, нравственного становления личности. Он призвал школьников бережно относиться к дару образования с уважением к учителям и друг другу, а также не забывать о молитве и помощи Божией в начале всякого доброго дела. Завершая свое обращение, священник Кирилл Мадекин еще раз поздравил всех с Днем знаний и выразил уверенность, что новый учебный год станет временем не только академических успехов, но и личностного роста, добрых дел и укрепления дружбы. Он пожелал, чтобы каждый день в школе был наполнен смыслом, интересными открытиями и взаимной поддержкой. Далее в этом выпуске. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он несет в себе глубокую боль и одновременно силу народного единства. В этот день мы особенно остро чувствуем, как важно беречь друг друга и хранить мир. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, во всех храмах Алапаевской епархии в 13:05 прозвучал поминальный колокольный звон. Именно в 13:05 в 2004 году в школе номер 1 в Беслане прогремел первый взрыв. С тех пор эта минута стала общей минутой скорби всей страны. В храмах епархии прошли беседы, поминальные звоны. В ходе бесед священнослужители говорили с прихожанами о ценности человеческой жизни, о том, как хрупко мирное существование и как важно противостоять злу словом добра, милосердия и молитвы. Особое внимание уделялось памяти детей, невинных жертв трагедии. Батюшки поделились размышлениями о чистоте детской души и о том, какой болью отзывается в сердце народа любая утрата ребенка. Пусть этот звон станет не только знаком памяти, но и призывом к милосердию, взаимопониманию и бережному отношению к человеческой жизни. Вечная память всем невинно убиенным. И в завершении выпуска. У следопытов и дозорных отряда Братства православных следопытов имени пророка Илии состоялся трехдневный бивуак «Август как воскресение лета» 2026. Бивуак или бивак – это временный лагерь для отдыха и ночевки под открытым небом вне населенных пунктов. Природа, палатки, костер, песни под гитару – эту атмосферу дружбы и лета отрядовцы будут еще долго вспоминать. За время проведения на выезде следопыты участвовали в квесте и мастер-классах от организаторов, состязались в спортивных играх, футболе, баскетболе, волейболе. На сборах состоялась церемония посвящения новых участников в отряд Братства православных следопытов имени пророка Илии. А в конце бивуака прошло подтверждение итогов скаутского года. Вектор к новым открытиям и свершениям. Таков итог трехдневных сборов Братства православных следопытов. Вы слышали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 6 сентября по новому стилю или 24 по старому. И сегодня мы творим память. Священномученика Евтихия, епископа первого века, ученика апостола Иоанна Богослова, мученика Татиона Вифинского, начала 4 века, мученицы Сиры, девы персидской 6 века, преподобного Георгия Лимниота, подвижника 7-го, начала 8 века, вспоминается перенесение мощей святителя Петра, митрополита Московского, всея России чудотворца, в 1479 году. Преподобного Арсения Камельского, игумена 16 века, равноапостольного Космы Италийского, иеромонаха 18 века. Преподобного Аристоклия Амвросиева, старца Московского, почившего в 1918 году. Преподобного мученика Серафима Шахмутя, архимандрита, пострадавшего в 1946 году. Прославляется икона Божией Матери Петровская. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, в 1714 году в небольшом безвестном италийском селении в семье простых ткачей родился мальчик. И с детства у святого Космы возникла большая тяга к знаниям, и он старался воспользоваться любой возможностью, чтобы получить образование. Он уходил за много километров от дома, поднимался в отдаленные горные обители, изучал там древние рукописи, слушал беседы иноков, внимал советам и наставлениям старцев. Уже в 20 лет святой стал учителем в одной из сельских общин. Желание прикоснуться к духовному наследию древних отцов церкви привело его на святую гору Афон. Здесь он встретил выдающихся подвижников, монахов, ученых и церковных писателей. Они глубоко повлияли на его жизнь, дав ему возможность проанализировать историческое прошлое порабощенной Греции и увидеть возможность и необходимость ее возрождения. Окончив знаменитую Афонскую академию, он принял постриг в обители Филофео. Пробыв там несколько лет, Косма отправился в первое миссионерское путешествие. Косма был настоящим христианином. Забота только о своем спасении была неприемлема для него. Боль за соотечественников, забота о ближнем подвигли его к просветительскому служению, которое впоследствии стало для него смыслом жизни. Возрождение народного сознания в порабощенных странах Балканского полуострова становится центральной идеей святого Космы. Он начал проповедовать и поучать православный народ по благословению патриарха Константинопольского Софрония, сначала в окрестностях Константинополя, потом в Центральной Греции. Понимая всю сложность ситуации, он отправляется в Сербию, Малую Азию, Албанию, на многочисленные греческие острова в Эгейском море, побывав таким образом практически на всей территории бывшего Константинопольского патриархата. Там, где была возможность, святой организовывал школы. Его трудами было открыто более 1000 школ. Вдохновленные горячей проповедью святого, богатые люди купили более 4000 больших медных купелей и раздали их по храмам. Поначалу народ настороженно и недоверчиво встречал проповедника. Он столкнулся с трудностями, лишениями и даже с враждебностью местного населения. Но святой говорил с людьми не как учитель с учениками, а на равных, простыми, понятными словами. Он никогда не превозносился, считал себя не учителем, но грешником, который не столько учит простых людей, сколько получает от общения с ними искреннюю радость и душевную пользу. Он любил свою паству и никогда не кичился своей ученостью и знаниями. И люди, чувствуя эту безграничную жертвенную любовь, смирение и святость, горячо полюбили своего пастыря, заступника и благодетеля, ставшего для них истинным духовным наставником и примером жизни во Христе. Постепенно молва о Косме Италийском распространилась по Греции и вызвала восторг и сильное желание во всех областях принять его и выслушать его поучения. Там, где проходил с проповедью святой, жизнь преображалась. Люди выходили ему навстречу за много километров от своих селений. Днем и ночью слушали его проповеди, простые и вместе с тем удивительно глубокие и честные, исполненные божественной благодати. Его слова проникали в самое сердце слушающих, в глубину души, заставляли задуматься о многом. Проповедь святого Косьмы пробудила народное сознание. Его путешествие превратилось в величественный крестный ход. За ним следовал сон священников, которые несли иконы и свечи, совершали литургии и молебны. И множество мирян, женщин, стариков и даже маленьких детей. Люди не хотели пропустить ни одного слова из уст святого. А святой нес божественное слово, несмотря на стужу и жару, дожди и грозы, снежные бури и палящее солнце. Имя Косьмы Италийского было на устах у всех жителей Балкан. Число его последователей и учеников умножалось, но его враги, знать, ростовщики, торговцы и некоторые представители высшего духовенства все сильнее и сильнее возгорались ненавистью к нему и уже задумали и осуществляли коварный и изощренный план его убийства. Они заплатили 25 тысяч грошей за голову праведного Косьмы. Сам святой не раз говорил, что готов к принятию мученического венца. 24 августа 1779 года святой Косьма был задушен и брошен в реку неподалеку от селения Каликандаси в Северном Эпире. В 1961 году он был причислен к лику святых Константинопольским патриархатом, хотя его почитание в народе началось еще при жизни. Церковь почитает его и в равноапостольском, и в мученическом чине. Имя святого мученика навсегда осталось в сердцах православных, населяющих Балканский полуостров. О нем слагались песни и сказания, его именем были названы и до сих пор нарекаются школы, улицы, целые селения и города. Многие современники были под таким впечатлением от встречи со святым, изменившим их жизнь, что в качестве фамилии брали себе его имя. Именно поэтому во многих областях Греции фамилия Косьмас получила широкое распространение. Проповеди и пророчества Косьмы Италийского распространились десятками тысяч рукописей, а позднее и многомиллионными тиражами. Практически в каждом греческом храме, в каждой греческой православной семье есть икона этого поистине народного греческого святого. Святый равноапостольный, священномученичи Косьмо, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
1: Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, спасибо большое за ваши вопросы. И сегодняшнюю передачу мы полностью посвятим ответам на вопросы, которые вы прислали к нам. Первый вопрос сегодняшней передачи от нашей радиослушательницы из Новой Ляли. Она пишет: «Внук 16 лет страдает аллергией на шерстяные вещи». Пишет в скобочках: «Насморк, слезы, чихание. Лечится ли это заболевание и как ему помочь? Он мечтает о карьере военного». Уважаемые радиослушатели, аллергия на шерстяные вещи, как правило, речь идет об аллергенах животного происхождения, петелей, шерсти животных. Это хроническое состояние, но связано с тем, что есть определенные гены, и эти гены регулируют реакции, то есть это заболевание хроническое, полностью вылечить его абсолютно мало возможно, но можно очень эффективно контролировать с помощью комплексного подхода. И большинство аллергологов считают, что при грамотном управлении симптомами мечта о карьере военного вполне осуществима. Безусловно, первый шаг – это честность и ответственность. Нужно поговорить, обсудить эту проблему вместе с врачом-специалистом, врачом-аллергологом, аллергологом-иммунологом. И самое главное, что, безусловно, специалист проведет диагностику и точно установит тот аллерген, потому что бывает, что внешне проявляется на контакт с одним аллергеном, а результаты тестов показывают другие, более точные аллергены, которые требуют контроля и лечения. Для этого есть специальные анализы крови, специальные кожные пробы, и в дальнейшем помощь основывается как минимум на трех важных принципах. Первое – это минимизация контакта с аллергеном. Это самый важный шаг. Полностью исключить контакт с шерстью часто крайне сложно, но можно значительно снизить его. Стоит выбирать одежду из гипоаллергенных материалов, избегать шерстяных вещей в спальне, на кровати, регулярная влажная уборка, очистка воздуха также помогает снизить концентрацию веществ, вызывающих аллергии. Безусловно, очень важно после консультации врача строго следовать тому плану лекарственной терапии, которая назначается для снятия симптомов. Это могут быть мази, спреи, лекарственные препараты. Дело в том, что в последнее время есть такое замечательное достижение, как аллерген-специфическая иммунотерапия. Это метод, который воздействует на причину аллергии, а не просто снимает симптом. Суть в том, что пациенту постепенно вводят и увеличивают дозу того аллергена, который вызывает реакцию, и со временем иммунная система адаптируется, длительность терапии достаточно большая, проводится строго под наблюдением специалиста, имеющего опыт этой аллерген-специфической иммунотерапии, поэтому нужна честность, ответственность, открытость и контакт, безусловно, обращение к медицинскому специалисту. Есть некоторые нюансы, которые нужно честно обсудить в отношении аллергии и карьеры военного. Сама по себе аллергия не является абсолютным противопоказанием для поступления в военное училище. Проходится медицинская комиссия, но есть некоторые нюансы, и связанные с физической нагрузкой, с психологической готовностью, потому что хронические заболевания иногда вызывают психологический дискомфорт, и важна поддержка и многие моменты понимания, как вести себя при этом заболевании. Что нужно сделать прямо сейчас? Безусловно, обратиться к врачу, открыто поговорить о тех перспективах, которые могут быть связаны с карьерой военного при наличии хронического заболевания, обсудить страхи и сомнения. И главное, что, безусловно, вместе со специалистом пройти все эти этапы до обследования, лечения. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Новой Ляли. Подросток совершенно равнодушен к ягодам и фруктам, отказывается их есть. Нормально ли это? Уважаемые радиослушатели, трудно применить термин «нормально» или «ненормально». Главное, что это не элемент повода для паники, потому что в большинстве случаев в подростковом возрасте, во время бурных изменений, пищевые предпочтения в этот период часто становятся способом или самовыражения, или других нюансов формирования человека, опыта, подражания. Важно разобраться в причинах и понять, не вредит ли такое отношение здоровью ребенка. И сразу следует отметить, что не всегда однозначно это вредит. Почему это может происходить? Отсутствие привычки, если в детстве фрукты, ягоды не были частью регулярного рациона, в подростковом возрасте у ребенка просто не сформируется к ним позитивное отношение. Может быть, индивидуальное чувствительное восприятие. Некоторым подросткам не нравится вкус, запах определенных фруктов, их ягод. Нервная система может воспринимать эти продукты как дискомфортные, даже пугающие. Это может быть в пределах вариации нормы индивидуальной. У некоторых подростков может влиять психологический фактор. В подростковом возрасте еда часто становится зоной протеста, навязывание полезного, в кавычках, может вызывать сопротивление. Подросток не до конца понимает, почему это полезно, зачем, если это не очень ему нравится и вкусно. Может влиять и стрессовый фактор, пригрузки, конфликты, стрессовые события, способность снижать аппетит, интерес к определенным продуктам. Важно отличить норму от проблемы. Норма – ребенок ест все, кроме фруктов и ягод, но при этом нормально развивается, набирает вес, чувствует себя хорошо, физически, психологически. Повод для беспокойства, скорее всего, когда рацион резко ограничен существенно не только касаемо фруктов и ягод. То есть он сужается, и из года в год происходит снижение аппетита, прогрессирующее ограничение употребления различных продуктов. Беспокойство может вызвать и отказ, который сопровождается реакциями такими, как тошнота, боль в животе, рвота. Тогда нужно, безусловно, проконсультироваться со специалистом, терапевтом, гастроэнтерологом, не является ли реакция внутренних органов при хроническом заболевании на эти продукты. Появляются, может быть, признаки тревожности, замкнутости, потери интереса к жизни у ребенка, как более глобальные симптомы, которые требуют внимания. Ну и, безусловно, нужно насторожиться, если наблюдается дефицит веса, слабость, недомогание, повышенная утомляемость, частые простудные заболевания. В этом плане действительно следует пройти медицинское обследование и консультацию специалистов. Что можно сделать для того, чтобы эту ситуацию откорректировать? Ну, первое, не настаивать. Фразы вроде «пока не съешь это, не получишь это» формируют больше сопротивления. Предлагать выбор, создавать положительный опыт, вместе приготовить фруктовый салат, можно придумать какие-то другие элементы совместного творчества, совместной деятельности. Будь, безусловно, терпеливым. Иногда требуется время для того, чтобы ребенок, подросток осознал элемент пользы и важности. И, безусловно, показывать пример, если родители сами с удовольствием едят фрукты, это значительно повышает шансы, что подросток, безусловно, включит это в свой образ жизни. Ну, еще раз хочется повторить, когда точно нужно обратиться к врачу. Отказ от фруктов и ягод сопровождается потерей веса, слабостью, бледностью, истощением, измождением. Подросток жалуется на боли в животе, тошноту после фруктов и ягод. Если вы заметили признаки тревожности, замкнутости или потери интереса к жизни, важно здесь, безусловно, обсудить эту ситуацию с медицинским специалистом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушатели из Артемовского. Она пишет. Беспокоит шум в голове. Сказали приложить ладони к ушам и резко их убрать. Шум уменьшается, но не вредно ли это? Уважаемые радиослушатели, действительно такой элемент есть, но это не медицинский прием, а интересный физиологический факт. Дело в том, что шум в ушах возникает по нескольким причинам. И говоря в общем, это могут быть элементы отека, структур, которые участвуют в анализе звука, небольшие изменения тонуса сосудов, дисбаланса в работе нервных клеток, которые обрабатывают звуковую информацию, и когда плотно прижимает ладони к ушам и резко убирает их, в этот момент происходит такая кратковременная вибрация, воздействие, которое перестраивает систему анализа, то есть сбивает такой элемент, который формируется при ситуации патологического шума в ушах. Важно понимать, это не лечение.

Это группа проблем с органами слуха. Воспаление, возрастная тугоухость, ряд других изменений. Целая группа сосудистых нарушений, связанных с атеросклерозом, то есть сужением сосудов из-за холестериновых бляшек. Ситуация, сопровождающая артериальную гипертензию, патология шейного отдела позвоночника, неврологические расстройства, ряд нарушений обмена веществ, такие как сахарный диабет, проблемы с щитовидной железой, иногда могут участвовать в формировании этого симптома, ряд других причин. Хочется выделить еще раз особую ситуацию, когда срочно нужно обратиться за помощью. Если шум в ушах сопровождается нарушением речи, слабостью или онемением в конечностях, асимметрией лица, потерей сознания, резкой потерей равновесия, необычно сильной головной болью, это повод для обращения за неотложной медицинской помощью. В плановом порядке при обращении к специалисту, неврологу, терапевту, к лор-врачу проводится опрос, проводится специальное исследование, лор-осмотр, УЗИ сосудов головы и шеи. По показаниям компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии и в дальнейшем устанавливается диагноз и назначается лечение в зависимости от причины. Тот прием, который был назван в вопросе, еще раз хочется сказать, это не медицинский прием, не лечебный прием, его не применяют в качестве лечения, он только снижает интенсивность симптома на определенное время. Спасибо. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Серова. Она просит рассказать о заболевании тонкого кишечника и методах его обследования. Уважаемые радиослушатели, тонкий кишечник – это отдел желудочно-кишечного тракта, который отвечает за основные процессы переваривания пищи и всасывания питательных веществ. Он состоит из трех отделов – это 12-перстная кишка, тощая, подвздошная. Заболевания этого органа могут быть вызваны разными причинами – инфекции, иммунные заболевания, генетические, токсические воздействия, опухолевые процессы. Это целая группа заболеваний, но вместе с тем в разделе гастроэнтерологии это не самые частые болезни, болезни, требующие особого опыта, особого внимания. Одно из наиболее распространенных и часто встречаемых заболеваний – это целиакия, хроническое заболевание, связанное с непереносимостью глютена, это белок, который содержится в злаках. При его употреблении иммунная система повреждает слизистую оболочку тонкой кишки. Это приводит к классическим симптомам поражения тонкого кишечника, потери веса, частому стулу, обильному стулу, так как процессы переваривания, всасывания проходят в тонкой кишке, то классическая картина как раз связана с нарушением переваривания, с нарушением всасывания, с дефицитом питательных веществ. Но сложность в том, что бывает и значительное количество так называемых нетипичных проявлений болезней тонкого кишечника, поэтому врач, безусловно, рассматривает весь перечень состояний клинических симптомов, которые беспокоят человека и не связаны напрямую с состоянием и заболеванием тонкого кишечника. Методы диагностики включают в себя как общеклинические методы, применяемые при диспансеризации, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, исследование кала, поэтому, безусловно, если есть сомнения, то целесообразно начать с консультации терапевта, фельдшера, прохождения общеклинических методов исследования, а в дальнейшем, если уже выявляются те или иные симптомы или изменения, говорящие о нарушении всасывания, нарушении усвоения веществ, безусловно, рассматриваются более специфические методы – это и современные методики, капсульная эндоскопия. Пациент проглатывает миниатюрную капсулу с маленькой камерой. Она делает снимки по мере продвижения желудочно-кишечного тракта, что позволяет видеть участки, недоступные для традиционных методов. Или лучевые методы диагностики,

0: компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. Дело в том, что не просто КТ, не просто МРТ брюшной полости, а именно так называемая энтерография, когда делается необходимость дополнительного исследования на изучение тонкого кишечника, проводится при этих методиках. Ну и самый точный метод, который проводится только в стационаре, так называемая энтероскопия, когда вводится зонд, длинный зонд для непосредственного осмотра тонкой кишки. Это уже ситуация, которая проводится по строгим показаниям. В любом случае, всегда необходимо начать с первичной консультации терапевта, фельдшера и прохождения общеклинических методов обследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, флюорография, биохимические анализы. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Серова. Она пишет, что по результатам анализа крови кальцитонин повышен в 2 раза. О чем это говорит? Уважаемые радиослушатели, безусловно, интерпретацию любого анализа только лишь при знании особенностей течения того или иного состояния может осуществить врач. Кальцитонин – это гормон, который вырабатывается преимущественно в клетках щитовидной железы. Он играет важную роль в регуляции обмена кальция, фосфора в организме. Основная его задача – снижать уровень кальция в крови. За счет этого он регулирует крепкость костей, определяет всасывание кальция в кишечнике, определяет выведение кальция с мочой. Выработка его происходит автоматически при повышении концентрации кальция в крови, синтез и секреция кальцитонина усиливается, а при снижении уменьшается. Кальцитонин используется активно как маркер некоторых заболеваний щитовидной железы. Однако важно помнить, что не всегда он может точно и однозначно определить те или иные состояния. Назначает анализ при подозрении на заболевание щитовидной железы, если есть узлы, увеличенная железа, увеличенные лимфоузлы, для оценки нарушения фосфорно-кальциевого обмена, при диагностике снижения плотности костей, в рамках скрининга некоторых заболеваний, если есть наследственные заболевания щитовидной железы, и для контроля после оперативного вмешательства, когда провели те или иные оперативные манипуляции на щитовидной железе. Достаточно нередко изменения могут быть связаны не с заболеванием. Поэтому, конечно же, определять результат может только врач и только вместе с оценкой симптомов, данных ультразвукового исследования щитовидной железы, данных результатов исследования, когда берется биопсия ткани щитовидной железы. Только вместе эти результаты позволят точно сформулировать диагноз. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она пишет: говорят, что узкая обувь нарушает плюсневые суставы и пальцы. Так ли это и что такое плюсневые суставы? Уважаемые радиослушатели, с точки зрения анатомии стопы выделяют несколько типов суставов. Плюсневые суставы. Они соединяют кости среднего отдела стопы с основаниями плюсневых костей. Там есть даже 3 изолированных сочленения. Есть межплюсневые суставы. Это суставные поверхности соседних плюсневых костей. Ну и более известные плюснефаланговые суставы. Они соединяют головки плюсневых костей с основаниями фаланг пальцев. То есть, в общем, достаточно сложное и специфическое строение. Поэтому, безусловно, важно видеть картинку и разобраться самостоятельно, если есть интерес к этой проблеме. Почему узкая обувь вредна? Когда человек носит обувь с узким носком, узкую, неудобную, пальцы и плюсневые кости оказываются сдавленными. Это нарушает естественную биомеханику стопы по ряду причин. Смещение пальцев, пальцы вынуждены прижаться друг к другу, приводит это к их деформации. Нарушается распределение нагрузки, самое главное. Узкая обувь уменьшает площадь опоры, из-за чего возникает локальное давление на плюсневые кости и суставные сочленения. Фиксация патологического положения. Пальцы постоянно сжатые обувью, привыкая к такому положению, это может спровоцировать стойкие изменения, включая подвывихи в суставах, артроз. Происходит также, возможно, сдавление нервов. Тесная обувь может привести к компрессии нервов и нарушению нервной передачи и питания. К каким последствиям это может привести? Наиболее известное – это риск развития, в том числе так называемой косточки на большом пальце. Это не просто костный нарост, а сложная деформация. Может возникнуть определенная деформация пальцев, нарушение походки, осанки. Поэтому важно помнить минимальные принципы выбора безопасной обуви, чтобы минимизировать риски, стоит учитывать несколько простых правил, многие их знают, позвольте еще раз их напомнить. Ширина носка между кончиком самого длинного пальца и передним краем обуви должно оставаться расстояние порядка 1 см, но должно быть комфортным. Форма носка должна соответствовать естественной форме стопы. Если большой палец длиннее остальных, лучше выбирать обувь с косым, а не симметричным носком. Проверка под нагрузкой. Измерять ширину обуви нужно в положении стоя, так как под нагрузкой стопа расширяется. И важно учитывать гибкость подошвы. Обувь должна сгибаться в области плюсневых суставов. Это обеспечивает естественный перекат стопы. В некоторых ситуациях рекомендуются ортопедические методы поддержки, которые рано позволяют разгрузить стопу и осуществлять меры профилактики. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Она спрашивает, как влияют на зрение детей компьютеры и смартфоны. Уважаемые радиослушатели, очевидно, что и компьютеры, и смартфоны создают повышенную нагрузку на глаза детей. Ключевую роль играет, безусловно, не само устройство, а то, как и сколько времени ребенок с ним взаимодействует. Поэтому важно понимать, когда это становится вредно. Вредно это может быть из-за длительной фокусировки на близком расстоянии при работе за компьютером или использовании смартфона. Ребенок постоянно напрягает глаза, мышцы, отвечающие за изменение кривизны хрусталика, это приводит к перенапряжению, быстрой утомляемости. Важно учитывать особенности экранов. Экран излучает не только свет, но и создает специфическую нагрузку за счет мерцания, высококонтрастного изображения. Есть некоторые работы о том, что синий свет дополнительно создает нагрузку на сетчатку. Определенное значение имеет избыточная яркость экранов. Есть наблюдение о том, что во время работы у ребенка из-за увлеченности может снижаться частота моргания. Это дополнительная нагрузка на глаз. Ну и определенная поза, увлеченность также может привести к определенной статической нагрузке на позвоночник, на мышцы. Поэтому важно все это учитывать. Есть некоторые нюансы, чем отличается компьютер от смартфона. Все-таки смартфон считается более нагрузочным для зрения, чем компьютер. Их маленький экран вынуждает ребенка держать устройство ближе, увеличивает нагрузку. Кроме того, смартфоны часто используются в условиях недостаточного освещения, на улице, что может вредить зрению. Как снизить риски? Специалисты рекомендуют придерживаться нескольких правил. Контроль времени. Нормы зависят от возраста. Для детей 6-9 лет до 1,5 часов в день. Для подростков 10-18 лет до 2 часов вне учебы. Важно приучить к соблюдению дистанции не менее 30 см для смартфона, планшета, 60-70 сантиметров для компьютера. Важно делать перерыв каждые 25-30 минут работы с экраном, отводить взгляд на объекты вдаль каждые 20 секунд, примерно 20 секунд на предмет, на расстоянии, то есть менять фокус, обеспечивать правильное освещение, следить за позой, использовать защитные режимы в вечернее время, включать ночной режим экрана, регулярно делать гимнастику для глаз. Простые упражнения – это вращение глазами, фокусировка на близких, дальних объектах, контролировать время использования гаджета, регулярно советоваться, если есть на то основания, со специалистом, офтальмологом, на что обратить особо внимание. Если ребенок жалуется на усталость, сухость, покраснение глаз, головную боль, щурится, трет глаза, становится рассеянным, это повод для того, чтобы обратиться к специалисту. Главное помнить, что запреты, к сожалению, малоэффективны. Научить ребенка грамотно с ними общаться – это и есть наша задача. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Боярского района. Как подготовить здоровье школьников к учебному году, чтобы не болели? Уважаемые радиослушатели, на основании прошлых передач, наших знаний, передач, которые мы посвящали профилактике простудных заболеваний, контролю хронических болезни, я думаю, все мы с вами можем сформулировать простые правила, как укрепить организм, создать условия, которые снизят риск, в первую очередь, простудных заболеваний. Сбалансированное питание, что включать? Сезонные овощи, фрукты, кисломолочные продукты, обязательно орехи, ограничить фастфуд, сладкие газировки, избыток сладости, мучного, приучить, предложить 4-5-кратное питание в день небольшими порциями, не пропускать, самое главное, завтрак. Он очень важен для школьника, он дает энергию для учебы и силы для иммунной защиты, питьевой режим. Ребенок должен пить достаточно чистой воды. Режим дня и сон. Сон ориентировочно должен быть в соответствии с возрастом, не менее 8 часов. Чередовать нагрузки после школы, дать ребенку отдохнуть, потом уже садиться за уроки, ограничивать гаджеты, физическая активность, прогулки на свежем воздухе. Если есть склонность к простудным заболеваниям, то, безусловно, очень важно начать закаливание. С простых процедур: воздушные ванны, обтирание прохладной водой, постепенное снижение температуры при купании. Главное – регулярность и позитивный настрой. Очень важны навыки гигиены, которые важно повторить и вместе с ребенком их еще раз пройти. Гигиена – это прямой барьер на пути инфекции. Приучить ребенка мыть руки с мылом не менее 20 секунд после улицы, перед едой, после туалета. В школе ребенок должен помнить о том, что у него своя бутылка воды и не стоит пить из общей. Использовать свои собственные чистые салфетки, при кашле и чихании прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой, дома регулярно проветривать комнаты, оптимальная температура помещения должна соблюдаться. Важно проверить, есть ли прививки по национальному календарю и обеспечить психологический комфорт, поговорить с ребенком, поддержать. Это крайне важно. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
1: Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга.

Сколько в жизни мне невзгод. Пережить пришлось мне, мама. Не помог лишь только Бог. Ведь молилась ты усердно. Ночью часто не спала. И лампадку зажигала. И молитвы.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий и богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий и тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации, цифровизации здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курсов будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. В эфире новости. Итальянские археологи, ведущие раскопки под Иерусалимским храмом гроба Господня, обнаружили древний ландшафт, который, по их словам, точно соответствует библейским описаниям места распятия и погребения Иисуса Христа. Предварительные результаты, опубликованные в Иерусалимском археологическом журнале, получены в ходе раскопок под храмом IV века, которые велись в течение нескольких лет в рамках реставрационных работ. Храм гроба Господня построен на месте, которое христианская традиция считает местом распятия, погребения и воскресения Иисуса. Ведущий археолог Франческо Романо Стасолло из Римского университета Ла Сапиенца сообщила, что команда обнаружила свидетельство того, что эта территория когда-то представляла собой погребальный и сельскохозяйственный ландшафт. В ходе раскопок были обнаружены заброшенная каменоломня, возделанные участки, высеченные в скале гробницы, и то, что, по-видимому, является древним садом. Открытия привлекли внимание, потому что они соответствуют библейскому повествованию из Евангелия от Иоанна, где говорится: «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен». По словам исследователей, части каменоломни имели глубину около 20 футов, это около 6 метров, и впоследствии были засыпаны землей, что позволяет предположить, что эта территория использовалась для сельского хозяйства. Были также обнаружены следы оливковых деревьев и виноградников, относящиеся к примерно к периоду смерти Иисуса Христа. Евангелие упоминает зеленую зону между Голгофой и гробницей, и мы идентифицировали эти возделанные поля, сообщила Франческо Стасолло. Археологи также нашли гробницы, высеченные прямо в скале, что соответствует описаниям в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, согласно которым гробница Иисуса была высечена из скалы. Другие свидетельства указывают на то, что это место почиталось как значимое погребальное захоронение задолго до строительства нынешнего храма. И последняя информация выпуска. В июле этого года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который прошел 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со 102-м обретением честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях человек, чей голос дарит вторую жизнь любимым мелодиям прошлых лет. Мы беседуем с солисткой осташковского ансамбля ретро-песни «Шарман» с Натальей Викторовной Чермениной. Наталья Викторовна, здравствуйте.
2: Ирина, добрый день.
1: Ваши выступления всегда наполнены особой ностальгической атмосферой. И сегодня очень хочется узнать больше о вашем творческом пути и о жизни ансамбля. Наталья Викторовна, что для вас музыка и пение?
2: Очень, наверное, много значит музыка и пение в моей жизни. Потому что с самого детства я слушала, как поет моя мама. Моя мама с Украины. Они с отцом познакомились во время войны, и она приехала сюда. Я родилась в Подмосковье. В моей семье пели всегда. Пели мои сестры старшие, у меня две сестры. Все семейные праздники мы всегда пели. Любое застолье. А мама пела очень красивые мелодичные песни. Это осталось в моей памяти на всю жизнь.
1: А кто-то еще из вашей семьи поет? Поют ваши дети? Какая у них судьба?
2: Нет, дети не поют. Дети у меня скорее технари. Даже, может быть, и со слухом не так хорошо, как у меня. Но я надеюсь, что внуки будут петь.
1: А ваш супруг творческая личность?
2: Супруг у меня необыкновенный. Это очень творческая личность, потому что в юности он занимался живописью, он писал картины. Он самоучка. Потом он бросил, и вот я его прошу постоянно, говорю, давай, напиши мне что-нибудь. Такие красивые места, там, где мы живем. Он занимался переплетом книг, он пел в школьном ансамбле, мы учились с ним в одном классе, вот, и для меня он, конечно, необыкновенный совершенно человек.
1: Это его основной род деятельности?
2: Нет, он у меня человек военный, он капитан второго ранга, в его жизни очень много лет он посвятил нашей родной в то время советской армии. Он у меня человек очень патриотичный. Но случилось так, что в 90-е годы он расстался с этим родом деятельности, но все равно как бы не ушел из органов. Он служил в полиции, уходил на пенсию уже в звание подполковника и очень много лет отдал нашей родине.
1: Интересный факт, что вас объединяет музыка и пение. А как сложилась ваша дальнейшая судьба по окончании школы? Вы родились и выросли здесь, в Осташкове? Или...
2: Нет, я родилась в Подмосковье, на Рафаминский район. Я родилась в деревне, которая имеет... Вернее, выросла в деревне, которая имеет такое необычное название – Клова. И у нас есть легенда, как бы вот у нас есть человек, который исследовал, откуда появилось такое название. И одна теория, что в свое время... Так звучало слово «кровь». Не помню, на каком языке, на каком-то нашествии, значит, в каком-то нашествии, что очень много полегло людей, отсюда появилось вот это слово. А другое то, что вообще родилась в деревне, где считается, что там было очень много колдунов, не очень хорошее место. И они появились откуда? От клоуна. Ну, это как бы такой клоун из Скоморохи, что они в свое время организовались в какую-то такую общину, ушли на гору, организовали деревню. Вот. Но я не считаю, что в нашей деревне много колдунов. Она очень красивая. Там всегда весной поют соловьи. И вообще это место для меня очень и очень важное, потому что я там родилась, я очень люблю это место. Я скучаю, потому что там я бываю сейчас гораздо реже. Вот. Но места у нас потрясающие.
1: А где вы получали образование?
2: Москва, педагогический институт МАПИ имени Крупской. По первому образованию я учитель физики. Я отработала в школе практически 8 лет. Потом сложилось так, что я была в должности инспектора по делам несовершеннолетних.
1: Я... Серьезная профессия. Как вы их сочетали с песней?
2: В то время не очень. В то время как бы это было только просто увлечение, и мы пели дома. Затем я снова пошла работать в школу, но я была уже не учителем физики, я переквалифицировалась, я преподавала технологию у девочек. Плюс параллельно получила еще одно образование, я практически психолог. У меня постдипломное образование. Плюс после этого я училась в Российско-Австрийском университете логотерапии и экзистенциального анализа.
1: И в вашей жизни появился Осташков. А как появилась ретро-музыка?
2: О, я сначала скажу, как появился Осташков, потому что с моим мужем мы, к сожалению, жизнь сложилась так, что она нас развела, и мы живем только 11 лет вместе, несмотря на то, что мы учились в одном классе. А так как родители, папа моего мужа, он Осташ коренной, он здесь родился, в войну у него погибли родители, и он как военный человек... Это уже какая-то такая традиция, да, в семье. Путешествовал, колесил по нашей стране, оказался в Подмосковье, там, где вот мы с мужем учились вместе в одном классе. Ну, он всегда мечтал вернуться сюда, это его родина. Вот он рассказывал о том, как он купался в этой речке Йомше на выезде из Осташкова, как там ловили налимов, речка тогда еще была глубокая. Фамилия здесь... Как только ее называешь, в других местах эту фамилию не знают, а здесь знают, потому что даже если ехать из Осташкова в Москву, вообще есть деревня Черменина. Да, серьезно, вот, надо туда обязательно будет съездить, посмотреть. И когда вот мы с мужем поженились, уже переехали сюда. Здесь мы венчались в деревне Кровотынь у отца Алексия на нашем прекрасном озере. И теперь отсюда уезжать никуда не хочется. Осташков стал просто второй родиной.
1: Получается, сколько лет вы уже здесь проживаете?
2: Постоянно уже порядка 7 лет. Мы живем, у нас старый дом. Даже в какой-то книге я читала об этом доме. Это старый помещичий дом. Его покупали в 80-е годы. Родители мужа вместе с ним восстанавливали этот дом полностью. История вот такова, что до войны, во время войны, здесь была школа, школа, которая в военные годы работала. Мы даже впоследствии познакомились с женщиной, которая была директором в эти военные годы здесь в школе, с Марьей Васильевной. Ей на тот период было уже 93 года, когда мы познакомились. Школа была потом закрыта и была передана геологам. И уже после них как бы дом был оставлен, он был полуразрушенный, а родители очень хотели вернуться сюда на родину, искали место. И в то время выкупили этот дом вместе с нашими соседями чудесными, восстановили этот дом. И теперь мы здесь живем.
1: Ну, вы помните, как вы приезжали сюда к родителям?
2: Я, к сожалению, родителей мужа не застала. Я виделась с ними только тогда, когда училась в школе, а вот этот такой долгий период жизни, и они ушли до того, как мы с мужем стали, ну, как бы организовали семью, объединились.
1: Создали семью.
2: Да, создали семью.
1: Итак, ретро-музыка. Как вы стали заниматься пением, вокалом?
2: Последнее место работы – это школа в Москве в районе Куркина. Вот у нас была совершенно потрясающий директор Ольга Ярославская. Она сейчас омбудсмен детский, по-моему, в городе Москве. И у нас было очень много творческих направлений в школе. Я пела в школьном ансамбле небольшом. Мы даже однажды выступали в храме Христа Спасителя. Очень было почетно. Но когда я уехала, я осталась без, ну, возможности петь. Я долгое время здесь как бы жила в таком неком таком затворничестве, потому что я живу не в самом городе. Но мне очень нравилось гулять по полям, особенно когда зимой снежный наст, можно все вокруг обойти. А потом, вот насытившись вот как бы природой, да, вот этим уединением, мне захотелось какой-то деятельности. И первое, что я сделала, я поехала в наше РДК, и там была вокальная группа под руководством Людмилы Осиповны Новиковой. Я сначала попала к ней. Вот там мы познакомились с Ириной, с Виктором. Это члены нашего небольшого коллектива, нашего ансамбля. Но там еще, кроме этого, я сыграла в спектакле дважды. Ну, потому что в детстве мне очень хотелось быть именно актрисой. И это было такое для меня событие очень важное, очень много принесло таких приятных очень эмоций, но желание петь, наверное, было сильнее. И в какой-то момент к нам присоединился Юрий Васильев. Это наш аккомпаниатор, баянист. И мы пели народные песни вместе с нашим любимым Юрочкой. Мы начинали с песни «Звездочка, тучку задела». И Так получилось, что, к сожалению, он ушел в прошлом году. И это была последняя песня, которую мы с ним снова репетировали. Это прям такой завершающий круг. Это очень любимый нами человек. И когда мы остались без аккомпаниатора, у нас стал вопрос, как же нам продолжать дальше. А у Ирины есть музыкальный инструмент совершенно потрясающий. Это шарманка. Шарманка, которая работает как динамо-машина. Она не зависит от того, есть электричество или нет. То есть мы очень мобильны. Туда вставляется симка, на которую можно записать любую минусовку. И первое, что мы делали, мы искали минусовки под те песни, которые мы пели вместе с нашим Юрой. Нашли достаточно много. Это прям была такая помощь сверху, наверное. Потому что до этого у нас есть песня, которую я очень люблю. Это песня, которую в свое время пел Толкунов. Она называется «Ваня». И мы очень долго не могли эту минусовку найти. Ни Юра не мог найти, ни Ирина. Я сидела здесь у себя дома. И у меня просто вот такое, знаете, бывает странное, как будто тебя позвали. И у меня такое ощущение, нужно срочно просто посмотреть. И я набираю в интернете «Ваню», и у меня сразу же появляется минусовка. Это было такое чудо. Песня совершенно потрясающая. Вот. И сейчас мы занимаемся уже не в районном доме культуры, мы занимаемся в ДК «Юбилейный». У нас совершенно потрясающий руководитель Антонова Ирина. Она, конечно, ну, вот для меня это человек, которым я восхищаюсь. Так получилось, что мы трое поем, и никто из нас не имеет музыкального образования. Это сложно для нас, но это мы называем, знаете, как профилактика Альцгеймера.
3: Потому что дегенеративного состояния мозга, возрастных изменений. Какой у вас голос?
2: Я не знаю, может быть, сопрано, я не знаю, как правильно назвать мой голос, но я пою в головном регистре, я пою в грудном регистре. В грудном регистре я сейчас пою благодаря Ирине Анатольевне, тем распевкам, которые она дает, тем занятиям, которые она с нами проводит.
3: Продемонстрируйте нам.
2: Немножко волнуюсь, я попробую. Сложно. Я очень люблю романсы, поэтому я попробую напеть маленький-маленький кусочек. Вот такой романс.

Вот такой маленький кусочек, но без распевки. Есть еще вариант в грудном регистре. Я не забуду никогда последней встречи у опушки, откуда в этой тишине взялась разлука.

0: Наталья Викторовна, а все-таки как в вашей жизни появилась ретро-музыка и почему вы выбрали именно этот жанр?
1: Вы знаете, я, наверное, человек советской формации. Я жила в то время, когда звучали песни Пахмутовой. В них очень много тепла, очень много смысла, очень много, наверное, какой-то, знаете, такой духовной направленности, то, что, мне кажется, не хватает в современных песнях. Поэтому предпочтение все-таки ретро-музыки.
0: Да, я вот как раз хотела поинтересоваться, что для вас значит песня прошлых лет, но вы уже мне дали понять, что это значит для вас достаточно много. И чем советская эстрада отличается от современной?
1: Мне кажется, там очень много надежды. Потому что то, что звучит в песнях тех лет, дает человеку какую-то такую устойчивость. Современные песни я этого, к сожалению, не слышу. И мне не всегда нравится то, что поет молодежь. И когда мы с мужем слушаем, мне кажется, что там... Ну, знаете, когда мы... Опять же, я вспоминаю Александру Пахмутову, да? Сколько задора, сколько... эмоции, сколько энергии, сколько силы в этих песнях. Если это любовная какая-то лирика, то там просто море тепла, которое греет, да, или ты утопаешь в этой грусти необыкновенной, и это так глубоко проникает в твою душу. Я, к сожалению, в современной музыке этого не слышу.
0: Могу с вами согласиться, я вас прекрасно понимаю, о чем вы. Какую атмосферу вы пытаетесь создать на сцене?
1: Атмосферу, что мы все, знаете, как Маугли, мы с тобой одной крови. Мы люди, мы родные друг другу, мы здесь по велению Господа Бога, да, мы Его творение, и мы должны друг о друге заботиться.
0: Помните ли вы свое самое первое выступление?
1: Я помню, я очень сильно волновалась. Я как раз пела тогда вот этот романс, который попыталась спеть сейчас. Но это принесло очень много радости.
0: Как зародилась идея?

0: родители говорят, откуда вы нашли такую чудесную песню, мы ее раньше не слышали, просто потрясающе.
1: Спасибо за такое внимательное отношение к своему репертуару и к уху вашего слушателя, и к сердцу тоже.
0: Вы знаете, можно я добавлю? Ну, в силу того, что это песни прошлых лет, и наша аудитория – это люди нашего возраста, но очень часто мы получаем браво от совершенно молодых ребят, которым 18-20 лет, они начинают подпевать, они хлопают, они, знаете, показывают вот этот вот знак, палец вверх, говорят: «Круто, здорово, молодцы!» Эти песни нравятся молодежи.
1: Как проходят ваши репетиции в Осташкове?
0: Репетиции мы занимаемся в ДК «Юбилейный» минимум 2 раза в неделю, где-то полчаса у нас распевки, которые подбирает Ирина Анатольевна. Затем мы записываем на диктофон каждую свою партию, так как, к сожалению, мы не знаем нет нотной грамотности у нас, да, и потом слушаем и запоминаем это, каждую свою партию отрабатываем. Ирина Анатольевна потрясающе, потому что она каждого из нас слышит, она каждому может сказать: вот здесь ты немножечко на полтона там не угадал. И, конечно, благодаря ей мы сами начали чувствовать, как мы подросли за это время.
1: Наталья Викторовна, а чуть-чуть подробнее о вашем руководителе Ирине Анатольевне Антоновой.
0: Ну, Ирина Анатольевна Антонова, она, конечно, женщина, это просто трудоголик. Ее невозможно застать, когда она не работает, и подтверждением тому, какие результаты, да, дает ее труд, это ее воспитанники. Во-первых, это образцовый коллектив «Радуга», который существует в нашем ДК, и ее потрясающие воспитанницы – это Лера Фрунзе и Таня. Таню забыла, Антонова. Вот, девчонки не один год, а воспитанники Ирины Анатольевны неоднократно становились лауреатами, даже получали гран-при на фестивале «Открытые ветра» в памяти Юрия Висбора, который проходит у нас на Селигере уже много лет подряд. Таня Антонова, Лера Фрунзе, Лера Жагрова, Михаил Леонов. Ребята просто классные. Послушать их, конечно, доставляет огромное удовольствие. И если вы сможете в интернете просто набрать Татьяну Антонову, в ее исполнении песни они трогают до глубины души и просто до слез.
1: Есть ли у коллектива свои традиции?
0: Вы знаете, наверное, такой приятной традицией стало собираться у нас здесь, в нашей деревне Малая Ронская, в нашем доме. И очень часто это бывает Рождество, когда мы собираемся всем большим нашим коллективом. Ирина приносит шарманку, Юра привозил свой баян. Мы пели, мы праздновали, мы думали о том, какие песни будем петь еще. Собирались наши друзья, и вот так вот мы проводили время.
1: Какая песня стала визитной карточкой ансамбля?
0: В свое время, когда мы выступали под баян, это была песня «Кнопочки баянные». А сейчас я не могу назвать какую-то одну песню, потому что, наверное, это тоже такая хорошая традиция. Мы стараемся к каждому нашему выступлению не повторяться. То есть если мы едем в какой-то ДК или нас какое-то сообщество приглашает, мы стараемся петь те песни, которые еще не исполняли. Поэтому как бы визитной я карточкой не знаю, какую песню назвать можно.
1: С какими трудностями сталкивается ваш коллектив?
0: Возможно, технические трудности. Тут у нас была такая проблема, что наша шарманка прямо перед выходом вдруг сказала: «Сегодня я не играю». И мы экстренно искали замену, как бы нам нужна была колонка. Вот, эти вопросы все решили. И когда вернулись, шарманка сказала: «Привет», и заиграла снова. Вот, технические какие-то моменты.
1: Ну, и шарманка-то оказалась живой.
0: С характером. Да. Кстати, она очень любит красоваться, потому что очень нравится детям, очень нравится взрослым. Все с интересом смотрят, что это за инструмент такой. Вот. Ну и, наверное, сложности в том, что все-таки недостаток музыкального образования, он тоже сказывается, потому что некоторые вещи... Ну, там бывает строчку музыкальную, нужно будет учить там, 40 минут. Вот со мной такое бывало. Особенно, когда мы пели какую-то духовную музыку, и как бы вот, или там народные какие-то акапельные вещи. Вот это бывает сложновато. И какую-то фразу слушаешь по несколько раз, чтобы ее повторить.
1: Говоря о связи.

0: со зрителем и родным краем. Как осташковская публика принимает ретро-песни?
1: Вообще с удовольствием. И как недавно сказала методист РДК Светлана Малькова, вы как бы не то что завоевали, но у вас есть своя публика, которая вас слушает с удовольствием.
0: Кто ваш главный слушатель сегодня?
1: Город. Город, потому что мы поем на общегородских концертах. Уже не первый год мы выступаем на музыкальных субботах на площадке возле РДК. Это городское мероприятие. Поэтому, наверное, город. Хотя у нас, знаете, был такой опыт, что в 25-м году мы стали лауреатами международного конкурса имени Анны Герман. Мы выступали в Москве. Даже такой у нас есть.
0: Влияет ли красота Селигера на ваше творчество?
1: Она не только на творчество влияет, на всю жизнь. Потому что крайне обыкновенный, когда ты плывешь по лунной дорожке или по солнечной дорожке, когда звезды отражаются в воде, когда соловьи, как в прошлом году, как муж говорит, они сами, наверное, в этом году сошли с ума, потому что они пели до августа. Просто до августа. Или когда там под горкой у нас начинает лаять маленький лисенок, которого мы недавно видели. То есть мы живем в какой-то сказке необыкновенной. Поэтому влияет на всю жизнь.
0: Какой концерт вам запомнился больше всего?
1: Я не могу сказать, что мне какой-то отдельный концерт запомнился больше всего. Я, наверное, помню все наши выступления, потому что это волнение, это радость от встречи со зрителем, это какое-то творческое, знаете, такая творческая мука, что ты сделал не так, а как это нужно было сделать. И мы всегда после концертов, как школьники, подходим к Ирине Анатольевне. Ну как, будет она нас ругать или не будет? Поэтому выделить что-то одно, но особенно запоминающееся, конечно, это выступление на фестивале, вот то, что я сказала, в Москве на музыкальной площадке, фестиваль, посвященный Анне Герман.
0: Что вы чувствуете, когда зал подпевает?
1: Огромное удовольствие, потому что в нашем коллективе, я, знаете, у меня роль такая. Я всегда приглашаю зрителей танцевать. А Виктор поет очень много песен 30-х, 40-х годов. Это могут быть танго, это могут быть фокстроты, это может быть вальс. И зрители с удовольствием танцуют вместе с нами.
0: Как музыка помогает объединять разные поколения земляков?
1: Вы знаете, мне кажется, что вот когда люди проживают какие-то эмоции глубокие, да, будь то радость или будь это печаль, эмоции, они объединяют людей, потому что они оставляют в душе глубокий след. И если люди прожили какие-то прекрасные чувства, воспоминания о своей юности, они потом тянутся друг к другу для того, чтобы прожить это снова.
0: Наталья Викторовна, учитывая ваши знания в области психологии, хочу задать вам вопрос. Что вам это дает?
1: Мне это дает ощущение, что я живу.
0: Какая песня из вашего репертуара самая любимая?
1: Вы знаете, я очень люблю петь романсы. Я не выделяю какую-то отдельную песню. Я иногда себе устраиваю такой попурри. Я хожу по лесу, я собираю грибы, и я пою. Я иногда сочиняю какие-то мелодии. Вот. Я люблю песни Анны Герман. Я люблю романсы. И нет такого, чтобы я как бы вот особое предпочтение отдала бы какой-то одной песне. Такой огромный мир музыкальный, столько всяких прекрасных вещей, и ну, это просто счастье, что это есть в нашей жизни.
0: Где вы находите вдохновение для выступлений, кроме прогулок по лесу?
1: Я очень люблю работать в саду. Я люблю ухаживать за цветами. Я люблю слушать, как поют птицы. Я люблю подходить и разговаривать там со своими розами. Вот это мне все очень нравится. Я когда очень сильно устаю или переживаю, мне достаточно пойти в сад, пообщаться с землей, и я чувствую себя просто наполненной.
0: То есть это все равно природа?
1: Это природа, да, это природа. И, конечно, люди. Это тоже очень важно, потому что люди разные. И даже когда у людей какие-то неприятные вещи происходят, что-то такое, они могут поделиться. Это такое, знаете, сердечное тепло. Это такой ручеёк, который тянется от человека к человеку. Знаете, я вообще считаю, что вот когда мы говорим о религии, когда мы говорим о вере, самое для меня важное – это, я думаю, что люди должны друг о друге заботиться. Заботиться. Мы часто сталкиваемся с тем, что очень легко осуждаем другого. Да, я себя могу на этом поймать. Но гораздо важнее – это когда человек может тебе довериться, может с тобой поговорить, может почувствовать, что он находится с тобой в безопасности. И это такое, знаете, какое-то чувство, что мне дана возможность что-то для человека сделать. Вот это очень важно.
0: А как вы, как психолог, оцениваете такой совет «полюби себя»?
1: Я всегда отвечаю, когда мне говорят об этом, покажите на моем теле кнопку, на которую мне нужно нажать, чтобы полюбить себя. Полюбить себя – это глубокий-глубокий процесс. Процесс общения с миром, процесс общения с Богом, процесс общения с собой – это очень непросто.
0: А может быть, таким людям впору отвечать: «Делай все, что хочешь, но только с любовью к людям».
1: Я не знаю по поводу того, делай все, что хочешь, потому что желания, они такие, они бывают коварными. Понимаете, страсти же не отступают от нас. Они могут быть завуалированы, быть во что угодно. Поэтому, когда делай, что хочешь, и еще думай о том, как ты за это будешь отвечать перед собой, перед людьми и перед Богом. Очень важный баланс должен быть, да, когда я учитываю себя и учитываю другого. Вот найти эту золотую серединку. Это очень важный момент.
0: Как вам удается совмещать жизнь и творчество?
1: По-разному. Иногда с трудом, потому что я ловлю себя на том, что мне не хватает времени на какие-то домашние дела. Иногда я устаю. Но потом, когда, знаете, я иногда смотрю фотографии с наших выступлений или какие-то наши совместные поездки. Этот город подарил мне такое количество друзей. Это такое счастье большое. Вот. И вся усталость, и все какие-то заботы, они просто уходят на второй план. И остается такое чувство: Господи, как хорошо, что у меня все это есть.
0: И как я раньше жил без этого.
1: Да.
0: Какие творческие планы у ансамбля «Шарман»?
1: Вы знаете, мы, наверное, может быть, в силу возраста, так как мы все-таки уже люди очень-очень взрослые, мы для себя не ставим какую-то цель, да, вот такую, что там победа на каких-то конкурсах или что-то еще. Скорее всего, у нас акцент идет на процесс, чтобы найти те песни, которые нравятся нам, которые нравятся зрителям. Вот. Хотя, может быть, там выступить в какой-то программе, да, побывать на какой-то такой престижной площадке. В общем-то, это тоже очень приятно и полезно.
0: О каком проекте или сцене вы мечтаете?
1: Я бы не сказала, что я мечтаю об этом, да. Но так как я телевизор не смотрю уже очень давно, вспоминая те программы, которые я смотрела раньше, может быть, это «Голос» для людей нашего возраста. Может быть, это «Играй гармонь». Может быть, это программа в гостях у Малахова. Не знаю. Может быть, так.
0: Наталья Викторовна, огромное спасибо за этот теплый и искренний разговор. Музыка в вашем исполнении действительно лечит души и возвращает в самые светлые моменты прошлого. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
1: Ирина, мы недавно выступали на Селигерском рыбнике и пели песню «Вот это хор». И там есть такие слова: «Давайте петь». Поэтому я желаю зрителям: пойте больше, слушайте музыку вашей души и позволяйте ей звучать.
0: А мы желаем ансамблю «Шарман» долгих лет творческой жизни, громких аплодисментов и полных залов. До новых встреч, друзья, и пусть в ваших сердцах всегда звучит хорошая музыка. С вами были Наталья Викторовна Черменина и Ирина Василевич.

Вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала Екатеринбургской митрополии «Воскресенье». В студии ведущая Полина Митрофанова, за звукорежиссерским пультом Екатерина Попова. Сегодня воскресенье, 6 сентября. Мы желаем вам хорошего, доброго вечера в кругу родных и близких вам людей. И время познакомить вас с нашей вечерней и ночной программой. После выпуска новостей передачи из цикла «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. 18:30 Виктория Кауган предлагает нам знакомство с певицей Марией Курмановой. В 19:10 цикл «Первосвятитель. Слово патриарха Московского и всея Руси Кирилла». В 19:30 в рубрике «Звучащая книга» мы с вами слушаем роман Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». В 20:10 повторим главы книги «22 ступени к небу. Житие священномученика Константина Меркушинского». В 20:20 в нашем эфире цикл «Беседы о вечном». В нем принимает участие священник Вячеслав Масин, преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии. В 21:10 вечернее молитвенное правило, затем псалмы царя Давида на русском языке читает Лев Прыгунов. В 22:30 в рубрике «Духовное слово» предлагаем вашему вниманию главы книги старца Ефрема Филофейского, Аризонского «Отеческие наставления». В 23:10 вечернее молитвенное правило, в 23:40 вашему вниманию программа из цикла «Основы нашей веры» со священником Александром Ермолиным. И кратко о программе после полуночи. В 00:20 акафист дня, в 01:10 музыкально-поэтическая композиция «Псалтирь звучащая» с Александром Бондаренко. В 01:30 «Звучащая книга», в 02:20 «Беседы о вечном», в 03:20 программа «Дом с зеленой крышей», в 03:40 интервью Виктории Кауган с певицей Марией Курмановой, в 04:20 псалмы царя Давида, в 05:20 духовное слово, в 06:20 и в 07:20 утреннее молитвенное правило, в 06:45 православный календарь на понедельник, 7 сентября, в 07:50 Евангелие дня и в 08:20 завтра мы повторим беседу с гостем нашей студии Натальей Чермениной, солисткой ансамбля «Шарман». Такие передачи, дорогие друзья, для вас прозвучат в эфире нашего радиоканала «Воскресенье» сегодня вечером и ночью. Доброго воскресного вечера! Желаем вам мира с Богом и ближними и оставайтесь на нашей волне.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской епархии приняли участие в мемориальной патриотической акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 2026 года у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге собрались около 900 екатеринбуржцев, чтобы минутой молчания и возложением цветов почтить память жертв терактов и бойцов, погибших в антитеррористических операциях. Екатеринбургскую епархию на мероприятии представили руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, старший священник храма на крови, протоиерей Максим Меняйло и воспитанники братства православных следопытов. В акции приняли участие представители органов власти, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, общественных и молодежных организаций, военно-патриотических клубов, курсанты, кадеты, юнармейцы. Перед началом митинга для участников работали интерактивные площадки, посвященные тематике обеспечения безопасности и противодействия терроризму. Были установлены информационные баннеры и стенды. Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. Памятная дата установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу номер 1, взяв в заложники 1128 человек. При штурме здания погибли 334 человека. Школьники, их родители, педагоги, спасатели и сотрудники спецслужб. Далее в этом выпуске. 2 сентября 2026 года в городе Калининграде состоялось открытие и освящение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект организован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом ВМФ России, адмирал Сергей Лепелин и заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, глава администрации городского округа город Калининград Елена Дятлова, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, художники-живописцы Наталья и Сергей Олейники, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Федоровича Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появления образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. У нас в Калининграде много муралов, но первый святой в нашей Калининградской области – Федор Ушаков. И в завершение выпуска. К заимке Агафьи Лыковой в заповеднике Хакасский вышел бурый медведь. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий. Сейчас у отшельницы живут московские студенты, которые помогают ей по хозяйству. Медведь объявился, сейчас будет ее беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас. Направили соответствующие документы на регулирование численности медведей. Пока что документы на согласование в Москве, говорит Непомнящий. Осенью прошлого года медведь утащил одну из двух собак Агафьи Лыковой. Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она родилась в апреле 1945, по другим данным, 1944 года. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника Хакасский. Напомним, что в Сибири участились случаи нападения медведей на людей. Так, в турбазе в селе Артыбаш в республике Алтай медведь напал на палатку с туристами и убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. В селе Баян-Кол в Туве агрессивный медведь вышел к людям. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: В нашем эфире программа из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Речь пойдет про моду.
1: Отец Александр, расскажите, каково отношение православных к моде?
2: Понятно, что мода – это явление проходящее, а все-таки православные ценности – явление вечное. Но, с другой стороны, и человек, любой человек, православный, не православный, он живет в каком-то пространстве, у него есть разные вызовы времени, разные какие-то признаки времени. Конечно же, самым ярким признаком времени является мода. Мы можем часто найти в интернете такие видео, где, допустим, улицы города, и там меняется стиль 50-е, 60-е, 70-е и так далее. Как он меняется, как меняется человек. Но сейчас мы видим очень важную вещь в том, что люди зависят от моды. Люди зависят от модели телефона, люди зависят от какого-то своего внешнего вида, поэтому об этом нужно серьезно поговорить и разобраться. Вообще, немножко сделаю отступление вообще о том, что человек есть творение Божие, и человек, в том числе его тело, это сосуд для Духа Святаго, так понимает это Священное Писание. И понятно, что человек должен как-то за собой ухаживать, заниматься спортом, о чем тоже мы говорили, должен как-то прилично выглядеть, ну и многие-многие другие вещи. Но вместе с тем, Священное Писание нам четко говорит, что попечение о плоти нельзя превращать в похоти. То есть у нас не должно быть ничего того, чтобы нами обладало. Опять же, вспомним еще одни прекрасные слова о том, что все мне позволено, но ничто не должно мною обладать. И вот, наверное, это самый главный критерий отношения к каким-то внешним вещам, к моде, еще к чему-то, который должен быть у православного христианина. Мы как-то с вами беседовали на прекрасном Раисском озере вообще о каких-то внешних вещах. Мы говорили там про уколы красоты, мы говорили про маникюр и все остальное. И вспоминали слова Священного Писания о том, что святые жены украшали себя, ну, чтобы как бы угождать своим мужьям. Интересная тоже мысль Священного Писания. По сути, по своей, если все это разумно, если все это для того, чтобы было все внешне красиво, приятно, благообразно, не как сама цель, то, конечно, все это имеет свое место, и можно сказать, что это все дозволено и позволительно.
1: То есть быть модным для православного человека – это грех?
2: Нет. Грех, если ты начинаешь этим слишком увлекаться. Если, например, ты приходишь в магазин и говоришь, знаете, я там спортивные штаны коллекции прошлого года покупать не буду, потому что это коллекция прошлого года, ну, условно говоря. Или, допустим, у меня телефон уже, вот у всех уже там 17, а у меня еще 15. Все, какой кошмар, какая катастрофа. Вот такая форма, конечно же, она является грехом. Что это уже привязанность, это уже то, зачем мы начинаем очень внимательно следить. Это то, что уже становится лишним.
1: Иметь в своем гардеробе излишество одежды, там 50 платьев, 40 пар брюк и так далее, это неправильно, наверное?
2: Вопрос отношения. Я думаю, что какие-нибудь, например, там звезды эстрады, услышав ваш вопрос, сказали бы 50 платьев. Ну и что мне на 3 дня еще с этим делать? Да, на ближайшие 3 дня больше у меня нет. Мне больше не хватает. Это очень условная граница. Я думаю, что самое главное – это наши отношения. Представьте себе, допустим, там, студента, который там мало получает денег, но при этом при всем берет в кредит, допустим, какой-нибудь дорогой телефон последней модели, просто потому, что он последней модели. Не потому, что что-то снимает на него, ведет блог, ну просто потому, что ему это очень хочется, потом он питается какой-нибудь там растворимой лапшой и так далее. Вот это да, это действительно это привязанность, это действительно лишнее, это чрезмерное. Это ну, то, от чего нужно бы отказаться православному человеку. А, конечно же, количество вещей в гардеробе, это уже определяет сам для себя, но если ты действительно переживаешь это вещь из коллекции прошлого года, и для тебя это просто совершенно неприемлемо, ну, наверное, это уже чрезмерно.
1: Но, наверное, не так страшна мода на одежду, как мода на губы, нарощенные ресницы, на татуировки, то, что потом уже нельзя будет поправить. Если ресницы, да, их можно будет отклеить, отрастить свои, то татуировки, губы и так далее, пластика, это уже, наверное, совсем недопустимо.
2: Пластика допустима в том смысле, что, допустим, у человека есть какие-то дефекты, или как он считает, что это дефекты, которые мешают его комфортной жизни. Ну, допустим, там молодого человека и девушку, например, там в школе дразнят, что, допустим, у него какой-нибудь там длинный нос, ну, допустим, да, или там не та форма ушей. И действительно он об этом переживает, ну, и в общем и целом все-таки он считает, что это на самом деле плохо. Наверное, тогда для него это решение, возможное решение, если он действительно всю свою жизнь думает про свою форму ушей, про свою форму носа и так далее. Да, тогда для него пластика – это решение. Но если человек вдруг решил, что ему нужно вот именно эту форму, если он хочет быть, допустим, как Барби, просто потому что считает это красивым или еще что-то, да, то, конечно же, это чрезмерно. Мне всегда удивительно было подумать, думаю, а как вот интересно эти люди потом выглядят в старости, которым там, допустим, там в 20 лет сделали себя в виде известной куклы, а потом, допустим, она стала бабушкой, ей там 85, и что? Ну, возможно, просто они не доживут, скорее всего, до 85, но это было бы интересно себе представить. Есть вот очень важное понятие, вообще восприятие человеком себя. То есть если для человека это реально некомфортно, если вся его жизнь превращается в комплексы, в переживания за форму ушей, то, наверное, все-таки есть смысл их поправить.
1: Отец Александр, а есть ли православная мода?
2: Я думаю, что есть, потому что есть специальные фирмы, которые разрабатывают, например, там, православную женскую одежду. То есть это красивое платье, которое можно спокойно носить в храме, которое соответствует всем церковным правилам. Есть примеры мужской моды. Кто-то делает красивые рубашки, красивые брюки. Кто-то делает это как историческую реконструкцию, такой, знаете, в стиле вот классическая русская рубаха, например. Вот человек хочет ходить в храм таким вот образом. Есть огромное производство самых разных платочков, самых разных видов, самыми разными картинками на нем и так далее. Я думаю, что все это хорошо, но просто самое главное этим не увлекаться. То есть, если, например, у человека выбор стоит, там, прочитать молитву перед причастием и причаститься на литургии, и пойти просто в том, что есть, или, например, там, отгладить специальное платье под цвет праздника, красное на Пасху, белое на Рождество Христово и так далее, и ни к чему не готовиться, ну, все-таки надо прочитать правила к причастию, причаститься, хотя ты и пойдешь в том, что есть. И также, в принципе, есть специфическая церковная мода. Я знаю, что есть такие дизайнеры одежды, которые шьют красивое церковное облачение, они, кстати, очень красивые. И опять же, тут нужно понимать, что вообще красивое церковное облачение, то есть вот это вот одежда все-таки, вот то, что сейчас на мне, а я говорю про облачение, то есть то, что мы носим на богослужение, да, красивое церковное облачение, это все-таки элемент праздника, это то, что как бы прославляет Бога, это красиво, это должно быть всегда сделано. Поэтому есть, наверное, такая вот православная мода, которая касается и мужчин, и женщин, священнослужителей, все это есть. Нужно к этому здраво относиться. Я буквально недавно перелистывал, у меня есть советское издание, настольные книги священнослужителей. Очень интересная книга, там у меня есть 5 томов. И интересно, что в приложениях, это издание 77 года, в приложении выкройки для облачений диаконских, священнических и архиерейских. Почему? Потому что еще ничего этого не было. То есть не было этого массового производства, не было специальных церковных, ткаческих и так далее предприятий. И когда просто могли издать, издавали все. То есть ты открываешь, допустим, книгу, и чисто случайно там в приложениях иконки, и они такие под размер, то есть можно вырезать и вставлять в храме. Это, кстати, в журнал Московской патриархии так часто издавали. Там он большой, А4, и иконка вставлена сразу полноразмерная, и сзади ничего нет. То есть сразу, ну, понятно для чего, потому что гонение, да, и была возможность издать, и все издали. Она еще такая полиграфическая, красивая. Вышивки облачений, все это есть, просто потому что, ну, была возможность и делали, была возможность и издавали. Поэтому к этому сейчас спокойно относиться. Вот сейчас это все есть. Есть такая возможность. Можно действительно иметь там какое-нибудь платье для праздника, для повседневного хранения в храм. Можно приходить там, в храм в какой-то мужской моде. Можно, например, там, подарить батюшке красивое облачение. Кстати, хорошая идея, если что, да. Вот. Но к этому относиться просто вот Господь нам дает. Сейчас это, слава Богу, что есть. Но нужно помнить о том, что было то время, когда просто церковные издания специально издавали выкройки и иконы в полиграфии. Просто потому, что ничего этого больше не было. Подводя итог нашему разговору, хочется сказать одну простую вещь, что мода – это все внешнее и временное, а православие – это вечное. И мы, допустим, видим какие-то изображения исторические, допустим, там даже 19 века, там уже по-другому. Мы видим, допустим, что-то древнее, а вообще отцов церкви, какие-то изображения, даже какие-то древние иконы, древние какие-то росписи с ними. И смотрим, и они вообще по-другому выглядели. То есть это внешнее. То есть, допустим, святые апостолы, они просто носили ту одежду, которая была принята в греко-римском обществе того времени. То есть они ничего такого сверх не делали. И, может быть, когда-нибудь, если еще время двинется вперед, если еще мы проживем наш мир, еще проживет там пару-тройку веков, как Господь даст, может быть, будет смотреть на выпуск, сказать, ничего себе, вот гуляли по центру в Казани в таком виде, да, и вот как может и поменялось. Поэтому давайте спокойно, с радостью, с благодарностью относиться к временным вещам, но думать о вечных.
0: Вы слушали программу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. И сегодня у нас в гостях Мария Курманова, певица и преподаватель. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Расскажите о себе, как вы пришли к исполнительству и почему народная песня?
1: Народной песней я занимаюсь с самого детства. Свой творческий путь начала с музыкальной гимназии «Арт-Этюд». На фольклорном отделении училась у Дубовик Светланы Викторовны. Она как раз-таки привила мне любовь к народному творчеству, к народной песне, к нашей стране. И далее я связала свою жизнь с музыкой, с народной песней в Российской академии музыки имени Гнесиных.
0: Вы сейчас учитесь или уже закончили?
1: Уже закончила.
0: Выпускница?
1: Ну, да, выпускница 23-го года.
0: А расскажите о своей деятельности сейчас. Это преподавательская, концертная. Концертмейстер вы.
1: Это и преподавательская, и концертная деятельность. На протяжении 8 лет я была руководителем ансамбля народной песни «Дарёна». Это вот в Московской области, в Мытищинском районе. Мы даже получили с коллективом звание «Образцовый». В данный момент я являюсь наставником по сценической речи в музыкальном театре на Поклонке в Музее Победы.
0: И для вас у нас вы из Екатеринбурга, но сейчас живете в столице, в Москве.
1: Да. Я родилась в Екатеринбурге, прожила здесь 16 лет, после уже уехала в Москву поступать в Гнесинку, поступила и так вот и осталась.
0: Мария, а что такое наставник по сценической речи? Это педагог, это тренер или это учитель, репетитор? Как это наставник по сценической речи? Преподаватель сценического искусства? Сценическая речь. А что такое? Кто такой наставник? В чем его основная роль, миссия, функция?
1: Ну, примерно в том же, что и у преподавателя, просто называется по-другому. Мы работаем с детьми над словом, над тем, как слово донести до зрителя, так, чтобы зритель это понял всеми фибрами своей души, и чтобы зритель в зале плакал тогда, когда это нужно, и смеялся тогда, когда это нужно.
0: А почему музыка? Как-то ваш путь к фортепиано уже сначала, да? Это же сольфеджио, музыкальная школа и так далее.
1: Ну, музыкой я хотела заниматься с самого-самого раннего детства, потому что у меня есть старший брат, который старше меня на 5 лет, и он уже ходил в музыкальную школу, занимался академическим пением, учился на аккордеоне. И я, глядя на него, хотела тоже поступить в музыкальную школу и как-то связать свою жизнь с музыкой. Вот. Но я не думала изначально о фольклоре. Я вообще не думала, что такое есть. Вот. И когда мы пришли уже вот поступать, подавать документы, нам предложили фольклорное отделение. За меня выбор, честно говоря, сделала мама. Да, то есть я не знала, что это такое. То есть я просто пришла, меня прослушали, какое-то формальное прослушивание, там, нотки повторить, там, ля-ля-ля, да, вот послушали интонацию, чувство ритма, взяли. Я начала учиться, и как-то так вот сложилось, что я поняла, что...
0: С любовью относитесь.
1: Абсолютно. Да. И притом эта любовь была всегда. То есть у меня никогда не было такого, что там из-под палки. У меня, наоборот, в детстве, если я там где-то провинюсь, наоборот, родители говорили, то есть как в наказании, то что не пойдешь сегодня в музыкальную школу. Ну, если...
0: А для некоторых детей это долгожданная новость, что не пойдешь в музыкальную школу. А вы выступали в рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни» с авторским и с таким сольным концертом «Спасибо, жизнь». И расскажите о нем, как это ваш первый концерт в рамках «Царских дней» и как пришли, потому что написано в афише «Уральское землячество» в Москве представляет.
1: Да, в рамках «Царских дней» в этом году это уже не первый мой сольный концерт. Открывала программу я в Верхотурье, потом в Алапаевске и вот сейчас вот в Екатеринбурге. Вот программы разные были. То есть в верхотурье была другая программа, не «Спасибо, жизнь», а «Слава Богу за все». Вот, там был вот такой больше музыкально-поэтический концерт со стихотворениями и Романаха Романа. Вот, а здесь уже вот митрополит Евгений благословил эту программу «Спасибо, жизнь», которую я показывала уже в прошлом году в Центре Царский.
0: Угу. То есть это не первая программа, это в рамках «Царских дней», это продолжение, которое наполняется новыми смыслами, новыми композициями. Ну и ваше творчество можно послушать, наверное, на сайте или в страничке ВКонтакте.
1: Можно послушать на страничке ВКонтакте, конечно же, там добавиться в друзья.
0: Как молодой исполнительнице, да, я отмечу.
1: Да, да, да, можно... Можно подружиться со мной ВКонтакте. На самом деле, как молодая исполнительница, я только-только начинаю осознавать, чем я, в каком именно ключе я сейчас хочу развиваться. И вот с сентября мы готовим новую программу именно с живым сопровождением. Это будет камерный симфонический ансамбль с добавлением народных инструментов. Это будут какие-то народные песни, духовные стихи в симфонической обработке. В программе также будут разные поэтические произведения. В общем, будет интересно, и я поняла, что я хочу развиваться именно в этой сфере, именно в духовной, патриотической, что нравится мне именно это.
0: Мария, а в рамках «Царских дней» еще уже участвуете в мероприятиях? Наверное, это божественная литургия, ночная крест.

0: правила сольный концерт в этот же день. И это на самом деле никогда не мешает. То есть вот в прошлом году нас застал на последних 5 километрах дичайший ледяной ливень. Вот, и когда по приезду уже в гостиницу в Алапаевске, мы узнали, что там, оказывается, нет горячей воды, оно все нагревается бойлерами. И мне воды не хватило горячей. Да, и у меня был холодный душ после ледяного дождя, но я не заболела. И то есть потом успешно спела сольный концерт, и все было хорошо.
1: По молитвам царственных страстотерцев и великой княгини Елизаветы Федоровны, всех алапаевских мучеников, которые нас особо ограждают в эти дни. Что пожелаем всем участникам царских дней и какие наставления дадим творческим людям?
0: Всем участникам царских дней я желаю в первую очередь радости, чтобы жили все время в ощущении радости, в ощущении любви абсолютно ко всем людям, наполнялись благодатью, чтобы это было не искусственно, а от чистого сердца, абсолютно искренне. Да, и, конечно же, обязательно участвуйте в царских днях. Все мероприятия в рамках этого фестиваля замечательные. Они наполняют, одухотворяют на весь последующий год. И приходите обязательно на мои концерты.
1: С удовольствием. Спасибо. Будем стараться бывать именно на ваших сольных концертах. Тем более в этом году и вообще в предыдущие годы это доступные мероприятия, это бесплатный концерт, что немаловажно. Надо это тоже отметить.
0: Да, спасибо вам большое. Всех жду и всем шлю радостный привет.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Бесердского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского приняли участие в Дне поселка 29 августа 2026 года. Вместе с другими организациями, школами, ветеранским объединением, коллективами местных предприятий прошли в праздничном шествии на Дне поселка. Торжество началось ранним утром, когда настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского поселка Бесердь иерей Андрей Федореев совершил молебен на благое дело и осветил вновь открывающийся парк здоровья. А в это время в фойе храма уже открывалась выставка-ярмарка «Бесердь мастеровая», на которой были представлены поделки взрослых и детей. Специально были подготовлены заготовки из урожая 2026 года. Жители принесли овощи и ягоды, цветы и кустарники. Удивлялись своими размерами тыквы. Проводились на ярмарке и мастер-классы. Дети наносили рисунки на футболки, раскрашивали бейсболки, украшали открытки с помощью бумагокручения, делали куклу-травницу, формировали букеты из садовых цветов. Прихожане настряпали пирожки и булочки, которые каждый желающий мог приобрести за пожертвования и попить чай. Проводилась на ярмарке и беспроигрышная лотерея, призы для которой были пожертвованы предпринимателями поселка. Лотерея очень порадовала всех, а призы были очень достойные. Все вырученные средства, 43 757 рублей, будут направлены в помощь фронту. Праздничное шествие, в котором прихожане храма приняли участие, еще раз показало, какой большой поселок Бесердь, сколько разных народностей и национальностей живет здесь. Представители организаций, одетые в национальные костюмы разных народов, объединились в хоровод «Венок дружбы». Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранение получил инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но и весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликовано на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той, с точки зрения украинского национализма, церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если приведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. И в завершение выпуска. В Крыму 38-летний Денис Грибаха погиб, спасая женщину, которую во время шторма унесло в море на сабборде. Трагедия произошла на пляже, где мужчина с женой праздновал годовщину свадьбы. Как рассказывали очевидцы, женщина сидела у бара. После обеда погода резко испортилась. Поднялся ветер, пошли большие волны. Но она не испугалась и отправилась в море на сапе. Вскоре ее начало уносить от берега, она упала в воду. Денис бросился в воду, быстро доплыл до тонущей, помог ей забраться на сап, отдал ей свой спасательный жилет и подтолкнул доску к берегу. Когда женщина оказалась в безопасности, мужчина внезапно начал тонуть. Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены. Она потеряла сознание в этот момент. В тот вечер они праздновали годовщину свадьбы. Он подарил Насте большой букет цветов, рассказали близкие погибшего. Тело Дениса искали водолазы 2 дня. Нашли в том же месте, где он утонул. У мужчины остались 3 детей, дочь и 2 сына. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

1 сентября в праздник Донской иконы Божьей Матери святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Донском Ставропигиальном мужском монастыре города Москвы. По окончании литургии предстоятель Русской Православной Церкви обратился к верующим с первосвятительским словом.

Благодарю вас, Владыка, за добрые слова и за этот чудесный подарок, за управление сей обителью и вообще за ваше внимание к обителям Русской Православной Церкви. Дай Бог, чтобы все вместе, те, кто может помогать становлению, развитию монашеских общин, чтобы делали это с дерзновением, с любовью к Господу и к монашескому подвигу. Русская Православная Церковь сегодня единственная в мире православная церковь, где созидаются новые монашеские общины, где открываются монастыри. Вот вся динамика развития современной цивилизации, я имею в виду западного извода, она исключает вообще внимание к подлинной духовной жизни. Все ориентировано на жизнь земную, телесную. И знаем, что очень многого достигли современные люди. И услаждая себя, и утешая, и развлекая. Если вот сложить все эти усилия, направленные на расслабление духовного начала в человеке, то ведь это огромная сила. Мыслители, богословы, святые века XIX ужасались по поводу того, что начало происходить в нашей стране. Но разве можно сравнить вот те такие зыбкие, неуверенные попытки тогдашнего безбожия атаковать Россию? Да, они были, и мы знаем, что в конце концов привели к катастрофе нашей национальной, к свержению благочестивой монархии, к установлению власти людей безбожных. Знаем, как откликнулось все это на судьбе нашего народа в веке 20-м, какие страшные страдания и муки претерпели люди. И вот все это в прошлом. А что в будущем? И вот это возникает такой вопрос, на который, конечно, никто не может ответить, кроме Господа. Но, вспоминая о том, что было в прошлом, мы можем делать и некие выводы, и уроки извлекать из того самого прошлого. Православная империя – самая сильная во Вселенной. Множество монастырей, храмов, духовных школ – православных ученых, сам царь и царская семья преданы православию. Но, казалось бы, ну что еще может быть лучше? Но почему же все оборвалось? Почему царя убили? Почему благочестие в 20 веке как бы испарилось, осталось где-то в небольших общинах православных? А вот так в народе, то, что называется, открыто, ведь ничего не происходило практически до самого последнего времени. И вот это самое последнее время, оно ведь пришло в нашу страну не случайно. Вот эта чаша скорбей и страданий церкви была испита. Люди в большинстве своем осознали, какой страшный грех есть безбожие отвержение веры, и как страшно можно расплатиться за служение этому греху, что и произошло с великой могучей страной, нашей Родиной, которая от Бога отреклась, по крайней мере, в лице своих правителей, которая погрузила в тяжкие страдания тех, кто отстаивал веру в Бога, и которая считала, что сила этой власти, сила этой безбожной страны непреодолимы и непреоборимы никем. Я отношусь к тому поколению, к какому относятся и многие, кто здесь присутствует сегодня. И мы помним эти безумные слова безбожного правителя, который в 60-м году, начиная новое гонение на церковь, имя его, язык не поворачивается в этих святых словах назвать. Так вот этот безумный правитель, выступая на очередном партийном съезде, объявил, что к 1980 году будет построена научная база коммунизма. И я покажу вам по телевизору последнего попа. И ведь сколько людей в это поверило.
и на те страдания, которые церковь наша и православный народ претерпевали в веке 20-м, и несмотря на передышку в этих страданиях, связанную с Великой Отечественной войной, с признанием роли и значения церкви высшей государственной властью в лице Сталина во время его встречи с местоблюстителем патриаршего престола. И вот, казалось бы, ну все, пройден тот самый страшный путь. Оказалось, что нет. И через 20 лет после окончания войны начинается новое так называемое хрущевское гонение. Самое гадкое по своей как бы вот природе. Те гонители начала 20 века ничего не скрывали. Они просто сказали, что надо со всем этим покончить, и кончали. А этот нет, ему надо было еще сохранять лицо перед Западом, и поэтому он делал вид, что все в порядке, что свобода и прочие ценности, которые поддерживались Западом, они все реализуются в Советском Союзе. И для того, чтобы поверили в его вранье, он прибегал к такому лицемерию. На приемах в Кремле, где присутствовали послы иностранных государств, он всегда подходил к патриарху Алексию Первому и к членам Синода, очень вежливо с ними разговаривал, показывая всем там послам, что ничего подобного не происходит, у нас все в порядке. Ну а потом в одночасье под покров Пречистой Царицы Небесной эта власть была стерта промыслом Божиим и осталась только в анекдотах, да и уже анекдоты сошли на нет. Но вот о чем все это говорит? Это говорит о том, что сила Божья сильнее всякой человеческой силы. И именно наш народ должен это очень хорошо усвоить. Потому что действительно никакая самая страшная государственная сила и власть, которая получила огромные возможности воздействовать на народ и общество в веке 20-м в нашей стране, не смогла ни веру разрушить, ни заставить людей отрекаться от храмов, от монастырей, от благочестия. В настоящее время мы уже живем в другой эпохе. В каком-то смысле мы не употребляем эти слова «поколение там, победителей». Это не наша стилистика. Но мы действительно живем в то время, когда вера православная восторжествовала в нашей стране. Говоря такие слова, мы ни в коем случае не должны впадать в некое прескороснодушие и действительно говорить, что все сделано, все достигнуто. Нам еще очень многое нужно сделать. Когда я говорю «нам», я имею в виду нашу церковь, наш епископат, наше духовенство, наших монашествующих, наши приходские активы. Нужно не упустить молодежь нынешнюю, помочь ей понять, что пройдя таким страшным историческим путем, церковь сохранилась, но не для того, чтобы нынешнее поколение ослабло в вере или отказалось от Христа. Поэтому миссионерская духовная работа архиереев, священников, монашествующих, приходских активистов сегодня ни в коем случае не должна ослабевать, но, может быть, напротив, неся ответственность за подвиг предыдущих поколений, мы должны с новыми и новыми силами проповедовать Господа и Спасителя нашего, открывать монастыри и храмы, школы, учить молодежь нашу вере православной в тех категориях мысли и слова, которые убедительны для современной молодежи. И вот если будет так, если каждый священник, каждый архиерей будет осознавать свою ответственность за народ наш, за будущее России, и будет трудиться, употребляя все силы, какие есть, то тогда, может быть, мы действительно и продолжим это благодатное время. И придет, может быть, еще более благодатное время, связанное с еще большим обращением людей к вере православной и к Церкви Христовой. Вот эти мысли пришли мне сегодня в голову здесь, именно в Донской обители, где последние дни своей жизни пребывал святейший патриарх Тихон. Действительно, особое место, и никогда из памяти нашей не должны уходить и подвиг патриарха Тихона,
и подвиг предыдущих поколений наших архиереев и священников, которые делали все для того, чтобы в тяжелейших условиях сохранить веру православную и передать ее нынешнему поколению жителей России, ее гражданам. Пусть Господь милостью Своею, вырвавший из этих дьявольских клещей духовную жизнь нашего народа, возродивший через усердие духовенства благочестивых людей церковь нашу и благочестие, пусть и далее путеводит народом нашим, укрепляя веру православную и всех нас, и да будет наш тяжелый исторический опыт помощником нам всем в том, чтобы действительно твердо и надежно и убежденно идти путем утверждения веры православной в нашем народе. Аминь. С праздником поздравляю вас! Спасибо.

цикле «Первосвятители» вы слушали слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Донском старопигиально-мужском монастыре города Москвы.

0: Книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В лесу, в горе, родник живой и звонкий. Над родником старинный голубец с лубочной почерневшей иконкой, а в роднике березовый корец. Я не люблю, Русь твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты, но этот крест, но этот ковшик белый, смиренные, родимые черты. В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня Чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой. Старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел черной головней чернел большой ворон. И отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет. И что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина? В ощущении связи с былым, далеким, общим, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему? Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его после того, как он наконец-то был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами влево от большой дороги шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку. Маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма. И зеленые, желтые и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них. Их окошечки, блестевшие против солнца. Этот быстрый и мертвый бег колес, все это было очень странно и занятно. Но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое. То, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой. Татары, Мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России. Не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости. Я вдруг почувствовал эту Россию. Почувствовал ее прошлое и настоящее. Ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности. И свое кровное родство с ней. В гимназии я пробыл 4 года, живя на Хлебником, у мещанина Ростовцева. в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог. Богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни. Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Борчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник. Мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку. Дико и упорно молчал со звериной, недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его «наша нянька», разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста. На полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали, за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы «зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертового уныния». Но тут огня не зажигали. За стол, когда попало, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами. Чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других

места пошла в кухню. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками, к рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Барчук. Мы люди простые, русские. Едим пряники неписанные. У нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно. Особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии. Гордостью. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которой есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть, ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильнее, праведней и славнее всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим. А теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знаменем времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде, чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо-смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазных сапогах ходит, а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств. В проявлениях этих чувств было, конечно, много и показного, как, например, играла каждая чуйка на каждом перекрестке, завидев в пролет улицы церковь, снимая картуз, крестясь и чуть не до земли кланяясь. С игры то и дело срывались, слова часто не вязались с жизнью. Одно чувство нередко сменялось другим, противоположным. Но что все-таки преобладало? Ростовцев сказал однажды, указывая на оконный косяк, где были сделаны им какие-то пометки мелом: «Что нам векселя? Не русское это дело. Вот в старину их и в помине не было. Записывал торговый человек то, сколько ему должен. Вот вроде этого. Простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой. Остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз. А то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет». Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали: «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, это что-то нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна».

Луна, я этого чего-то не понимаю. Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивает. А еще? А еще тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила. Но это еще ничего, приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всеночную и под большим шатром. Я смущенно начинал. Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной. Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина, под большим шатром голубых небес вижу даль, степей расстилается. Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания, «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная», Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи», — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить. А ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш». Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы, чаще всего только на словах хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать с живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью. Походя над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью. На мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная». Или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовения благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни, мирного и благоденственного

0: Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось, все кончено. Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное. И уже одного этого было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были, все с иголочки, все прочно, ловко, все радует. Расчищенные сапожки, светло-серое сукно-панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синий блестящий картузик на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии. Чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, залы, лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы с каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них после летней передышки, чинность и торжественность первой молитвы перед учением в сборной зале, первый развод парные в ногу по классам, ведет и командуя бойко марширует впереди настоящий военный отставной капитан, первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя. Его фрак с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко. Хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно, отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно. Не оставило в нас ни малейшего следа и преподавалось тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и 2-3 настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен. Он был страшно молчалив. Страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения. Ходил всегда посередине улицы. В гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стол перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешняя жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное учение по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах. Все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска. Ах, если бы поскорей мелькали они.
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева». Читал Андрей Смоляков. Запись сделана на Радио Россия.

0: Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. 1 сентября, в День знаний, в Бесимской общеобразовательной школе прошла традиционная торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года. В мероприятии принял участие клирик Нижнетагильской епархии священник Кирилл Мадекин, который обратился со словами поздравления и напутствия к ученикам, педагогам и родителям. На линейке прозвучали приветственные слова в адрес школьников, особенно первоклассников, впервые переступивших школьный порог. Священник Кирилл Мадекин поздравил всех присутствующих с началом учебного года, пожелал ученикам успехов в учебе, усердия и радости открытий, педагогам – мудрости и терпения, а родителям – поддержки и взаимопонимания с детьми. В своем слове отец Кирилл напомнил о важности не только учебных знаний, но и духовного роста, нравственного становления личности. Он призвал школьников бережно относиться к дару образования с уважением к учителям и друг другу, а также не забывать о молитве и помощи Божией в начале всякого доброго дела. Завершая свое обращение, священник Кирилл Мадекин еще раз поздравил всех с Днем знаний и выразил уверенность, что новый учебный год станет временем не только академических успехов, но и личностного роста, добрых дел и укрепления дружбы. Он пожелал, чтобы каждый день в школе был наполнен смыслом, интересными открытиями и взаимной поддержкой. Далее в этом выпуске. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Он несет в себе глубокую боль и одновременно силу народного единства. В этот день мы особенно остро чувствуем, как важно беречь друг друга и хранить мир. По благословению Преосвященного Сергия, епископа Алапаевского и Ирбитского, во всех храмах Алапаевской епархии в 13:05 прозвучал поминальный колокольный звон. Именно в 13:05 в 2004 году в школе номер 1 в Беслане прогремел первый взрыв. С тех пор эта минута стала общей минутой скорби всей страны. В храмах епархии прошли беседы, поминальные звоны. В ходе бесед священнослужители говорили с прихожанами о ценности человеческой жизни, о том, как хрупко мирное существование и как важно противостоять злу словом добра, милосердия и молитвы. Особое внимание уделялось памяти детей, невинных жертв трагедии. Батюшки поделились размышлениями о чистоте детской души и о том, какой болью отзывается в сердце народа любая утрата ребенка. Пусть этот звон станет не только знаком памяти, но и призывом к милосердию, взаимопониманию и бережному отношению к человеческой жизни. Вечная память всем невинно убиенным. И в завершении выпуска. У следопытов и дозорных отряда Братства православных следопытов имени пророка Илии состоялся трехдневный бивуак «Август как воскресение лета» 2026. Бивуак или бивак – это временный лагерь для отдыха и ночевки под открытым небом вне населенных пунктов. Природа, палатки, костер, песни под гитару – эту атмосферу дружбы и лета отрядовцы будут еще долго вспоминать. За время проведения на выезде следопыты участвовали в квесте и мастер-классах от организаторов, состязались в спортивных играх, футболе, баскетболе, волейболе. На сборах состоялась церемония посвящения новых участников в отряд Братства православных следопытов имени пророка Илии. А в конце бивуака прошло подтверждение итогов скаутского года. Вектор к новым открытиям и свершениям. Таков итог трехдневных сборов Братства православных следопытов. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского. Читает Дмитрий Поляков.
1: «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского, принявшего мученическую смерть в 22 года. Дорогие братья и сестры, если в вашей жизни были случаи благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину или святому праведному Симеону, просим сообщать их через сайт Новотихвинского монастыря по адресу www.sestry.ru. Чудеса по молитвам священномученика Константина. Сестры Александра Невского Новотихвинского монастыря ведут запись случаев благодатной помощи по молитвам к священномученику Константину Богоявленскому. Приведем лишь некоторые из них. Фамилии и адреса не публикуются. Даниил Алексеевич, Екатеринбург. Воспитанник второго класса Екатеринбургской духовной семинарии сообщил следующее. Он родился и вырос недалеко от Перми, в городе Краснокамске. А про отца Константина узнал еще на начальных этапах своего воцерковления, когда занимался изучением местной церковной истории. Рассказ о том, как в Меркушино был убит 22-летний священник, поразил будущего семинариста до глубины души. По прочтении жития этого священномученика Даниил испытал одновременно чувство восхищения и трепет. У него появилось желание побывать в Меркушино и поклониться мощам святого. В августе 2012 года юноша туда приехал. Ему тогда было 15 лет. Он только что окончил 9 класс и не знал, какой путь избрать, служить ли в церкви или стать историком. О том, что произошло далее, написал сам Даниил. «Придя к мощам отца Константина, я просто рассказал ему обо всех своих проблемах, аргументировав это тем, что у нас с ним, в общем-то, разница в возрасте небольшая, и уж он точно сможет меня понять. Рассказал ему еще и про свои мысли насчет Пермской семинарии. И вот в этот момент я как-то вдруг услышал такую явную мысль о том, что в Перми, конечно, неплохо, но ты там учиться не будешь, ты переедешь в Екатеринбург. Видимо, отец Константин явно ответил на мою молитву. Через 2 года Даниил действительно перебрался в соседний областной центр и поступил в Екатеринбургскую духовную семинарию. Более того, его родители, ранее мало веровавшие люди, стали ходить в церковь и интересоваться духовными вопросами. Даниил имеет дома икону священномученика Константина и каждый день ему молится, однако теперь, как он сам пишет, его молитвы носят уже характер не каких-то житейских проблем. Прежде всего, это просьба о помощи в духовной жизни и о стоянии в вере в наши непростые времена. Отец Константин стал для Даниила самым любимым святым и даже родным человеком. 2017 год. Ксения Геннадьевна, город Семилуки, Воронежская область. «Мои невестки не разрешали рожать, но мы молились, чтобы Господь помог ей выносить ребенка. Вот и в Меркушино я заказала молебен священномученику Константину, купили наборы святого праведного Симеона и священномученика Константина. Родилась здоровая девочка Дашенька, и у самой невестки прекратили болеть почки. Сейчас обе здоровы, беременность была не в тягость, до родов невестка пела в церковном хоре». 2006 год. Ирина Сергеевна, Екатеринбург. В первый раз приезжала в Меркушино в 2006 году. Была больна воспалением яичников. При этом заболевание и беременность невозможно. После забеременела. Прикладывалась к мощам священномученика Константина и молилась. 2007 год. Роза Михайловна, поселок Восточный, Верхотурский район, Свердловская область. В 2007 году я обнаружила опухоль левой груди величиной с грецкий орех. Очень испугалась. В связи с некоторыми обстоятельствами в больницу обратиться я сразу не могла. нашла елейное масло от мощей священномученика Константина, начала обращаться к нему с просьбой о помощи и крестообразно мазать опухоль. Через неделю опухоль была сфасолена, сходила в больницу, направили в областную больницу, опять не получилось съездить, продолжала молиться и помазывать опухоль. Через некоторое время опухоль стала уже с горошину, а потом и совсем исчезла. В больницу я по этому поводу больше не ходила. «По вере вашей да будет вам. Слава Богу за все. 2014 год». Татьяна Анатольевна, Екатеринбург. Татьяна Анатольевна молилась у мощей священномученика Константина, не спрашивая исцеления от бесплодия, и в скором времени от него разрешилась. Также по молитвам святого Константина ей был дарован второй ребенок. 2008 год. Лев Михайлович, город Серов, Свердловская область. Я был в храме Архангела Михаила в 2009 году. Молился у мощей священномученика Константина. У меня было кровоизлияние в голову, и я ослеп. После молитв святому Константину у меня полностью восстановилось зрение. 14 июля 2012 года. Надежда Александровна, деревня Зуева, поселок Галяково, Слобода-Туринский район, Свердловская область. В 2008 году мне попала в руки областная газета, и там была статья под названием «Не стоит село без праведника» о расстреле в 1918 году Константина Богоявленского, священника уральского села Меркушино. В этой статье описывалось, что когда нашли останки, то сразу стало ясно, что это мощи святого, и одна женщина стала молиться, чтобы у ее подруги появился ребенок. Подруга много лет не могла родить, а после молитв этой женщины у мощей через год родила здорового мальчика. Моя дочь Галина также не могла родить, а с мужем они прожили 7 лет. В газете была напечатана также икона священномученика Константина Богоявленского. Я вырезала из газеты эту статью вместе с иконой и стала перед этим образом молиться, и совершилось чудо, иначе это не назовешь. 27 сентября 2012 года у моей дочери родилась дочь Софья, а у меня появилась выстраданная, вымоленная внучка. Спасибо Богу и всем святым за этот Божий дар, за это чудо. Апрель 2013 года. Екатеринбург. Об этом случае сообщила иерею Игорю Стукову, прихожанка монастырского храма Всемилостивого Спаса. Она ездила в паломническую поездку в Меркушино. Ей дали послушание вымыть полы в храме архистратига Михаила. Во время уборки женщина слушала рассказ сестры-экскурсовода, которая проводила невдалеке экскурсию для паломнической группы. Когда сестра описывала то, как спешно похоронили священномученика Константина, что даже облачение пришлось составить из разных комплектов, паломница засомневалась, разве так бывает, из храма она ушла в раздумьях. Ночью ей приснилось, будто она снова моет пол в храме на том же месте, и вдруг, обернувшись, видит священника, который сидит на скамье в полном облачении, составленном из разных комплектов. В ответ на ее удивленный взгляд батюшка говорит: «Видишь, как ведь бывает». Женщина подошла под благословение, и священномученик благословил ее сияющей рукой. Конечно, все сомнения у нее после этого сна исчезли. 2014 год. Священномученичи Константине, моли Бога о нас.

0: Вы слушали главы книги «22 ступени к небу». Житие священномученика Константина Меркушинского читал Дмитрий Поляков.
1: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
0: Дорогие друзья, сегодня в нашей программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии священник Вячеслав Масин. Тема беседы «Каким должен быть христианин в современном мире, чтобы не потерять ни веру, ни живое сердце?» Беседует Павел Денисик, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, сегодня поговорим на тему «Каким должен быть христианин в современном мире, чтобы не терять не потерять ни веру, ни живое сердце». И что сегодня труднее сохранить, вера или живое неравнодушие?
3: Отвечая на ваш вопрос, уместно вспомнить, наверное, опять же, евангельское повествование о фарисеях и вообще о представителях верующих людей времен Иисуса Христа, Господа нашего. Отчасти в этом как бы есть актуальность Евангелия, что до сих пор это отдается в наше время. В каком плане? То, что мы сейчас можем наблюдать достаточно дисциплинированных православных христиан, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, активно участвуют в жизни своей общины. Но в то же время мы все чаще замечаем, что в современной среде христиан действительно вот это происходит расхолаживание определенное, что живое сердце, вот это живое чаяние и стремление помочь другому все чаще отходит на задний план именно из-за того, что мы живем в обществе, которое достаточно прагматично, и перед ним стоят современные вот эти вызовы острые, да, когда мы часто слишком сталкиваемся с обманом, с спекуляцией на тему веры, ну и вообще с обманом все чаще мошенничество встречается. И люди верующие тоже сталкиваются с такими проблемами, слыша о таких проблемах, все чаще и чаще становится как бы не скоры на помощь ближнему, сухими, формальными, и действительно в этом плане проще в какой-то мере сохранять религиозные убеждения, практику, и быть, достаточно хорошо знать догматику, ходить в храм, быть активным христианином, но в то же время вот это внутреннее состояние духа, когда человек все меньше смотрит по сторонам и живет принципами прагматизма, конечно, здравый прагматизм всем полезен, но когда вот этот прагматизм становится во главу угла, и человек уже все тяжелее ему действительно проявить какой-то действительно не просто формализм в вопросах веры, а вот до душевности дойти и проявить себя с такой более открытой человеческой составляющей, это вот, наверное, один из основных вызовов для нашей современной христианской общины. В принципе, как и во все времена, опять же, повторюсь об актуальности Священного Писания, но наше время, наверное, в силу его информационной загруженности, в силу действительно большого случая мошенничества, обмана, заставляют людей быть немножко закрытыми, зажатыми, не слишком открытыми вот действительно на эмоции, на какие-то чувства такие внутренние по отношению к ближним. И, конечно же, это рождается и превращается в некий такой религиозный формализм, когда люди стремятся быть более вот, соблюдать все, что есть в церковной жизни, но в то же время бояться проявить что-то за пределами вот этих рамок, которые установлены текущей церковной практикой. Поэтому, действительно, если вот так широко смотреть, проще, наверное, сохранять вот, действительно религиозную жизнь, но вот внутреннее вот это сердце, открыть его, сделать его более теплым по отношению к близким, к ближним и вообще к тем, кто тебя окружает, это становится серьезным вызовом для современных православных христиан. Я повторюсь, опять же, из-за того, что мы живем и действуем в этом мире, который вот несет свои современные тенденции. Вот действительно, люди стремятся себя сберечь, стремятся сохранить, и это не нужно даже критиковать, но все-таки вместе с тем это вот появляется такая сухость сердца, формализм в обрядовых части и вообще в религиозной жизни. То есть внешне христианином достаточно просто оставаться, но вот полностью подчиниться вот Евангелию и быть более открытым – это вызов.
2: Батюшка, а можно ли быть успешным по меркам современного мира и при этом оставаться верным Евангелию?
3: Ну, если посмотреть, опять же, на примеры множества святых нашей православной церкви, мы видим, что среди канонизированных людей были и успешные полководцы, и успешные ученые, и достаточно богатые люди. Были не только нищие монахи, но и достаточно высокого ранга люди, власть имущие, князья, цари. И можно считать, что в рамках этого бытия они действительно были успешны. Но когда мы говорим об успехе в том формате, который предлагает нам общество, то всегда нужно делать скидку на что? Когда мы говорим о культе современного успеха, человек всегда заточен на следующие моменты, что вот именно в этой жизни он должен реализоваться, быть успешным в глазах других. И мне кажется, изо всех щелей информационных, в первую очередь, эта идея проникает, в том числе и в христианскую среду. И ни для кого не секрет, что все сейчас стремятся жить лучше, чем жили, например, наши родители, бабушки. Все хотят действительно какого-то вот этого внешнего одобрения, хотят получить это чувство самоудовлетворения от реализации на поприще бизнеса, какой-то творческой деятельности. Ну, то есть все как-то действительно желают вот этого признания. И сама наша культура современная, вот масс-медиа, она как бы эту идею продвигает. И вот, отвечая на ваш вопрос, здесь я бы так сказал. Если для человека сам этот успех становится главным и лейтмотивом его жизни, то для христианского мировосприятия это, конечно же, проблема. Потому что мы, как верующие люди, понимаем, что для нас вот эта земля, вот это пребывание здесь и сейчас не есть основной лейтмотив. Для нас вот главный ориентир и наше чаяние, устремление всегда устремляется к личности Бога, человека Иисуса Христа. И вот для нас должно быть важным быть успешным в Его глазах. А что это значит? Это значит быть все-таки медленными на зло и с быстрыми на всякую добродетель. Конечно же, когда человек ориентируется по закону века сего, действительно смотрит на вот этот пантеон светских святых, в кавычках, скажем так, вот, успешных людей, звезд, там, миллиардеров, и вот человек хочет точно такой же, в кавычках, святости, то это проблема. То есть вот это вот действительно культ успеха. Если же человек остается верным Христу, и Христос – это сердце на его жизни, но при этом он честно отдается тому делу, которым он занимается, то ничего плохого, собственно, в этом нет. Если человек добивается успеха, есть некий критерий, по которому работу каждого человека оценивают. Если человек ее делает качественно, то, конечно же, это заслуживает всякой похвалы, и человек должен тоже как-то получать, хотя бы сам оценивать свою ситуацию, что он действительно специалист в своей области. И в этом нет ничего зазорного, что человек признает, что он специалист, что его принимают, признают. И вообще институт репутации как таковой, когда человек живет в этом обществе, и он становится профи в чем-то, конечно же, имеет под собой древние корни, и людям всегда было свойственно обращаться к тем людям, которые уже добились определенных навыков, которых выгодно отличают от других. И даже мы, православные христиане, всегда обращаемся к примеру святых, как успешных людей, добившихся успехов в реализации евангельского благовестия в своей жизни. И, конечно же, желать вот некого такого успеха как само цель для христианского мировосприятия – проблема. Но если при этом человек все-таки понимает, что он здесь временный гость, и нужно реализовать все то, о чем сказал Господь в своей жизни, настолько, насколько это возможно, то человек на правильном пути. А вот само желание успеха как самой цели, это будет действительно проблема для православного мировосприятия.
2: Батюшка, что значит для вас выражение «жить в мире, но не от мира»?
3: Жить в мире, но не от мира. Мы, когда говорим об, собственно, вот этом состоянии, да, мы знаем и понимаем, что живя в этом обществе, живя в этом мире, в котором мы действуем, мы все равно должны понимать, что наш центр не здесь. В том смысле, что мы не должны прилепляться к этой земле и ставить ее как саму цель. То есть, живя и действуя в этом мире, мы должны помнить, что мир, к которому мы призваны, это мир Христов, мир жизни и действие вместе с Богом. А если вот именно действовать в мире, как именно вот дух века сего призывает, то это уже отхождение от правильного понимания этой формулы.
2: А бывает ли так, что вера со временем становится правильной, но холодной, без живого участия сердца?
3: Не только бывает, но даже очень часто бывает. Потому что любой христианин, верующий человек, который сознательно подходит к своей христианской жизни, через какой-то период своего жизненного пути, своих вот христианских практик, молитв, сталкивается с таким вызовом, когда он ощущает, что большинство из того, что его окружает, настолько стало привычным, знакомым, что какой-то особо вот, действительно внутренней аскезы человек не испытывает. И вот даже далеко ходить не надо, многие верующие, которые вот обратились к православию в 90-е годы прошлого века, они рассказывают вот сейчас часто в личных беседах, что для них сейчас проблема вот действительно как-то вернуть тот трепет сердца, который у них был в те годы, и они вспоминают вот прям действительно вот эту предваряющую благодать, когда они в храм на крыльях почти что летели, и на службах легко стояли, а сейчас вот у каждого одна и та же проблема, это вот это не хочется читать, это забыл прочитать, поститься там что-то не хочется, и человек начинает как бы действительно формалистски ко всему относиться, к тому, что его окружает. И вот, собственно, опять же, об актуальности повествования евангельского, то, что, по сути, человек может достаточно убедительно вести церковную жизнь, ходить на службы и даже, может быть, и ничего не нарушать. Но вот это становится некой такой профессиональной привычкой, в которой, может быть, внешне успешен, а внутри вот действительно суховат. То есть начинается вот какой-то близкий контакт с родными, какими-то соседями по лестничной площадке, и человек уже там что-то где-то грубо скажет, где-то что-то нахамит, где-то покажет свою вот подлинную натуру. И в это же самое время человек достаточно убедителен, достаточно успешен в храмовом пространстве.
2: Соблюдение правил, формальности всего.
3: Да, ну то есть потому что на самом-то деле любой человек, который уделяет время чему-либо в своей жизни, через какой-то период, если он действительно сознательно к этому подходит, он становится достаточно, как сказать, входит в такое состояние автоматического бытия, да, когда он многие вещи совершает, не задумываясь.
2: Автоматически уже.
3: Да, да, автопилот.
2: Батюшка, а как сохранить детскую простоту и доверие Богу, не впадая при этом в наивность?
3: Это на самом деле действительно такой интересный вопрос, потому что любой, кто имел дело с детьми, понимает, что дети авторитету взрослого доверяют почти что беспрекословно, особенно на первых порах своей жизни, первые годы. Как обезьянки все повторяют, да, вот наивно так все соблюдают. Но приходит какой-то вот перелом, и человек начинает уже какие-то свои вот эти действительно желания у него просыпаться, и он начинает уже «я» свое показывать. И вот, собственно, как сохранять вот эту некую такую детскость, вере, такую вот действительно доверие, наивность Богу, это такой момент, который требует от человека личной мудрости. Ну и желательно, чтобы у человека был некий такой наставник, который бы мог бы волей-неволей детоводительствовать в этом вопросе к Богу. Потому что мы часто слишком быстро теряем эту детскую наивность, замыкаясь в своих вот этих привычках, замыкаясь в своих вот в кавычках обрядах, которые у нас в жизни наша окружает. То есть стандартные ситуации из жизни нашей, когда мы одни и те же события из день в день переживаем, то, конечно же, какая-то вот такая наивность пропадает, и начинается появляться такой скепсис, что нужно вот сделать качественнее, тогда ты это получишь, это сделаешь так и не получишь. И вот стяжать вот это доверие к Богу требует действительно постоянному какому-то возвращению назад, вот воспоминанию вот этого первичного состояния окрыленности в вере, чтобы вот, как сказать, так более детально, чтобы вновь и вновь вот влюбляться в Бога, вот изо дня в день. Но для этого требуется в первую очередь желание, потому что основной закон нашей жизни – это желание. А когда желания нет, то мы ищем всякие причины, чтобы оправдать свое нежелание.
2: Пачку, а как информационный шум, постоянная занятость влияет на способность человека молиться и слышать Бога?
3: Ну, опять же, мне кажется, она влияет более чем прямо, потому что все сейчас, ну, по крайней мере, люди более молодого поколения, все под телефоны подвязаны. И даже более того, люди, которые дарят своим, например, бабушкам, своим родителям тоже смартфоны, ну и вообще там всякие колонки умные, начинают потом жаловаться, что вот подарила своей матери, например, колонку, и теперь человек никуда не хочет выходить, все включает, там, все там ему читают, и уже человек начинает действительно как-то вот так деградировать, и уже и молитву не хочет сам читать, просит там действительно прочитать машину. В этом, в принципе, как таковой вот глубины негативности нет, потому что иногда люди, например, теряют зрение, уже под старость лет не могут что-то вот, действительно прям прочитать. Но в то же время вот эта завязанность под информационную технологию действительно уводит человека далеко от тех процессов, которые были раньше более естественными. В том смысле, что у людей раньше было время оглянуться вокруг себя и внутрь себя, а вот этот информационный шум, который вот вроде бы требует особенно людей деловых, которые еще активно работают, внимательности, то есть что-то не прочитал, что-то не узнал, ты как будто уже не совсем профессионал. И действительно в этом состоянии даже ученые наблюдают, что загруженность у человека такая появляется, что у него даже внимание теряется. То есть вот даже вот, говорят, поколение людей, которые вот на короткие ролики вот так подвязываются и уже не может сосредоточиться на чем-то серьезном, на более глобальных каких-то задачах. И ввиду этого даже люди светские, далекие от веры, они вот в разных странах предпринимают законы, например, по ограничению деятельности вот действительно вот этого информационного шума и пользования интернетом детьми и несовершеннолетними. Потому что люди слишком быстро вовлекаются в эту жизнь и уже никак не могут настроиться даже на обычные дела. А что уж говорить о духовной жизни, когда человек подвязан под вот это информационное пространство, то, конечно же, это очень сильно отвлекает от молитвы. И среди верующих людей это тоже проблема. Вот если 10 назад, например, в храмах мы не больно-то видели людей, которые бы доставали телефон, то сейчас, с одной стороны, телефон достает и службу посмотреть, но волей-неволей, раз сообщение какое-то пришло, там ответили, то ответили. И это действительно отвлекает. И требует серьезной сосредоточенности и, самое главное, воли крепкой, чтобы человек вырывался из этого информационного шума. Поэтому, конечно же, это все влияет, но человек все равно сильнее всех обстоятельств. Если есть желание все это перебороть, то все это действительно может быть очень хорошим средством. Действительно, проследить за службой. Там, если вот едешь там где-то далеко и нет возможности читать, послушай, да, молитвенное правило. А если это повод вот, действительно некого такого послабления к себе и вот просто так налегке жительствовать, то, конечно же, это становится проблемой.
2: А батюшка, соцсети и постоянное сравнивание себя с другими как-то влияет на духовную жизнь и вообще на наше смирение, зависть. Зачастую мы смотрим, видим картинку, которую хотели бы себе, хотели бы соответствовать, хотели бы, чтобы у нас было бы так же. Как это вообще влияет на нашу духовную жизнь?
3: Ну, опять же, начнусь, наверное, издалека. То, что очень многие люди внешние по отношению к церкви уже обратили внимание, что преобладание в пользователей социальных сетей привело к тому, что, ну, элементарно, люди слишком часто сравнивают себя с кем-то, даже со своим окружением. Еще не в одно поколение людей до нас не было такой ситуации, когда человек мог наблюдать жизнь другого человека каждодневно.
2: В прямом эфире.
3: Да, в прямом эфире. И если, например, телевидение в первой половине 20 века навело шороху в том смысле, что для людей это было открытие, да, вот действительно, ознакомление 20 века и сейчас вот документальные фильмы и многое другое открывает для нас жизнь людей, далеко живущих от нас, то сейчас люди, ну, имеют возможность чуть ли не каждодневно, ежеминутно следить за всякими стримами людей, которые вот далеко от них находятся. И, конечно же, там люди всегда готовятся к этому, когда они показывают себя с самой лучшей стороны, да, и в том числе, да, и даже мы, когда готовимся, да, к каким-то эфирам, мы же тоже, готовимся к ним. И люди, смотря на жизнь других, думают, что вот человек вот такой красивый, великолепный, что он всегда такой. Но именно наша жизнь, она предполагает, что мы несовершенны. И когда люди вот смотрят, им кажется, что есть где-то вот это прекрасное далеко, прекрасное совершенное, и вот, к сожалению, я до него не дотягиваюсь, и уже вот даже вот просто обычные наблюдатели, они обратили внимание на ту следующую ситуацию, что элементарно люди, начиная завидовать другим, не решаются на какие-то действия по отношению к своей жизни. Боятся завести семью, потому что нет ресурсов. Боятся куда-то пойти, потому что они недостаточно красноречивы. Боятся там где-то куда-то поступать, потому что не хватает знаний. Потому что, опять же, сравнивают вот эту эффектную витрину социальных сетей и других людей, потому что это все-таки всегда витрина. Красивая картинка. Любой здравомыслящий человек, он не будет выкладывать что попало. И, конечно же, это рождает некий такой идеальный образ. Но безгрешен и идеален только Бог, поэтому это действительно вводит человека в состояние такого, ну, ложного обольщения, что начинаешь смотреть на свои реалии, на свою жизнь и понимаешь, боже, как вот не дотягиваю вообще. И, конечно же, это рождает и некое такое обычное разочарование там, в себе, в своих силах.

0: это рождает определенные риски. С одной стороны, много плюсов, что мы можем ознакомиться с чужим опытом. С другой стороны, мы знакомимся все-таки с опытом, который максимально идеализирован, потому что люди готовятся ко всему тому, что они выкладывают и сообщают вовне. И поэтому на духовную жизнь это влияет так распаляюще. Если человек слишком много придает значения всему тому, что он смотрит, все, что он там отмечает, закладки добавляет. Если идеализировать это состояние, то ничего хорошего от этого не будет. Человеку нужно всегда помнить и держать в голове, что это чужая витрина, и на витрину всегда выкладывается все самое хорошее.
1: Батюшка, можно ли назвать главным искушением нашего времени не грех в классическом понимании, а равнодушие?
0: Ну, я думаю, не только можно, но и нужно сказать, потому что действительно вот современное бытие нас приводит к мысли о том, что нужно быть аккуратным, нужно быть внимательным. Опять же, вот возвращаясь к теме частого мошенничества, да, заставляет нас вот быть как бы иногда настолько рациональными, что вот,
1: ну, где-то подозрительными, закрытыми.
0: Да.
1: Мы зачастую забываем уже о милосердии каком-то.
0: Да, и наш век, он как бы этим отмечен. Действительно, из-за роста числа вот этого всего в нашей жизни, вот, когда там много вот всего этого мошеннического, люди действительно становятся подозрительны. И вот эта подозрительность, она как бы отчасти оправдана, более чем даже оправдана. Поэтому нам нужно вдвойне быть внимательными, но стараться все-таки, где есть возможность, вникнуть в эту ситуацию, и насколько это вот действительно возможно в отдельно взятом примере, включиться в него.
1: Батюшка, что важнее для духовного роста сегодня? Молитвенные правила, внешние подвиги, длинные посты или все-таки внутренняя работа над собой?
0: Ну, вновь и вновь, обращаясь к книге книг, к Евангелию, мы вспоминаем, что Господь всегда акцент ставил вот в своей проповеди, в обличениях именно на внутреннем состоянии человека. И естественно, что все, что вы сейчас назвали, действительно необходимо и нужно, это наши подпорки, наши костыли веры. Но если только ими ограничиваться, то долго на этих костылях не проходишь. То есть нужно действительно вставать крепко на ноги и взирать внутрь себя и не останавливаться на достигнутом, вникнуть в конкретную ситуацию вокруг нас. Потому что мы помним вот эту золотую формулу, да, то, что вот был болен, вы посетили меня, был голоден, вы накормили меня. То есть тут еще и речь о конкретных телах. А когда мы ограничиваемся только вот такими практиками сугубо личного благочестия, не вникая в жизнь ближнего, это все нас действительно отводит от духовной жизни и от заветов евангельских в страну далече.
1: Батюшка, как сочетать активную профессиональную жизнь, амбиции, карьеру с христианским смирением?
0: Хороший вопрос, потому что мало кто это может совмещать. Даже самые одаренные христиане, которые достаточно успешны в своей деятельности, будь то профессора вузов или какие-нибудь известные режиссеры, все это, конечно, накладывает отпечаток на личность человека. Недаром древние говорили, что дух творит себе форму. Воля-неволя, как определенная профессиональная деятельность, а тем более успешная профессиональная деятельность, она некоторые черты профессиональные на человека накладывает. И сочетание вот действительно с христианским смирением, в сочетании с христианским смирением, это требует от человека духовной зрелости. Понимать, что все то, что ты достиг, все, что в тебе есть, действительно является твоей заслугой, но все это не столь важно перед очами Божьими, перед тем, что для нас делает Господь каждодневно и ежедневно. И если человек вот это осознает, что, собственно, его деятельность, хоть и важна, хоть он и молодец, достиг определенных результатов и успешно самореализовался, все-таки это не есть краеугольный камень жизни человеческой, что краеугольным камнем жизни

0: людей является Христос. И, в принципе, любой верующий человек должен это осознавать. Если он будет понимать, что его деятельность и вообще все, что он делает в очах Божьих, не столь важно, как вот действительно активные дела милосердия, любви и дела веры, подлинные дела веры, только в таком сочетании человек сможет выстроить правильную иерархию вот этого действительно успешного карьерного роста, да, в сочетании с христианской верой. Но опять же, каждый случай он настолько индивидуален, что любой человек, он идет по пути своего собственного такого мини-евангельского благовестия. Каждый может рассказать вот свою действительно историю, вот это обращение жизни со Христом, с Богом, что каждый отдельный случай, он настолько индивидуален, что вот золотого рецепта, как это совместить, наверное, просто-напросто не существует. Но те примеры, которые есть, они у нас вот в иконостасе, в буквальном смысле этого слова. Это те святые, которые в своей жизни смогли это сочетать. Вот, например, святитель Лука Крымский. Он смог стать успешным профессиональным врачом и в то же время отстаивать веру всей своей жизнью. Даже в самые сложные годы для жизни верующих в истории нашей страны.
1: Батюшка, как христианину вести себя в спорах политических, идеологических, при этом не теряя ни истины, ни любви и не портя отношения с ближними либо дальними?
0: Ну, самое главное помнить то, что идентичность политическая, идентичность там, взглядов в вопросах второстепенных, она может быть достаточно разная и вообще надлежит быть разномыслием между людьми. Но помнить о том, что видеть в человеке именно образ Божий, видеть в человеке именно ближнего и попытаться принимать его вот таким, какой он сейчас есть, отсекая второстепенное и принимая главное, это то, чему мы должны научиться. И чтобы понять, как это сделать, надо, с одной стороны, больше вчитываться в евангельский текст, смотреть действительно на пример нашего Господа, как он в своей жизни это пытался реализовать. Вот именно для того он пришел теперь, чтобы нам это показать. Ну и самое главное помнить, что в принципе в истории человечества и истории церкви в частности, она показывает, что были разные люди. Я вот нашей церковной полноты, она показывает, что в церкви достаточно разные люди бывают. Бывают очень творческие, бывают очень, как сказать, такие достаточно прагматичные в каких-то вопросах. Бывают успешные, бывают менее успешные. Бывают люди очень таких взглядов прогрессивных, как бы даже иногда выражаются модернистских, а бывают люди вот достаточно консервативные. Но в то же время самое главное, что нас всех объединяет? Объединяет нас личность Христа. И вот это самое главное помнить. Если человек Христов, то он мне друг, брат, и все вот эти идеологические споры, политические, это не более чем идентичность, которая человека может действительно людей может быть разделять, но самое главное помнить то, что нас объединяет, кто нас объединяет. И если это держать в голове, то, конечно, легче будет участвовать в этих всех дискуссиях и полемиках, которые в истории человечества, в истории церкви никогда не прекращались.
1: Батюшка, можно ли сказать, что подлинная вера, она всегда неудобна для современного мира?
0: Ну, естественно, можно. В том смысле, что жить по вере – это всегда быть немножко иным, да. Иным и пребывать в другой ситуации. И когда у тебя совершенно другие идеалы, в отличие от того мира, который тебя окружает, естественно, что это тяжело. Потому что, ну, даже вот элементарная какая-нибудь поездка, Великий пост на общественном, ну, не знаю, далекий путь в ЖЖД, путешествие, авиаперелеты, да, требует такой некой христианской рефлексии. Кто-то скажет, там, я путешествующий от поста, откажусь, воздержусь. Кто-то, наоборот, будет сугуб в этом посте. Вот, и вот ты уже сразу начинаешь чувствовать буквально эту свою инаковость. Оказавшись, вот, когда мы действительно находимся в каком-то храмовом пространстве среди своих, то, в принципе, верующим достаточно легко быть. Когда ты среди своих, когда ты пришел в трапезную храму, какую-нибудь монастырскую чаевню, все достаточно вроде бы легко. Но когда ты оказываешься в совершенно других реалиях, ты начинаешь чувствовать вот эту даже земную инаковость. А если говорить о духовной инаковости, ну, конечно же, дух века сего нам что говорит? Там, он говорит, совершенно другую модель культивирует в целом. Вот, опять же, мы сегодня везде, всю нашу беседу говорим о культе таком, около успешности, да, профессионального успеха, да, и в то же время сочетание с верой. Действительно, для современного вообще общества в целом, вот, если ты в чем-то не добился успеха, что значит, ты эту жизнь прожил зря. Но мы-то, верующие люди, понимаем, что, собственно, не этим мерится вообще наше бытие. Хотя вообще сам вопрос об вот, действительно вот этой успешности, он же вообще не новый в целом для истории человечества. Но в наше время из-за того, что у нас это стоит, вот действительно мы как вот как иные для этого общества, это тяжело, но мы все можем в укрепляющем нас Господе.
1: Батюшка, а как не превратить религию в способ психологического комфорта, а сохранить в ней встречу живую с Богом?
0: Это требует постоянной работы над собой. Потому что если вот жить, так сказать, по накатанной, то, конечно же, это становится такой некой зоной комфорта. И, как говорил один из мыслителей 20 века, что, собственно, можно всю свою жизнь как верующего человека загнать в храмовое пространство. И достаточно комфортно там находиться, все это соблюдать и чувствовать, что все хорошо, что ты спасен. Вот. А когда оказываешься за пределами вот, действительно Бога спасаемого града, вот комфорт теряется сразу, потому что совершенно другие нарративы в обществе, и вот этот конфликт сразу сбивает у нас вот эту комфортную зону почвы из-под ног. Поэтому, чтобы вот не застояться вот в этом состоянии религиозного комфорта и встреча с реальностью не была таким шоком, человеку нужно постоянно бдеть над собой. То есть не спать, а вот действительно бодрствовать духом и преодолевать вот этот бытовую привычку к делам веры, которая формируется на протяжении его церковно-практической жизни.
1: Батюшка, что значит живое сердце в христианском смысле и как понять, что оно начало охлаждаться?
0: Живое сердце – это то сердце, которое откликается на боль и скорбь ближнего. Опять же, был голоден, и вы накормили меня. Был болен, и вы посетили меня. А как понять, что оно ожесточается, что оно становится таким комом, когда тебе до чужих проблем становится как-то просто-напросто безразлично в целом. Ну и если посмотреть вообще все, что нас окружает, из-за того, что слишком часто мы видим вот, действительно в кинематографе вообще во всем, что нас окружает вот, в медийном пространстве, картинку со болью и страданиями других людей, так что мы вот уже привыкаем к этому всему, как вот действительно как к некому визуальному ряду. И начинаем просто перелистывать эту страницу чужой скорби в своей личной вот этой духовной ленте. Поэтому, чтобы наше сердце действительно не ожесточалось, не становилось таким твердым, его всегда нужно как-то возделывать делами любви. По слову преподобного Паисия Святогорца, вот не чувствуешь любви, делай дела любви. А какие это дела любви? Ну, это вот действительно где-то наступить себе на горло и сделать то, что нужно сделать, а не то, что хочется тебе лично сделать. Вот, например, помочь самым близким людям, например, вот тебе нету времени, но найти это время и сделать то, что нужно сделать, на что обычно не хватает времени, сил, проявить какие-то дела миролосердия, которые ты обычно в силу своей занятости, вот этого круговорота событий житейских, руки не доходят обычно, но вот найти для этого времени. И вот это, наверное, самая действенная будет битва с вот этим ожесточением, с этой привычкой к жизни верующего человека, к вот этому действительно профанации церковной жизни. Потому что, когда мы вот ко всему привыкаем, некая уже действительно грань вот этой сакральности и десакрализации, она как-то теряется. Человек начинает относиться к храму, как походу, я не знаю, как в магазин, например. То есть, или, не знаю, ну, вот какое-нибудь культурное очень важное место, в театр, там, в кинотеатр. Ну, это, конечно, такие натянутые кривые сравнения, как все, что в нашей жизни бывает. Но все-таки вот это приблизительно...
1: Кто-то как, походу, к психологу, психотерапевту.
0: Да, да, да. Кто-то вот действительно хочет увидеть реальные плоды от этого хождения, вот именно снять вот этой некой тревожности в своей духовной жизни, да, что вот священник все разрулит, все объяснит, и все, что было плохо, станет вдруг хорошо. Вот действительно, это такая злободневная история.
1: Батюшка, что делать, если чувство любви прошло, а заповедь любить осталась? Возможно ли это исполнить?
0: Возможно. Все возможно верующему. Ну, вот нужно сделать практические дела любви по отношению к человеку. То есть, когда не хочешь мыть посуду, идти и мыть посуду, или еще что-то в этом роде, если из бытовых ситуаций брать. Если говорить о глобальном, ну, это вот всегда действительно откликнуться на боль вот этого человека, который тебе дорог, или который вроде бы уже и не столь дорог, но, памятуя вот действительно о заповеди евангельской любви к ближнему, стараться возделать свое сердце практическими делами, а не вот сухой теорией. Да, да, я люблю. Но действительно, любовь на словах – это любовь неполноценная. А любовь, которая закреплена делами, это то, что во все времена и во все века ценится подлинно, а не формально.
1: Современная жизнь предоставляет нам очень много различных возможностей. И вот как быть православным христианином, где найти баланс между вот этой мирской, суетной жизнью, которая зачастую, которой можно позволить все, и все-таки живой, настоящей, глубокой верой и меры, которые так часто нам не хватает. Как вот быть в нашем обществе и при этом оставаться православным христианином, исполнять заповеди, жить по Евангелию?
0: Ну, я, наверное, уже слишком часто это повторяю, но все-таки вновь и вновь об этом скажу, что это требует действительно внимания в первую очередь к себе. В каком плане? Что, не оглядываясь по сторонам, всегда как-то вот остановиться немножко и подумать о том, что вообще с тобой происходит. Потому что если жить в этом обществе и не делать такие мини-остановки, то очень много начинает происходить просто действительно на автопилоте. Человек ходит одними и теми же тропами, одними и тем же трассами, одним и тем же транспортом добираются до работы. И все это рождает такой формализм, и то, что вот эти искушения, которые у человека сталкиваются, вот некая роскошная жизнь других людей, некая вот эта действительно парадная витрина бытия другого человека, она становится слишком соблазнительной, и человеку тоже хочется так же. И чтобы вспомнить о том, в чем, собственно, сердцевина твоего бытия, в ком сердцевина твоего бытия, это нужно всегда делать вот эту такую тихую остановку не на неделе, а вот на мгновение, а вот на этот, действительно, этот миг, чтобы вновь вспомнить, что верующий человек, он здесь не для праздного времяпрепровождения, не для такого разгульного образа жития, а вот действительно для того, чтобы этот мир стал чуть прекрасней, чем он был вчера. И это важно помнить. Если человек будет помнить, что его центр тяжести находится в Евангелии, то, наверное, те соблазны, которым будет с ними сталкиваться, они будут раскрываться в другом совершенно виде, в другом совершенно форме. А если же человек начнет очаровываться, вот действительно смотреть в это око бытия, заглядываться в него слишком долго, смотреть на него слишком проникновенно, то рано или поздно он сам станет таким же человеком своего времени, человеком вот этого духа эпохи и человеком века сего. И тогда, конечно же, из этого закостенелого, жесткого состояния такой твердыни сердца, выбраться будет очень и очень тяжело. И верующему человеку нужно постоянно помнить самое главное, что любовь к Богу должна доминировать в его сердце. И если он будет об этом помнить, то все то, что будет происходить, он будет действительно пользоваться во славу Божию, благодаря его за все. Но при этом помню, что у нас есть вот это законодательство Божие, которое нас ограничивает. Эти заповеди, которые действительно требуют от нас исполнения. Не потому, что злой диктатор это повелевает, а потому, что любовь нас к этому призывает.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии священник Вячеслав Масин. Беседовал Павел Денисик.
3: В Екатеринбурге 21 час.
4: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Московской духовной академии открыли набор на дистанционный курс повышения квалификации «Этические вопросы современных биомедицинских технологий и богословские аспекты». Обучение будет проходить с 19 октября по 27 ноября 2-3 раза в неделю. Курс предназначен для тех, кто хочет выйти за рамки поверхностных суждений и увидеть за сложными медицинскими терминами духовную сторону происходящего. Освоение программы поможет слушателям сформировать осознанную, этически выверенную позицию, укорененную на Священном Писании и Священном Предании Православной Церкви. Слушатели курсов узнают об основных понятиях и принципах биомедицинской этики, ознакомятся с богословским осмыслением этических аспектов новых репродуктивных технологий, вмешательства в геном человека, клеточных технологий и тканевой инженерии, прижизненной и посмертной трансплантации органов. Также участники обучения обсудят отношение к здоровью и болезни в ракурсе нравственного святоотеческого богословия, нравственные проблемы смерти и умирания, вопросы цифровизации, здравоохранения, этические вопросы психиатрической помощи в церковно-богословском ракурсе. Отдельная тема курсов будет посвящена социальному служению церкви и поддержке семей в кризисной ситуации. В эфире новости. Итальянские археологи, ведущие раскопки под Иерусалимским храмом гроба Господня, обнаружили древний ландшафт, который, по их словам, точно соответствует библейским описаниям места распятия и погребения Иисуса Христа. Предварительные результаты, опубликованные в Иерусалимском археологическом журнале, получены в ходе раскопок под храмом IV века, которые велись в течение нескольких лет в рамках реставрационных работ. Храм гроба Господня построен на месте, которое христианская традиция считает местом распятия, погребения и воскресения Иисуса. Ведущий археолог Франческо Романо Стасолло из Римского университета Ла Сапиенца сообщила, что команда обнаружила свидетельство того, что эта территория когда-то представляла собой погребальный и сельскохозяйственный ландшафт. В ходе раскопок были обнаружены заброшенная каменоломня, возделанные участки, высеченные в скале гробницы, и то, что, по-видимому, является древним садом. Открытия привлекли внимание, потому что они соответствуют библейскому повествованию из Евангелия от Иоанна, где говорится: «На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен». По словам исследователей, части каменоломни имели глубину около 20 футов, это около 6 метров, и впоследствии были засыпаны землей, что позволяет предположить, что эта территория использовалась для сельского хозяйства. Были также обнаружены следы оливковых деревьев и виноградников, относящиеся примерно к периоду смерти Иисуса Христа. Евангелие упоминает зеленую зону между Голгофой и гробницей, и мы идентифицировали эти возделанные поля, сообщила Франческо Стасолло. Археологи также нашли гробницы, высеченные прямо в скале, что соответствует описаниям в Евангелиях от Матфея, Марка и Луки, согласно которым гробница Иисуса была высечена из скалы. Другие свидетельства указывают на то, что это место почиталось как значимое погребальное захоронение задолго до строительства нынешнего храма. И последняя информация выпуска. В июле этого года в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля были открыты мощи благоверного великого князя Дмитрия Донского. 18 августа святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение в Архангельском соборе. 20 августа в молебне у мощей благоверного князя принял участие президент России Владимир Путин. По благословению святейшего патриарха Кирилла несколько фрагментов мощей помещены в ковчеге для поклонения верующих. Один из этих ковчегов станет святыней общемосковского крестного хода, который прошел 6 сентября в день соборной памяти московских святых. После крестного хода ковчег с частицей мощей благоверного князя Дмитрия Донского будет доступен для поклонения верующих в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве с 7 по 20 сентября. Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с обращением в связи со 102-м обретением честных мощей благоверного великого князя Дмитрия Донского. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер — время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души — общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори седень делом, словом и помышлением, я очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне недостойному рабу Твоему спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначальным Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же Ти согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы, ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания, и не темной сласти кроме, устави стремлений страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради каянного в тленную плоти балкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяния, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно, и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога, и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, во отшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбчие, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, Псалом 36. «Не подражай лукавым и не завидуй творящим беззаконие, ибо как трава скоро иссохнут они, и как зеленый злак скоро увянут. Уповай на Господа и твори добро, водворись на земле, и ты пожнешь богатство ее». Услаждайся Господом, и Он исполнит прошение сердца твоего. Поведай Господу путь свой, и уповай на Него, и Он сотворит тебе благо. И соделает ясной, как свет, правду твою, и судьбу твою, как полдень. Повинись перед Господом и умоли Его. Не подражай преуспевающему на пути своем человеку, творящему беззаконие. Отложи гнев и оставь ярость. Не подражай делам лукавых. Ибо лукавые истребятся, а надеющиеся на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет грешника, искать будешь место, где был он, и не найдешь. А кроткие наследуют землю и насладятся миром великим. Следит грешник за праведником и скрежещет зубами своими, но Господь посмеется над ним, ибо ведает, что близок день гибели его. Меч извлекли грешники, напрягли лук свой, чтобы не зринуть убогого и нищего, умертвить тех, кто праведен сердцем. Меч их да пронзит сердца их, и луки их да сокрушатся. Лучше малый достаток праведника, чем великое богатство грешников. Ибо сила грешников сокрушится, а праведников укрепляет Господь. Ведомы Господу пути непорочных, и достояние их навеки сохранится. Не посрамятся они во время лютое и в дни голода насытятся, а грешники погибнут. Враги же Господни, когда будут прославлять их и превозносить, исчезнут, как дым исчезнут. Берет взаймы грешник и не возвращает, а праведный щедро дает. Кто благословляет его, наследует землю, а кто клянет его, истребится. Господь направляет стопы человека и благоволит к пути праведника. Когда праведный упадет, не разобьется, ибо Господь укрепляет руку его. Юным был я, и вот состарился, но еще не видел праведника оставленным и потомство его просящим хлеба. Всегда милостив и взаймы дает праведник, и потомство его благословенно будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и жить будешь вовеки. Ибо Господь любит правду и не оставит праведников своих. Вовеки невредимы будут, а беззаконников изгонит он, и потомство нечестивых истребится. А праведники наследуют землю и водворятся навеки на ней. Уста праведного поучаться будут премудрости,

0: и язык его возвестит правду. Закон Бога его в сердце у него, и не споткнутся стопы его. Следит взором грешник за праведным и стремится умертвить его. Но Господь не оставит его в руках грешника и оправдает его, творя суд ему. Надейся на Господа, храни путь его, и возвысит он тебя, да наследуешь землю, и погибель грешников узришь. Видел я нечестивца, что превозносился над людьми и высился, будто кедры ливанские. Прошел мимо, и нет его. Искал я его, и не нашел места, где был он. Храни незлобие и соблюдай правду, ибо жива будет память о человеке мирном. А все беззаконники истребятся, и память о нечестивцах истребится. Господь спасает праведников, Он их защитник во время скорби. Поможет им Господь, избавит их от грешников и спасет их, ибо они уповают на Него. Псалом Давида. В воспоминание о субботе. Псалом 37. Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей, и не накажешь меня в гневе Твоем, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и наложил Ты на меня руку Твою. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, нет мира костям моим от грехов моих. Ибо мои беззакония превысили голову мою, словно бремя тяжкое отяготели на мне. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего. Пострадал я и согнулся до земли, сетуя весь день ходил, ибо за грехи мои подвергся я поруганию, и нет исцеления телу моему. Испытал я злое и смирился глубоко, вопил в терзаниях сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои и воздыхания мои от Тебя не утаятся. Сердце мое в смятении, оставила меня сила моя, свет очей моих, и тот я утратил. Друзья мои и родичи мои приблизились ко мне со враждою и оставили меня. И ближние от меня отдалились, и враги стремились погубить меня, желающие мне зла говорили суетное, и в лукавстве всяк день изощрялись. А я, как глухой, не слышал, и как немой, не отверзал уст своих. И был, как человек, что не слышит и не имеет в устах своих возражения. Ибо на Тебя, Господи, я уповаю, и Ты услышишь меня, Господи Боже мой. Сказал я, да не порадуются враги мои, ибо когда поколебались стопы мои, они надо мной превозносились. Но я принять раны готов, и болезнь моя всегда предо мною. Беззаконие мое поведаю всем, и помышлять буду о грехе моем. А враги мои живы и стали крепче меня, и умножились ненавидящие меня неправедно. Воздающие мне злом за добро оболгали меня, ибо я стремился к благому. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не отступи от меня. Приди на помощь мне, Господь, спасающий меня. Вконец Идифуму. Песнь Давида. Псалом 38. Сказал я, буду хранить в чистоте пути мои, дабы не согрешать мне языком моим. Положил я запрет устам моим, доколе стоит грешник предо мною. Онемел я, смирился, умолк, утратив благо, и снова скорбь овладела мной. Воспылало сердце мое во мне, и огонь разгорелся в размышлении моем. Говорил я языком моим, открой мне, Господи, день кончины моей и число дней моих, велико ли оно, да уразумею, что еще остается мне. Словно пядью измерил ты дни мои, и естество мое как бы ничто пред тобою. Впрочем, все суета, всяк человек живущий. Подобно призраку ходит человек, но напрасно суетится он, собирает сокровища и не знает, кому достанутся они. А ныне кто надежда моя? Не ты ли, Господи? И тобою создано естество мое. От беззаконий моих избавь меня. На поношение безумцу ты отдал меня. Онемел я и не отверзал уст моих, ибо ты этого возжелал. отведи от меня удары твои, ибо от крепкой руки твоей я изнемог. Обличая беззаконие, поучал ты человека, и непорочной, как паутина, соделал жизнь его. Впрочем, суетен всяк человек. Услышь молитву мою, Господи, внемли молению моему, не безмолвствуй, видя слезы мои, ибо странник я у тебя и пришлец, подобно отцам моим. Смилуйся надо мною, да вкушу покой, прежде чем умру, и не станет меня». В конец Псалом Давида, Псалом 39. «Терпеливо надеялся я на Господа, и внял Он мне, и услышал молитву мою, и вывел меня из пропасти страданий и тинистой топи, и утвердил на камне ноги мои, и направил стопы мои, и вложил в уста мои песнь новую, песнопение Богу нашему. Узрят многие убоятся и станут уповать на Господа. Блажен муж, который уповает на имя Господне и не взирает на суету и треволнения ложные. Много сотворил ты, Господи Боже мой, чудес, и в замыслах твоих благих никто не уподобится тебе. Возвещал я и говорил, нет им числа. Жертвы и приношения ты не восхотел, тело же уготовил мне. Всесожжений и жертв за грехи не требовал ты. Тогда сказал я, вот я иду, как в свитке книжном написано обо мне. Сотворить волю твою, Боже мой, восхотел я, и закон твой в глубине сердца моего. Возвещал я правду в церкви великой, и впредь устам моим не возбраню, и тебе это ведомо, Господи. Правды твоей не скрыл я в сердце моем, истину Твою и путь спасения поведал, не скрыл милости Твоей и истины Твоей от сонма великого. Ты же, Господи, не лиши меня щедрот Твоих, милость Твоя, истина Твоя, да будут мне всегда защитой, ибо обступили меня беды, и нет им числа, настигли меня беззакония мои, и померк мой взор, стало их больше, чем волос на голове моей, и сердце мое замерло во мне. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся замыслившие исторгнуть душу мою, да обратятся вспять и постыдятся желающие мне зла. Да постигнет позор угрожающих мне, добро же тебе, добро! Да возрадуются и возвеселятся о тебе, ищущие тебя, Господи, да повторяют ожидающие спасения от тебя, да возвеличится Господь, а я беден и убог, но Господь печется обо мне, Боже мой, податель помощи и защитник, не замедли». В конец Псалом Давида, Псалом 40. «Блажен, кто опекает нищего и убогого. В день лютый избавит его Господь. Господь да сохранит его, избережет его, и дарует ему блаженство на земле, и да не предаст его в руки врагов его. Господь да поможет ему на одре болезни его, не будет ложа его ложем страданий. Я сказал, Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобой. Враги мои говорили обо мне злое, когда же он умрет и погибнет с ним имя его? И если кто из них навещал меня, неправду говорило сердце его, умножал он беззакония свои, уходил от меня, и совещались они. Обо мне шептались враги мои, на меня замышляли злое. Слова беззаконные говорили обо мне, ужели спящий восстанет вновь? Ибо человек, близкий мне, на которого я надеялся, вкушавший хлеб мой, поднял на меня пету. Но Ты, Господи, помилуй меня и воздвигни меня, и я покараю их. И познаю, что угоден я Тебе, если враг мой не восторжествует надо мной. А меня за незлобие принял Ты и утвердил меня пред Собою навеки. Благословен Господь Бог Израилев вовеки. Да будет так». Да будет.
1: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Прыгунов.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Представители Екатеринбургской епархии приняли участие в мемориальной патриотической акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 2026 года у мемориала «Черный тюльпан» в Екатеринбурге собрались около 900 екатеринбуржцев, чтобы минутой молчания и возложением цветов почтить память жертв терактов и бойцов, погибших в антитеррористических операциях. Екатеринбургскую епархию на мероприятии представили руководитель епархиального отдела по взаимодействию с обществом и СМИ, старший священник храма на крови, протоиерей Максим Миняйло и воспитанники Братства православных следопытов. В акции приняли участие представители органов власти, религиозных конфессий, национально-культурных объединений, общественных и молодежных организаций, военно-патриотических клубов, курсанты, кадеты, юнармейцы. Перед началом митинга для участников работали интерактивные площадки, посвященные тематике обеспечения безопасности и противодействия терроризму. Были установлены информационные баннеры и стенды. Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в России 3 сентября. Памятная дата установлена в 2005 году в связи с трагическими событиями в Беслане в сентябре 2004 года, когда террористы захватили школу номер 1, взяв в заложники 1128 человек. При штурме здания погибли 334 человека. Школьники, их родители, педагоги, спасатели и сотрудники спецслужб. Далее в этом выпуске. 2 сентября 2026 года в городе Калининграде состоялось открытие и освящение мурала с изображением праведного воина Федора Ушакова. Проект организован телеканалом «Спас» совместно с администрацией города и Калининградской епархией. Изображение размещено на здании военной прокуратуры Балтийского флота. В церемонии приняли участие митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, командующий Балтийским флотом ВМФ России, адмирал Сергей Лепелин и заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Булычев, глава администрации городского округа город Калининград Елена Дятлова, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, художники-живописцы Наталья и Сергей Олейники, а также руководство и курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Федора Федоровича Ушакова. Митрополит Серафим поблагодарил всех, кто участвовал в создании мурала, отдельно отметив генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. Архиерей подчеркнул особое значение появление образа праведного Федора Ушакова в городском пространстве. У нас в Калининграде много муралов, но первый святой в нашей Калининградской области – Федор Ушаков. И в завершение выпуска. К заимке Агафьи Лыковой в заповеднике Хакасский вышел бурый медведь. Об этом информационному агентству ТАСС рассказал директор заповедника Виктор Непомнящий. Сейчас у отшельницы живут московские студенты, которые помогают ей по хозяйству. Медведь объявился, сейчас будет ее беспокоить. Поэтому мы принимаем меры сейчас. Направили соответствующие документы на регулирование численности медведей. Пока что документы на согласование в Москве, говорит Непомнящий. Осенью прошлого года медведь утащил одну из двух собак Агафьи Лыковой. Агафья Лыкова – единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она родилась в апреле 1945, по другим данным, 1944 года. Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года. В мае 2001 года заимка стала частью заповедника «Хакасский». Напомним, что в Сибири участились случаи нападения медведей на людей. Так, в турбазе в селе Артыбаш в республике Алтай медведь напал на палатку с туристами и убил 29-летнюю жительницу Новосибирска. В Тайшетском округе Иркутской области медведь покалечил двух мужчин. В селе Баян-Кол в Туве агрессивный медведь вышел к людям. Это был выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, предлагаем вам отеческие наставления старца Ефрема Филофейского Аризонского, читает Валентин Клементьев.

о скорбях, страданиях и труде. Любовь нашего Небесного Отца да пребудет с вашими душами, чтобы, оживотворяемые ею, вы приносили плод послушания Его жизнеподательным заповедям, и все же хотящие благочестно жить о Христе Иисусе гонимы будут, поскольку вы, посвятив себя ангельскому житию, последовали за Спасителем Христом, то величайшим вашим долгом является терпение скорбей, которые происходят либо от естества, либо от разленения, либо от грехов, либо от людей. Раз мы хотим жить жизнью по Христу, то должны подчиняться воле Божией, ибо все приходит от Бога или попускается им. А если от Бога, то такова Божия воля – терпение скорбей. Если Небесный Отец так повелевает, то неужели мы не послушаем Его? Разве мы не возгласим вместе с блаженным Иовом: «Яко Господеви изволися, так и бысть, буди имя Господне благословенно»? Поэтому терпением и благодарением Бога мы являем послушание божественной воли. И разве слушающийся Бога не удостоится уже здесь стяжать в себе вечную жизнь? Истинно, такой будет жить во веки веков. И так будем подвязаться, отточим наши души точильным камнем терпения, чтобы произвести Богу благоугодное дело. Скорби, болезни, огорчения, искушения. Ничто из этого да не отлучит нас от любви Христовой, ибо и прежде мы были научены и приняли ведение того, что узок и скорбен путь, руководящий шествующих по нему к беспечальной жизни. Тернии и колючки рассыпаны на пути, следовательно, нам необходимо быть крайне внимательными. Шествуя по скорбному пути, нам встречаются, например, испытания в виде болезни, или мы натыкаемся на колючки маловерия, нетерпения, трусости, которые грозят разорвать одеяние нашей души. Тогда нам нужно противостоять им верой, надеждой и терпением, имея пред собой пример Иисуса Христа, который во все время своей земной жизни нес многие скорби, и многочисленные терния уязвляли Его пресвятую душу. Посему Он призывает: «В терпении вашем стяжите души ваши». Болезнями и вообще всем скорбным Бог, как родной Отец, устраивает наше спасение, ибо этим Он ищет способы передать нам свою святость. Аще же без наказания есте, Ему же причастницы быше вси, убо прелюбодейчиши есте, а не сынови. О, премудрость! Таким образом, когда мы страдаем, тогда делается явным, что мы дети Божии. А разве есть такой, кто не хочет быть чадом Божиим? Следовательно, если хочешь быть чадом Божиим, с благодарением, верой и надеждой претерпевай насылаемые тебе Богом скорби и искушения. Искушение, происходящее от людей, тоже суть от Бога, чтобы мы приобрели выносливость, благодушие, сострадание, терпение, ибо все это божественные свойства. Как Господь говорит нам: «Яко солнце свое сияет на злые и благие, и дождит на праведные и на неправедные». Посему, чтобы наречься чадами Божиими, нам подобает любить всех людей, чтобы ни следа ненависти или злобы не проявлялось в душах наших. Ничего не стоит страдание всей нашей жизни пред лицом непостижимых благ, уготованных Богом тем душам, которые подъемлют крест, состоящий или от скорбей естества, или от человеков, или от самого дьявола. Какая-либо страсть или немощь не борола нас, если мы воздвигаем на нее ответную брань, мы обретаем повод сподобиться этих слов ублажания: «Блажен муж, иже претерпит искушение, за неискусен быв, примет венец жизни,
Его же обеща Бог любящим Его. Поэтому, чадо мое, претерпевая все скорби, ибо ими незримо сплетается венец для каждого. Люта зима, но сладок рай. Терпите же мороз искушений, чтобы радостной стопой ликовать на небе. Многое приносит нам скорбь, чадо мое. Но блажен тот, кто с терпением и благодарением переплывает море скорбей настоящей жизни. Да, мы должны благодарить Бога, который посредством этих скорбей приуготовляет нашу бессмертную душу, чтобы она стала наследницей вечных благ Небесного Царства. Господь, наказывах у нас на пользу, да причастимся святыни Его. Через разнообразные скорби соделается в нас вечная слава в безмерном преизбытке. Посему не нужно и даже вредно роптать во время наказания Господне, но для каждой души полезно совершенное послушание целителю душ и телес наших, который во время различных скорбей врачует невидимую душевную рану со святой целью – даровать здравие, то есть очищение сердца от постыдных страстей. Пред таким премудрым духовным врачом мы имеем неуклонный долг непрестанно приносить ему благодарение на деле, тем, чтобы не огорчать его никакими прегрешениями. Все святые пришли свою жизнь со скорбями и в разнообразных муках, и это несмотря на то, что грех не находил в них ничего из своего, чтобы причинять им скорби. И тем не менее, житие их зачастую было настоящим мученичеством. Какой же ответ представим мы, впавшие во многие грехи и заботящиеся о том, чтобы обрести способ прожить жизнь свою без скорбей и мучений? Истинно, мы ответственны за грех и, следовательно, нуждаемся в биче спасительного наказания Господня, чтобы сподобиться счастливого спасения в Царстве Небесном благодаря щедротам нашего человеколюбивого Бога. Насколько тебя любит Бог, чадо мое, я усматриваю из того, как часто посещает Он тебя. Еще я вижу твое могучее терпение и твое непрестанное благодарение великому врачу Богу. Из-за чего ты, шествуя по пути Божию, печален и угрюм? Пускай безотрадно печалятся те, кто забыл Бога, кто не имеет никакой надежды на сей живой и неиссякающий источник Божий. Мы же, верующие в живаго Бога и возложившие на Него свое упование, должны радоваться, потому что на небе у нас есть такой Отец, который любит нас несравненно больше всяких отцов и матерей и проявляет безграничную заботу о том, чтобы соделать нас достойными себя. Но ведь мы ошибаемся каждую секунду. Да, я этого не отрицаю. Но мы также знаем, что природа наша сотворена из брения, что она желает земного и ищет низменного, что прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его, и что внутри себя мы видим иной закон, который стремится поработить свободную волю, подчинить ее себе и соделать рабом греха. Однако надо всем этим торжествует благое произволение.

искупила грехи человечества и источила жизнь, и блажен уповающий на Него. Дерзай, чадо мое, твоя скорбь претворится в радость. Эта скорбь станет причиной великого блага для тебя. Она защищает тебя, подобно железной кольчуге, чтобы лукавые стрелы привязанности к земному не отвлекли твой ум от попечения о небесном и о твоей бессмертной душе. На смену радости приходит скорбь, как и скорбь сменяет радость, подобно тому, как день сменяет ночь. Такой путь положил для спасаемых Отец Светов. Только терпение и надежда, их начертая в глубинах своего сердца, ими будет отражено все противное. Держись за нашего сладкого Иисуса. Призывай Его в твоих скорбях. Возложи на Него скорбные попечения, и Он благо тебе сотворит. Как и Анна, мать пророка Самуила, крайне опечаленная своим бесплодием, припала ко Господу и с такой силой изливала боль своей души, словно она потеряла рассудок, и в прошении своем она была услышана. Кто уповал на Бога и постыдился? Конечно, речь идет о действенной надежде, а не о предосудительной. То есть надежда должна сопровождаться посильным духовным деланием, иначе это не надежда, а насмешка. От такой лукавой надежды да избавит нас Бог. Какой вред терпит человек, когда не помышляет о том, что скорбями он воспитывается, как чадо Божие, и забывает о своем сыновстве. Любовь земных родителей соделывает для них неукоснительной и абсолютной обязанностью воспитания своих чад. Поскольку Бог наш Отец, то воспитывает своих чад для их же пользы, чтобы они приобщились Его святости. Сыне, не пренебрегай наказания Господне, ниже ослабевая от Него обличаем. Итак, забвение христиан о том, что их отцом является Бог, есть великое зло, ибо, забыв об этом, когда им случится получить удары отеческого жезла, боли, скорбей, искушений и тому подобного, они впадают в отчаяние, их обуревают тьмы помыслов, и наказание для них становится еще более тяжелым и лишенным какого бы то ни было утешения. Как прекрасно говорит нам апостол Павел. «Забысти, — пишет он, — утешение, еже вам, яко сыном, глаголит». Мы забыли, — говорит апостол, — об утешительном совете, который предлагается нам, как чадам Божиим. Для чад Божиих, которых он принимает, наказание Господне неизбежно. Бог не прощает просто так, Бог не таков, как многие несмысленные родители, проявляющие к своим чадам такую нездоровую любовь, которая впоследствии приносит их любимым детям только погибель и вечные муки. Бог, будучи бесстрастным и святым, не окрадывается такой любовью, чтобы, дескать, не огорчать своих возлюбленных чад и не замечать их грехов и безобразия. Нет, тысячу раз нет. Бог, имеющий настоящую любовь к своим чадам, непременно будет их наказывать, наставлять. Он свяжет их свободу и будет наносить им различные удары, чтобы к вящей славе и хвале Иисуса Христа преобразить их злые нравы и сделать похожими на свой святой нрав. Так и Христос, возлюбленное чадо Отца, когда был на земле, был искушен в наказании Господнем. Не потому, что Он, безгрешный Бог, нуждался в этом, а для спасения человека, для нашего наставления и примера, дабы мы последовали стопам Его. «Отче мой, аще возможно есть, да мимо идет от меня чаша сия, а баче не яко же аз хощу, но яко же ты». В любых обстоятельствах возводи умное око души горе,

0: откуда и придет помощь. Что бы ни случилось, не отчаивайся. За искушением непременно последует благой исход. Бог никогда не оставляет человека и никогда не нагружает тяжести более, чем он может понести. Если по такому принципу поступают люди, то тем более благий Бог, который ради человека пролил на кресте свою всесвятую кровь. Это есть наша истина, что христиане, претерпевая временные скорби, приобретают ими будущую вечную радость и упокоение. Никогда не будем ублажать тех, кто на земле имеет всегдашнюю радость и мнимый мир. Наоборот, будем о них скорбеть, потому что временная радость станет им преткновением для грядущей жизни. Бог милостив, но и справедлив. Милостив в этой жизни, а после смерти Он – праведный судья. Он не может дать вечную муку тем христианам, которые претерпели скорби, говорю, настоящим христианам, а не по имени только. Там Он дарует им нескончаемую радость, которую никто не сможет у них отнять. Не может Бог из мучения временного ввергнуть праведного человека в мучение другое вечное. Потому ты более радуйся, а не скорби, ибо Бог удостоил тебя страдать временно, чтобы упокоить вечно. Вечная радость соблюдается только для тех христиан, которые претерпевают скорби. Как и в евангельской притче о богаче и Лазаре, Господь говорит: «Рече же Авраам, чада, помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем, и Лазарь такожде злая, ныне же сде утешается, ты же страждеше». Бог никогда не лицемерит, но по справедливому слову своему Он сотворит именно так. Если ты посмотришь на жития святых, то увидишь сплошные искушения, скорби и стеснительные обстоятельства. Так они прожили свою жизнь. Ни один сластолюбивый человек не войдет в селение вечное, исполненное неизреченной радости. Войдут же в него лишь те, кто ради Бога претерпел скорби ради сохранения Его заповедей. Господь говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да ведь и у Бога, который пришел на землю, всю жизнь были труды и страдания. И как Он окончил свою жизнь, повешенный на кресте, как проклятый, дабы разрушить средостение, проклятие. Страшные муки терзали сердце Бога человека, и Он возопил: Боже мой, вскую мя еси оставил». Земля потряслась, и завеса церковная разодралась посередине, что было видно чувственными глазами, а в умопостигаемом мире потряслась, и до основания разрушилась стена проклятия, средостение между Богом и человеком. И когда Иисус испустил дух, соединилось прежде несогласное, и человек стал не просто другом Божиим, а сподобился родства с Богом. Человек получил благодать усыновления, наследницы уба Богу, с наследницы же Христу, потому что дал сыну мать, Пресвятую Деву Марию, и Христос от ее пречистых кровей принял плоть. Эта обожествленная человеческая плоть воссела одесную Бога и Отца. И теперь Бог созерцается на небесах и принимает поклонение ангелов и как Господь, и как человек. Видишь, куда вознесся человеческий род. Люди стали богами по благодати. Поэтому разве может кто-либо попасть туда, минуя стеснительные обстоятельства? Мы неизбежно будем в тесноте, претерпим скорби. Но однажды все закончится, и мы забудем все скорбное. Внезапная вечная радость широко отверзет свои нежные объятия и воскликнет: «Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные скорбями, и аз упокою вы». В любом твоем деле и поступке, слове или мысли, представляй, что Бог присутствует рядом с тобой, все видит и однажды будет все это судить. От такого спасительного поучения рождается страх Божий, который является виновником еще большей пользы. «Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную меня есть, да не подвижуся», — говорил пророк Давид. «Светильник ногама моима, закон твой и свет стезям моим». Этот страх рождает и смирение, потому смиренно-мудрый рождается не только в искушениях и испытаниях, но и от духовного поучения и от познания своей немощи. Подумать только, как немощен человек, что он сам не в силах творить ничего доброго, хотя оно посеяно в его природе, и наоборот, он с легкостью творит злое, несмотря на то, что оно чуждо его естеству. Человек желает благоугодить Богу, но если этому не посодействует благодать Божия, то добро, которое он сделает, не будет добром. И несмотря на все его желание и труд, если не поможет Бог, то в суе будет и первое, и второе. Когда человек помышляет о своем прошлом, о том, когда он не знал Бога и как он нагрешил, сокрушается, смиряется, плачет, просит прощения и размышляет: «Если меня оставит благодать Божия, то я могу сотворить еще худшее прежнего». Тогда соединенный со смирением страх ограждает душу. Это духовное поучение называется познанием человеческой немощи, когда человек без труда и скорбей приносит полезные плоды смирения. Да, приходят испытания, но большей частью они посылаются по причине гордости. Когда человек находится в состоянии смирения, то испытаний будет меньше, и они будут легче. Но человек всегда должен быть наготове, как капитан, который после штиля ожидает бурю. Ибо если человек ожидает что-то, приход этого уже не кажется ему странным, потому что он ожидал этого. Таким образом, человек всегда должен быть готов ко всему, и когда придут испытания, он не впадет в печаль. Да и разве возможно, чадо мое, не вкусить нам скорбей, когда благодаря скорбям и трудностям мы наследуем вечные блага, о которых сказано: «Их же око не види и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоши, я же уготова Бог любящим Его». Не будем забывать, чадо мое, что все святые прошли через печь различного рода скорбей, согласно с тем званием, которому каждый из них был призван. Если мы посмотрим на знаменитое житие святой царицы Феофании, то увидим необычайное множество скорбей, которые следовали одна за другой на протяжении всей ее многотрудной жизни. На ее долю выпало много страданий. Она прилагала всевозможные усилия, стараясь увещаниями, молитвами, слезами и собственным примером обратить на правый путь своего впадшего в грех мужа, императора Льва Мудрого. Для ее святой души этот человек был ее пожизненный крест, и эти мучения вкупе с ее добрыми делами соделали ее святой. Поэтому терпи, держи молитву, внимай наставлениям, надеясь на Господа. Блажен муж, иже уповает нань. Таким предначертан земной путь человека. Поскольку он отпал от бессмертия, то теперь собирает те плоды, которые породило прислушание. Сколько бы ни хотел этого человек, сколько бы ни старался и не надеялся жить без скорбей, он не сможет достичь этого, потому что Искуситель обходит всю Поднебесную и всю твердь земную, всех просеивает через сито искушений и всем дает испить горечи скорбей и проклятие закона. Куда бы ты ни бросил взгляд, кого бы ни спросил, все как едиными устами исповедуют тебе, что как будто какое-то жало уязвляет их и причиняет им боль. Но скорбь отличается от скорби. Некоторые скорбят, что не могут насладиться аморальными поступками. И это преступная скорбь. Другие скорбят законно и справедливо. Это естественная скорбь. Если же при этом у них есть и духовное ведение, то для претерпевающего скорби становится причиной освящения. Точно так произошло и со святой Феофанией. Она страдала законно, потому что супруг ей изменял. Но имея духовное ведение, наставление, христианские примеры, она с терпением, слезами, молитвами возложила все свое упование на Бога. И в результате сего к ней по справедливости пришла святость. Поэтому терпи все, освящайся посредством скорбей. Благодари Бога, который временно наказывает тебя, чтобы упокоить навеки.
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали отеческие наставления старца Ефрема Филофеевского Аризонского. Читал Валентин Клементьев. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 23 часа.
1: Новости.
2: На православном радио «Воскресенье» выпуск новостей. Прихожане Бесердского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского приняли участие в Дне поселка 29 августа 2026 года. Вместе с другими организациями, школами, ветеранским объединением, коллективами местных предприятий прошли в праздничном шествии на Дне поселка. Торжество началось ранним утром, когда настоятель храма во имя святого преподобного Серафима Саровского поселка Бесердь иерей Андрей Федореев совершил молебен на благое дело и осветил вновь открывающийся парк здоровья. А в это время в фойе храма уже открывалась выставка-ярмарка «Бесердь мастеровая», на которой были представлены поделки взрослых и детей. Специально были подготовлены заготовки из урожая 2026 года. Жители принесли овощи и ягоды, цветы и кустарники. Удивлялись своими размерами тыквы. Проводились на ярмарке и мастер-классы. Дети наносили рисунки на футболки, раскрашивали бейсболки, украшали открытки с помощью бумагокручения, делали куклу-травницу, формировали букеты из садовых цветов. Прихожане настряпали пирожки и булочки, которые каждый желающий мог приобрести за пожертвования и попить чай. Проводилась на ярмарке и беспроигрышная лотерея, призы для которой были пожертвованы предпринимателями поселка. Лотерея очень порадовала всех, а призы были очень достойные. Все вырученные средства, 43 757 рублей, будут направлены в помощь фронту. Праздничное шествие, в котором прихожане храма приняли участие, еще раз показало, какой большой поселок Бесердь. Сколько разных народностей и национальностей живет здесь. Представители организаций, одетые в национальные костюмы разных народов, объединились в хоровод «Венок дружбы». Далее в этом выпуске. Епископ Штутгартский Иов выступил с заявлением в связи с событиями в Успенской Святогорской лавре. Как стало известно ранее, 23 августа 2026 года около 11 часов близ Никольского храма на территории Успенской Святогорской лавры группа неустановленных лиц совершила нападение на насельников обители. Погиб монах Варсонофий Турянский. Ранение получил инок Григорий и проживающий в обители беженец Андрей Кириенко. Германская епархия Русской зарубежной церкви издавна посылает в Святогорскую лавру, где заботятся о многочисленных беженцах, гуманитарные грузы. Новое испытание, постигшее лаврскую братью, потрясло не только их и нас, но и весь православный мир. Мы видим, как многие представители православных церквей с болью отозвались на происшедшее, говорится в заявлении епископа Штутгартского Иова, опубликовано на сайте германской епархии. Одновременно можно наблюдать относительное молчание украинских СМИ и полное молчание немецких СМИ в этом вопросе, отмечается в публикации. Мы живем в век невиданного доселе уровня информационной пропаганды и войны. Был убит монах не той, с точки зрения украинского национализма, церкви. Безжалостная и, могу предположить, безнаказанная расправа с представителем церкви, которая на Украине уже многие годы стоит на грани государственного запрета, отправляет нас мысленно ко временам раннего христианства, когда представителей запрещенной религии можно и нужно было уничтожать во благо общественности, заявляет епископ Иов. Если приведенное выше свидетельство одного из пострадавших соответствует действительности, то монах Варсонофий – мученик в истинном смысле этого слова. Он свидетель истины Христовой, а истина Христова пребывает во веки веков. Врата ада церковь никогда не одолеют, свидетельствует владыка Иов. И в завершение выпуска. В Крыму 38-летний Денис Грибаха погиб, спасая женщину, которую во время шторма унесло в море на сабборде. Трагедия произошла на пляже, где мужчина с женой праздновал годовщину свадьбы. Как рассказывали очевидцы, женщина сидела у бара, После обеда погода резко испортилась. Поднялся ветер, пошли большие волны. Но она не испугалась и отправилась в море на сапе. Вскоре ее начало уносить от берега, она упала в воду. Денис бросился в воду, быстро доплыл до тонущей, помог ей забраться на сап, отдал ей свой спасательный жилет и подтолкнул доску к берегу. Когда женщина оказалась в безопасности, мужчина внезапно начал тонуть. Просто резко ушел под воду. Все это происходило на глазах его жены. Она потеряла сознание в этот момент. В тот вечер они праздновали годовщину свадьбы. Он подарил Насте большой букет цветов. Рассказали близкие погибшего. Тело Дениса искали водолазы 2 дня. Нашли в том же месте, где он утонул. У мужчины остались 3 детей, дочь и 2 сына. Вы слушали выпуск новостей на православном радио «Воскресенье». Всего вам доброго и храни вас Господь.

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечером время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всей святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенный от враг наших, Ты бойся Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и до спети, прости мне грехи, я же сотвори седен делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисти сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой в словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или катиться греши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горей скота, вольно мя грехи невольные, ведомо и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прийди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящий семени на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя. Милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерных согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мои согрешения, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не уснуть смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотворить Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших фади тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты сих хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия и камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, крапи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенный сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророка и же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленной плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божьей Матери, ас окаянный, припадай, молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи покитай же творю, ведущийся владычице моя госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем госпоже пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать, и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противником и врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, яко воистину блажить Тя Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отр сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешним удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочешь, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнание всякого супостата, о причестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со Святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся напрости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братья наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедший же согрешение мое милосерден Твоим, прости ми и разреши от всех сих, я же изглагол пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: В нашем эфире программа из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным. Речь пойдет про моду.
1: Отец Александр, расскажите, каково отношение православных к моде?
2: Понятно, что мода – это явление проходящее, а все-таки православные ценности – явление вечное. Но, с другой стороны,

0: немножко сделаю отступление вообще о том, что человек есть творение Божие. И человек, в том числе его тело, это сосуд для Духа Святаго. Так понимает это Священное Писание. И понятно, что человек должен как-то за собой ухаживать, заниматься спортом, о чем тоже мы говорили, должен как-то прилично выглядеть, ну и многие-многие другие вещи. Но вместе с тем, Священное Писание нам четко говорит, что попечение о плоти нельзя превращать в похоти. То есть у нас не должно быть ничего того, чтобы нами обладало. Опять же, вспомним еще одни прекрасные слова о том, что все мне позволено, но ничто не должно мною обладать. И вот, наверное, это самый главный критерий отношения к каким-то внешним вещам, к моде, еще к чему-то, который должен быть у православного христианина. Мы как-то с вами беседовали на прекрасном Раисском озере вообще о каких-то внешних вещах. Мы говорили там про уколы красоты, мы говорили про маникюр и все остальное. И вспоминали слова Священного Писания о том, что святые жены украшали себя, ну, чтобы как бы угождать своим мужьям. Интересная тоже мысль Священного Писания. По сути, по своей, если все это разумно, если все это для того, чтобы было все внешне красиво, приятно, благообразно, а не как самоцель, то, конечно, все это имеет свое место, и можно сказать, что это все дозволено и позволительно.
1: То есть быть модным для православного человека – это грех?
0: Нет. Грех, если ты начинаешь этим слишком увлекаться. Если, например, ты приходишь в магазин и говоришь, знаете, я там спортивные штаны коллекции прошлого года покупать не буду, потому что это коллекция прошлого года, ну, условно говоря. Или, допустим, у меня телефон уже, вот у всех уже там 17, а у меня еще 15. Все, какой кошмар, какая катастрофа. Вот такая форма, конечно же, она является грехом. Что это уже привязанность, это уже то, зачем мы начинаем очень внимательно следить. Это то, что уже становится лишним.
1: Иметь в своем гардеробе излишество одежды, там 50 платьев, 40 пар брюк и так далее, это неправильно, наверное?
0: Вопрос отношения. Я думаю, что какие-нибудь, например, там звезды эстрады, услышав ваш вопрос, сказали бы 50 платьев. Ну и что мне на 3 дня еще с этим делать? Да, на ближайшие 3 дня больше у меня нет. Мне больше не хватает. Это очень условные границы. Я думаю, что самое главное – это наши отношения. Представьте себе, допустим, там, студента, который там мало получает денег, но при этом при всем берет в кредит, допустим, какой-нибудь дорогой телефон последней модели, просто потому, что он последней модели. Не потому, что что-то снимает на него, ведет блог, ну просто потому, что ему это очень хочется, потом он питается какой-нибудь там растворимой лапшой и так далее. Вот это да, вот это действительно это привязанность, это действительно лишнее, это чрезмерное. Это ну, то, от чего нужно бы отказаться православному человеку. А, конечно же, количество вещей в гардеробе, это уже определяет как сам для себя, но если ты действительно переживаешь это вещь из коллекции прошлого года, и для тебя это просто совершенно неприемлемо, ну, наверное, это уже чрезмерно.
1: Но, наверное, не так страшна мода на одежду, как мода на губы, нарощенные ресницы, на татуировки, то, что потом уже нельзя будет поправить. Если ресницы, да, их можно будет отклеить, отрастить свои, то татуировки, губы и так далее, пластика, это уже, наверное, совсем недопустимо.
0: Пластика допустима в том смысле, что, допустим, у человека есть какие-то дефекты, или как он считает, что это дефекты, которые мешают его комфортной жизни. Ну, допустим, там молодого человека и девушку, например, там в школе дразнят, что, допустим, у него какой-нибудь там длинный нос, ну, допустим, да, или там не та форма ушей. И действительно он об этом переживает, ну, и в общем и целом все-таки он считает, что это на самом деле плохо. Наверное, тогда для него это решение, возможное решение, если он действительно всю свою жизнь думает про свою форму ушей, про свою форму носа и так далее. Да, тогда для него пластика – это решение. Но если человек вдруг решил, что ему нужно вот именно эту форму, если он хочет быть, допустим, как Барби, просто потому что считает это красивым или еще что-то, да, то, конечно же, это чрезмерно. Мне всегда удивительно было подумать, думаю, а как вот интересно эти люди потом выглядят в старости, которым там, допустим, там в 20 лет сделали себя в виде известной куклы, а потом, допустим, она стала бабушкой, ей там 85, и что? Ну, возможно, просто они не доживут, скорее всего, до 85, но это было бы интересно себе представить. Есть вот очень важное понятие, вообще восприятие человеком себя. То есть если для человека это реально некомфортно, если вся его жизнь превращается в комплексы, в переживания за форму ушей, то, наверное, все-таки есть смысл их поправить.
1: Отец Александр, а есть ли православная мода?
0: Я думаю, что есть, потому что есть специальные фирмы, которые разрабатывают, например, там, православную женскую одежду. То есть это красивое платье, которое можно спокойно носить в храме, которое соответствует всем церковным правилам. Есть, например, примеры мужской моды. Кто-то делает красивые рубашки, красивые брюки. Кто-то делает это как историческую реконструкцию, такой, знаете, в стиле. Вот классическая русская рубаха, например.

0: Вот человек хочет ходить в храм таким вот образом. Есть огромное производство самых разных платочков, самых разных видов, самыми разными картинками на нем и так далее. Я думаю, что все это хорошо, но просто самое главное этим не увлекаться. То есть, если, например, у человека выбор стоит там, прочитать молитву перед причастием и причаститься на литургии, и пойти просто в том, что есть, или, например, там, отгладить специальное платье под цвет праздника, красное на Пасху, белое на Рождество Христово и так далее, и ни к чему не готовиться, ну, все-таки надо прочитать правила к причастию, причаститься, хотя ты и пойдешь в том, что есть. И также, в принципе, есть специфическая церковная мода. Я знаю, что есть такие дизайнеры одежды, которые шьют красивое церковное облачение, они, кстати, очень красивые. И опять же, тут нужно понимать, что вообще красивое церковное облачение, то есть вот это вот одежда все-таки, вот то, что сейчас на мне, а я говорю про облачение, то есть то, что мы носим на богослужение, да, красивое церковное облачение, это все-таки элемент праздника, это то, что как бы прославляет Бога, это красиво, это должно быть всегда сделано. Поэтому есть, наверное, такая вот православная мода, которая касается и мужчин, и женщин, и священнослужителей, все это есть. Нужно к этому здраво относиться. Я буквально недавно перелистывал, у меня есть советское издание, настольные книги священнослужителей. Очень интересная книга, там у меня есть 5 томов. И интересно, что в приложениях, это издание 77 года, в приложении выкройки для облачений диаконских, священнических и архиерейских. Почему? Потому что еще ничего этого не было. То есть не было этого массового производства, не было специальных церковных, ткаческих и так далее предприятий. И когда просто могли издать, издавали все. То есть ты открываешь, допустим, книгу, и чисто случайно там в приложениях иконки, и они такие под размер, то есть можно вырезать и вставлять в храме. Это, кстати, в журнал Московской патриархии так часто издавали. Там он большой, А4, и иконка вставлена сразу полноразмерно, и сзади ничего нет. То есть сразу, ну, понятно для чего, потому что гонение, да, и была возможность издать, и все издали. Она еще такая полиграфическая, красивая. Вышивки облачений, все это есть просто потому что, ну, была возможность и делали, была возможность и издавали. Поэтому к этому очень спокойно относиться. Вот сейчас это все есть. Есть такая возможность. Можно действительно иметь там какое-нибудь платье для праздника, для повседневного хранения в храм. Можно приходить там, в храм в какой-то мужской моде. Можно, например, там, подарить батюшке красивое облачение. Кстати, хорошая идея, если что, да. Вот. Но к этому относиться просто вот Господь нам дает сейчас это, слава Богу, что есть. Но нужно помнить о том, что было то время, когда просто церковные издания специально издавали выкройки и иконы в полиграфии, просто потому что ничего этого больше не было. Подводя итог нашему разговору, хочется сказать одну простую вещь, что мода – это все внешнее и временное, а православие – это вечное. И мы, допустим, видим какие-то изображения исторические, допустим, там даже 19 века, там уже по-другому. Мы видим, допустим, что-то древнее, а вообще отцов церкви, какие-то изображения, даже какие-то древние иконы, древние какие-то росписи с ними. И смотрим, они вообще по-другому выглядели. То есть это внешнее. То есть, допустим, святые апостолы, они просто носили ту одежду, которая была принята в греко-римском обществе того времени. То есть они ничего такого сверх не делали. И, может быть, когда-нибудь, если еще время двинется вперед, если еще мы проживем наш мир, еще проживет там пару-тройку веков, как Господь даст, может быть, будет смотреть на выпуск, сказать, ну, ничего себе, вот гуляли по центру в Казани в таком виде, да, и вот как, может, и поменялось. Поэтому давайте спокойно, с радостью, с благодарностью относиться к временным вещам, ну, думать о вечных.
1: Вы слушали программу из цикла «Основы нашей веры» с руководителем миссионерского отдела Казанской епархии священником Александром Ермолиным.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Настрой себя благодарить Бога за все, слыша слово апостола, о всем благодарите. Будешь ли ты в скорбях или в нуждах, или в утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все постигающее тебя благодари Бога, ибо многими скорбьми подобает нам внести в Царствие Божие. Итак, не сомневайся душою твоею, и не расслабевай ни в чем сердцем твоим, но вспоминай апостольское слово: «Аще внешний наш человек тлеет, обаче внутренне обновляется по вся дни». Если не претерпишь страданий, не можешь взойти на крест и причастником быть спасительных плодов его. Пока корабль на море, он бывает подвержен опасностям и приражению ветров. Когда же достигнет в тихую и мирную пристань, не страшится более опасности, бедствий и приражений ветров, но пребывает в безопасности. Так и ты, пока пребываешь с людьми, ожидай скорбей, опасностей и приражения мысленных ветров. Когда же достигнешь в уготованное тебе пристанище безмолвия, тогда не будешь иметь страха. Не унывай в скорбях и трудах телесных, которые несешь, трудясь ради общежития. Ибо и это также значит полагать душу свою за братию. И надеюсь, что велика будет награда за труд сей. Как Иосифа Господь поставил прокормить братью свою во время голода в Египте, так и тебя поставил он послужить общежитию. Я же повторяю тебе слова апостола: ты оба чада возмогай благодатью Духа Святаго.

В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: мой.
1: Ангелы святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютеся, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердие возглашать ей песни и хвалы. Радуйся, ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, царя царствующий бесплотный войне, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

0: видев человеколюбивый Господь, яко по прегрешении праотца нашего Адама, все человецы удо преклони суть ко греху, по своей незречении милости послал есть во всю землю святых ангелов, и коему же от человек представи хранителя, исполняющего по повелению владыки своего, святые ангели, всегда готови суть помогать и нам, Богу угодно поющим. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум моему просвещение свыше исходатайствуй, святые ангели, да возмогу познать, что есть воля Божия благая и угодная и совершенная, и сердцем и направи, ежеса усерден творить ее, тебе же, хранитель моего, да не пристану восхвалять и цевыми гласы. Радуйся, воспламеняй сердцем и любовью к Богу, Создателю моему. Радуйся, возбуждай меня на всяк день же и час, приносить Ему молитвы, прошения и благодарения. Радуйся, як уже стражем верным, страхом Господним душевным мой дом ограждай. Радуйся, вся помышление мое к распятому за грехи мира Спасителю устремляй. Радуйся, страдания Его и крестную смерть в память мою вперяй. Радуйся, воспоминанием страстей Господних блюстись от грехов мя поучай. Радуйся, благодатного свыше осенения Святаго Духа просить имя наставляй. Радуйся, яко на кроткий точию и смиренное сердце милостивно презирать Ему, утешителю уверяя имя. Радуйся, мыслью о вездесущей Божией всюду окружай мя. Радуйся, всеведение Его умным очистием моим представляй. Радуйся, милосердием Его кающимся грешникам сердце мое утешай. Радуйся, правосудием Его к ожесточенным и нераскаянным душу мою устрашай. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Силу Божественной благодати спроси ми, хранителю мой ангеле, во еже неуклонно и непрекновенно ходите ми спасительным путем Христовых заповедей, сердцем же и усты, непрестанно славите все святое имя Бога нашего и пейте Ему Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имам Тя, Богоизбранный покровителю мой, як уже светлую зарю, просвещающий души моей темноту и разгоняющий мрак сердечного неведения моего, сего ради с умилением припадая, молютися, да и вся мое чувствие, потемненная страстьми, очистятся, во еже не блуждать ими во тьме греховней, причудную же светлость Твою воспеваю сице. Радуйся, звездо невечернего света, от ресиянга божества воссиявшая, и мне выну озаряющая. Радуйся, пресветлое луче, помраченной грехми, сердечными очиса сиевающая. Радуйся, яко чишися направить имя на истинный путь, во тьме беззаконий заблуждающего. Радуйся, яко предлагаешь ими заповеди Господни, аки зерцало для всей жизни моя. Радуйся, яко поставляешь ими закон Божий, аки светильник ногам моим и свет стезям моим. Радуйся, яко словес Евангелия Христова, в сладость послушайте и поучаешь имя. Радуйся, яко учению Божественного Учителя моего, и Господа несомненно веровать и побуждаешь имя. Радуйся, яко повиновение уставам Святой Церкви укрепляешь имя. Радуйся, яко правилам и преданиям святых апостол, и Отец покоряйтесь, наставляешь имя. Радуйся, яко во исповедании святые и православную веру утверждаешь имя. Радуйся, яко за сие исповедание и на смерть готовыми бытью убеждаешь. Радуйся, яко еретиком и отступником истинной церкви сообщайтесь, возбраняешь имя. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Бури Житейского моря сокрушают духовный мой корабль, волнами морских попечений, и мир убогий души моя метется, и где обрящу тихое пристанище спасения, токму на тя по Бозе возлагаю надежду, хранителю мой ангеле, яко премудрого тя кормчего в мысленных бурях, смущающих мя стяжах, благодарственный убопою Богу моему, аллилуйя.
1: Аллилуйя!
0: Слышащие и зрящие тя, божественные ангели, крепкого моего блюстителя, злобней духе поднебесней, не смеют приближитеся ко Твоей пречистей светлости и душегубительными пакости деяти, сего ради смиренно молю тя, не отступи от меня за невоздержание мое, но присно от лукавого тех ловления и козней соблюдай мя, с умилением глаголюща. Радуйся, крепким кровом крил Твоих осеняй мя и покрывай, радуйся, окрест пламенным мечем присно ополчайся, радуйся, противу князя тьмы, во бранями пособствуй, радуйся, лукавых его служителей, побеждать ими помогай, радуйся, отгоняй от меня душепагубные демоны, аки хищные птицы, радуйся, вразумляя имя бесовские козни познати, аки лукавые лисицы, радуйся, зверообразное тех на ум, и сердце мое нападение отревай, радуйся, порождение их, гордость и ненависть из сердца моего исторгай, радуйся, зависть и злопомнение от мыслей моих прогоняй, радуйся, в отражении злых помыслов крестным знаменем себе ограждать и побуждай мя, радуйся, на аспида и василиска не боясь наступать и укрепляй мя, радуйся, имея непобедимое оружие против всех врагов моих, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: мой.
1: Богатечный и лучезарный звезде, путеводивший древле волхвы на поклонение родшемуся в Вифлееме Спасителю мира, дерзай уподобить и тебя, благий мой хранителю, неотлучным Бог и светоносным Твоим, мис пребыванием указующим и правый путь, ведущий в горний Вифлеем, в небесное царствие, да таму, сликий архангел и ангел, сподоблюся воспевати, привечному царю славы, аллилуйя.
0: Аллилуйя.
1: Видимя нощью содержимо мрачную и темным облаком страстей покрываема, святый хранителю души моя, не огорчися, не остави меня, но подражай долготерпению Спасителя моего, пожди еще, возбуждай меня к покаянию, донди же часа моя излютый источник и слез, намытие душевной нечистоты моя. А сем смиренно молю тебя и глаголю, радуйся, яко выну приносишь и Богу о мне грешнее молитвы своя, яко кодила пред ним благовонное. Радуйся, яко присно ходатайствуешь и пред Создателем моим, о еже спастися ми. Радуйся, яко праведный гнев его, движимый на мя, своим предстательством отвращающий. Радуйся, яко просиши всемилосердого Господа подати прощение злых моих деяний. Радуйся, яко умилостивляешь его благость, да не погубит мя со беззакониями моими. Радуйся, яко непрестанно молишися Искупителю моему, да дарут мне время к исправлению. Радуйся, яко возбуждаешь имя в покаянии препроводите во все дни живота моего. Радуйся, яко внушаешь ими желание, да вынукаюся пред Господем во всех моих прегрешениях. Радуйся, яко вразумляешь имя на всякое время, мысленно себе испытывати, и во гресех моих исповедоватися. Радуйся, яко влагаешь в сердце мое сокрушение и скорбь, за непрогневах преблагаго Бога моего. Радуйся, яко побеждаешь имя оплакивать окаянное и скверное житие мое. Радуйся, светоносный и неумолкающий ходатай спасения моего. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Проповедуй велигласно пресное Твое, хранитель мой ангеле, о мне грешне попечение, скорби бо и напастях, я же все многомятежном мире смущают мир души моя, являющимися скорый утешитель, вразумляя мя, яко вся сия не спосылается от премудрого Создателя, аки врачество противу душевных недугов моих, и поучая благодеющему сице, небесному врачу воспевать и Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Восевай души моей, омрачаемой скорби и унынием, свет благодатного утешения, и сердцем исполняется веселье и радости, егда непрестанными Твоими, святые ангели, наставления возбуждаем, дерзаю я, комытарь, вопите к щедрому Богу, да милости будет и простит мне прегрешение моя. Не примолчи оба, наставничи мой, вразумляя и укрепляя меня, зовущий Ти. Радуйся, помогай мне, благий, ерем спасительного терпения с любовью носите. Радуйся в бедах и заключениях упованием на Господа Бога укрепляй меня. Радуйся скорби и болезни мужественнее преодолевать ими поучаяй. Радуйся всякую печаль и уныние от сердца моего отгоняяй. Радуйся противу врага, все те чаяния уловите мя хотяща, братися побуждай мя. Радуйся словесем апостола, яко все хотящие благочестно жить и гоними будут, веровать и убеждай мя. Радуйся, образ терпения и злострадания, приятелями пророки и апостолы внушаяй. Радуйся, налик мученик и исповедник, за Христа до излияния крови своя подвязавшийся, во утешениями показуяй. Радуйся, страдания самого Спасителя и Господа, выну умными очисем моим представляяй. Радуйся, надежду и будущего воздаяния сердце мое услаждаяй. Радуйся всерадостным ожиданием вечных благ душу мою оживляяй. Радуйся, благий и пристный мой утешителю. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Хотя всем человеком спастися, премилосердый Создатель мой, послать я ангела своего, яко верными стража и пестуна добра во всем житии моем, досюду с помоществующими святыми твоими вдохновении, защищаешь и противу козни дьявола, и приготовляешь имя делы благими, в нити с мудрыми девами в небесный чертог, с богокрасную песнею «Аллилуйя».
1: Аллилуйя.
0: Новый показует благость Господь и Владыка мой на мне, непотребним и паче все грешнейшим рабе своем, презирая болюты моя и тяжкая, не полюбил мне есть со беззаконьми моими даже до настоящего дней и часа, но долготерпя на мне, милостивне ожидает моего обращения и сердечного покаяния, верую, благий хранителю мой, яко твоим пресным пред Богом за мя ходатайством доселе храним есим, тем же любовью к тебе подвизаем и взываю, радуйся, яко буревающийся мя в море жития сего, от конечного потопления соблюдающий, радуйся, яко из рова беззаконий моих, рукою твоя помощи мя исхищающий. Радуйся, яко греховный сон души вредной моей лености отрицающий. Радуйся, яко ум мой омраченный небрежением, светлым твоим присутствием озаряющий. Радуйся, яко хладное и мало не угасшее сердце мое, молитвами и воспламенятиями помогающий. Радуйся, яко на славословие Божие присно мя восставляющий. Радуйся, яко настрояющий глаз мой к песнопениям, ими же достойно и праведно есть хвалите Творца всяческих. Радуйся, яко поучаешь мя прославляйте Господа моего не устыточию, но и сердцем. Радуйся, яко исполнению пресветлой воли Его возбуждаешь мя. Радуйся, яко самоотвержению и отречению моей злые воли приобучите мя чишися. Радуйся, яко глубину простоту и агнчу кротости жатими приискренне желающий. Радуйся, яко о еже младенческому незлобию и старческому доброрассуждению дароватися ми, ходатайствующий. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Странный пришлец есть на земле сей, житие мое суетно и маловременно есть, аж окаянный, смерти безвестное, вом никогда же приемлю, не помышляю о страшном судище, в нем же имам праведному суди предстати и дать ответ о всяком деле же и слове. Тем же молю тебя, души моей хранителя, возбуди меня скоро от сна греховного, да не постигнет меня час смерти неисправлена, и да сподоблюсь и спросите от всемилостивого Бога беззаконие моим прощение и во гласе радования воспевайте Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Все Господь и Создатель мой, егда на знаменут ми представитесь от жития сего, Ты, благий хранителю мой, провидя грозные муки, духовом злобы и нераскаянным грешникам уготованные, и мне ожидающие, покрый мя Твоего милосердия крылами, як уж орел птенцы своя, и внегда исчезать от мне духу моему, да узрю тебя близ мне предстояща и лютые враги отгоняюща. О сем с умилением молютися, вещая сице. Радуйся умному часе моим горький, и страшный час смертный представляй. Радуйся, яко неизбежен, вкупе же и безвестен час, той приснами напоминай. Радуйся на каждый день, аки уже на последний житья моего, взирать имя поучай. Радуйся на всякое время, ко исходу во ин мир мя предуготовляй. Радуйся душевно умиление и сердечное сокрушение во мне рождаяй. Радуйся, выну желая ми, да по не прикончине дни моих покаюся. Радуйся, любите мир, и я же в мире ми воспрещаяй. Радуйся, пристрастие к ленному богатству, и сердце могу искоренять и помогаяй. Радуйся, вся благо земное бытие привременно, и скоро приходящими показуяй. Радуйся, яко вся красная мира сего цвету сильному подобна суть, вразумляй мя. Радуйся, славы человечьей, аки тени приходящие, искать возбраняй ми. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся, ангели Господень.

0: восклицающих «Аллилуйя!
1: Аллилуйя!»
0: Ведь действующий язык не может изречь: «Я же сотворил Мессии, святохранителю мой, во всем житии моем, прияв бы душу мою, откупели святаго крещения, хранил Мессии во младенчестве, учил и вразумлял оси в отрочестве, соблюдал Мессии от поползновения ко грехом в возрасте юношесте, наставлял оси пришедшими в мужество, охранял оси на всех путях моих, даже до старости, обличая и утешая, всюду помогая и направляя на путь спасения. Сего ради благодарственного пью ти, радуйся, яко никогда же лишаешь имя твоей помощи и заступления. Радуйся, яко от сна восстающими подвязаешь и ко благодарению Господа, укрепляющего силы моя. Радуйся, яко начаток и гожда дни молитвы освящать имя поучаешь. Радуйся, яко воспрещаешь ими без молитвы к всеблагому промыслителю, дерзновенно собой что начинать. Радуйся, яко самонадеяние и сердце моего истребите чишися. Радуйся, яко сладчайшее имя Господа Иисуса Христа усты непрестанно произносите, и в уме держать имя побуждаешь. Радуйся, яко во всякое время нужное точи и полезно вещать языком, ми внушаешь. Радуйся, яко от празднословия, многоглаголания, паче же кощунствами удерживаешь. Радуйся, яко и едущий пьющими, или и на что творящую пресность пребываешь. Радуйся, яко воздержанию в пище и питье приобучить имя печешися. Радуйся, яко спящими охранишь и врага, хотящий искусить имя сонным мечтаний, отгоняешь. Радуйся, яко воспрещаешь имя от любопразностного стремления, его очию моего целомудренный стыд влагаешь. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранитель мой.

0: Спасти всех пришед Иисусе мой преблагий, с умилением молютися, Твои милосердие прости моих злых премножества и безмерия, преклоняем и насея божественными мольбами Твоего невещественного служителя, Егожими приставилось из младенства, яко человеколюбец, хранителя, да достойно явлюся в нити в чертог славы Твоя, и со духе праведных воспети. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена твердо пресно являющимися, святые ангели, против ухищрений злобных врагов моих, ищущих вечной погибели моя, и расслабляющий душу мою леностью и самозабвение. Молю обо тебя, хранителю мой, над твоим ходатайством сподоблюся, при исходе души моя, истили се причастник быть и причистого тела, и святейшей крови моего Спасителя, якогда укрепився сею нетленную пищею и животворное питие, бестрепотно приду во ин мир, воспевайте моего благодетеля, радуйся, когда над есть власть и сила отражать и демонское на меня нападение, радуйся, яко приялась от Бога крепость на побеждение невидимых врагов моих, радуйся, яко от всякого злодейства и козни дьявольских моги избавить имя, радуйся, яко горьких мытарств начальника, лютка миродерца нападение от меня отреваешь, радуйся, яко ограждаемый Твоим присутствием, имам надежду в час смерти не устрашитесь мрачных лиц духов злобы, радуйся, яко хранимый Тобою, уповая безбедно прийти воздушное мытарство, радуйся, як укрепляемый Твоей помощью, чай не удержан быть и мне врат рая, ми вожделенного. Радуйся, яко Твоей земля предстательца сильный есть пред Богом, еже невежеными быть и во тьму кромешную. Радуйся, яко присно внушающими умилостивляйте Господа слезами покаяния, да избавлюся гиены адские. Радуйся, яко побуждающими день и ночь молитеся, да не послан буду со демоны мучитеся. Радуйся, неотступным и руководителю и пестуне. Радуйся, крепкий мой заступниче и скорый помощниче. Радуйся, ангели Господень, не усыпай.

0: Пение сей аще и от усердия моего те приносимое, святый хранителю мой, вем, яко недовольно есть ко изъявлению моего сердечное благодарение за вся благая, я же ми сотворил сии, и не престаешь и творить и даже до сего дней и часа, но я се молю тися, общего ми с тобою, создателю умилостиви, да на страшном суде своем, шуя части, избавит мя, и сподобит со всеми святыми воспевать ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильник мой угасе, елей же благих дел, вое же возжищи, и не сми, и где обрящуся, сокаянный, сном греховным отягченный, егда постигнет меня внезапу полунощь, час кончины моя, да не услышу и аз, як же юродивой девы, грозного гласа жениха, не вем тя. Помози ми, неусыпаемый хранителю мой, наполни сосуды души моя елеем благих дел, паче же милосердия и смирения, ныне же прими от меня сие пение. Радуйся, единого Господа имейте в разуме, преснами внушая, радуйся, заповедь о любви к Нему, преблагому, сердце мое обновляя, радуйся, любите Его, Создателя, всем умом и всем помышлением мя побуждая, радуйся, и к ближним искреннюю любовь мою богоугодну быти, непрестанно ми напоминая, радуйся, любите их не словом или языком, но делом и истиной мя поучая. Радуйся, во всех нуждах их помогати, желаньми влагая. Радуйся, утешати скорбящих, заступати обидимых, мя наставляя. Радуйся, от имени своих уделяти бедным и неимущим сердце мое преклоняя. Радуйся, и душу мою по заповеди Спасителя положите за други своя, готовыми быть и возбуждая. Радуйся, закрывай очиса моя, еже не зреть ими прегрешения брата моего. Радуйся, не попущай мне осуждать и поползнувшегося на грех ближнего моего. Радуйся, воспрещай мне яти веру от глагольником клеврета моего. Радуйся, ангели Господень, неусыпаемый хранителю мой.

0: Благодать дана тебе от всемогущего Господа, святый покровителю мой, еже храните меня на всех путях моих, да не камень коего соблазна приткнется нога моя, донде же меня представишь и Христу Богу спасена, Ему же немолчными вся сила небесная взывают. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Пою Твое досточудное милосердие и много снисхождение, быстро движимый уме, бесплотный слугу Господень, яко не гнушающийся греховным и с радости, и не пристаешь и приносите о мне непотребним святые молитвы свои ко святейшему престолу трипостасного Бога, еже не погибнуть ими вовеки, но Царствие Небесное наследовать и благоволюбо прияти, а душевные сокровища моих – приносим эти песнопения, радуйся, яко воспоминанием грядущего грозного суда Божия от грехов мя отреваеши, радуйся, яко душу мою, аки невесту, ко сретению прекрасного жениха Христа приготовлять и возбуждаеши мя, радуйся, яко пристно желаеши достойно мя сотворить и брачного чертога Его, радуйся, яко выну учишь имя возжигать и светильник души моя, да с мудрыми девами, душами праведных, вниду вонь. Радуйся, яко грехов надежда моя совлачитеся, побуждаешь имя. Радуйся, яко в ризу непорочности и чистоты облещися, ми способствуешь. Радуйся, яко ходатайствуешь, да на страшном суде Христове одесную Его стать исподоблюся. Радуйся, яко умоляешь благоутробие Божие, далеко избраны своих сопричтет мя. Радуйся, яко подвязаешь на молитву ко Господу и сожителей Твоих небесных, да вселит мя с ними во Царстве Своем. Радуйся, добрый и бодрый блюститель мой, радуйся, теплый мне грешним, молитвенниче и благий предстателю. Радуйся, по Господи Бозе и Пресвятей Богородице, крепкое мое упование. Радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой.
1: Радуйся.

0: славный,
1: о преславный и умный свете, ангели Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда им от земли восстать и на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристань близ меня тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюсь я вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и при вечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

О преславный и умный свете, ангеле Божий, прими благодарственное сие и молебное пение, егда имам от земли восстати на суд, покажешь и тогда милосердие Твое на мне грешнее, пристанем близ мне тих и радостен, надежду и спасение отъемля страх мой, да вселений райских сподоблюся вкупе с Тобою во веки веков, воспевать и привечному Царю славы. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.

Ангели святые, посланные с небесе, вы же храните меня и руководите во всей жизни моей, припадай, молютися, сам настави и вразуми меня, начинающий от сердечной любви и усердия возглашать ей песни те хвалы. Радуйся, Ангеле Божий, предстателю мою Пресвятой Троицы, радуйся, Царя царствующий бесплотный воине, радуйся, Господа господствующих небесных слугу, радуйся, умных и невещественных слуг Его сожителю, радуйся, творяй присно волю Владыки Своего, радуйся, приемай от Бога повеление и власть храните душу мою, радуйся, никогда же отлучайся имени грешного, радуйся, вынос пребывай мне недостойному, радуйся, соблюдай меня на всех путях моих, радуйся, сохраняй меня от всякого зла, радуйся, от Бога данными руководителю на путях жития моего, радуйся, благий мой наставниче, радуйся, ангеле Господень, неусыпаемый хранителю мой».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Один трудами по Богу достигает в покой его, а другой достигает туда же смирения. Ты же держись в том устроении, чтоб получить оный за то и другое, когда умрет в тебе гнев, впоследствии укрощения раздражительности в сердце твоем. И тогда исполнится в тебе слово Писания: «Виждь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя». Господь да сохранит душу твою и тело твое, и дух твой от всякого зла, от всякой противности, наносимой дьяволом, и от всякого мечтания, возбуждающего мятеж мыслей. Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господи нашему.

тысячи Христов. Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

0: Псалом 36. Псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его. А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты, а нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает, ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным, и потомков его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благословение будет. Уклоняйся от зла и делай добро, и будешь жить вовек, ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, и потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Господа и держись пути его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю. И когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширявшегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их. Избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают». Псалом 37. Псалом Давида «Воспоминание». Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих. И того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествуют надо мною враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно, и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот Ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред Тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня. не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал это. Отклони от меня удары твои, я исчезаю от поражающей руки твоей. Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему. Не будь безмолвлен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». Псалом 39. Начальнику хора. Псалом Давида. «Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь. Хвалу Богу нашему! Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал ты, Господи, Боже мой, о чудесах и помышлениях твоих о нас. Кто уподобится тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения ты не восхотел. Ты открыл мне уши, всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду, в свитке книжном написано о мне. Я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце. Я возвещал правду твою в собрании великом. Я не возбранял устам моим, ты, Господи, знаешь. Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня, милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно, ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей. Да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да сметутся от посрамления своего, говорящие мне «хорошо, хорошо». Да радуются и веселятся тобою все ищущие тебя и любящие спасение твое, да говорят непрестанно «велик Господь! Я же беден и нищ». Но Господь печется о мне. Ты — помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Псалом 40. Начальнику хора. Псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред тобою. Враги мои говорят обо мне злое, когда он умрет и погибнет имя его. И если приходит кто видеть меня, говорит ложь, сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло. Слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более. Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пету. Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им. Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне. Если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века. Аминь. Аминь.
1: Псалтирь звучащая.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Предлагаем вашему вниманию главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читает Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».
2: В лесу, в горе, родник живой и звонкий. Над родником старинный голубец с лубочной почерневшей иконкой, а в роднике березовый корец. Я не люблю, Русь твоей несмелой, тысячелетней рабской нищеты, но этот крест, но этот ковшик белый, смиренные, родимые черты. В тот день, когда я покинул Каменку, не зная, что я покинул ее навеки, когда меня везли в гимназию по новой для меня Чернавской дороге, я впервые почувствовал поэзию забытых больших дорог, отходящую в преданье русскую старину. Большие дороги отживали свой век. Отживала и Чернавская. Ее прежние колеи зарастали травой. Старые ветлы, местами еще стоявшие справа и слева вдоль ее просторного и пустынного полотнища, вид имели одинокий и грустный. Помню одну особенно, ее дуплистый и разбитый грозой остов. На ней сидел черной головней чернел большой ворон. И отец сказал, очень поразив этим мое воображение, что вороны живут по несколько сот лет. И что, может быть, этот ворон жил еще при татарах. В чем заключалось очарование того, что он сказал, и что я почувствовал тогда? В ощущении России и того, что она моя родина? В ощущении связи с былым, далеким, в общем, всегда расширяющим нашу душу, наше личное существование, напоминающим нашу причастность к этому общему? Он сказал, что этими местами шел когда-то с низов на Москву и по пути дотла разорил наш город сам Мамай. А потом, что сейчас мы будем проезжать мимо Становой, большой деревни, еще недавно бывшей знаменитым притоном разбойников и особенно прославившейся каким-то Митькой, таким страшным душегубом, что его после того, как он наконец-то был пойман, не просто казнили, а четвертовали. Помню, что как раз в это время между Становой и нами влево от большой дороги шел еще никогда не виденный мной поезд. Сзади нас склонялось к закату солнце и в упор освещало эту быстро обгонявшую нас, бегущую в сторону города, как бы заводную игрушку. Маленький, но заносчивый паровозик, из головастой трубы которого валил назад хвост дыма. И зеленые, желтые и синие домики с торопливо крутящимися под ними колесами. Паровоз, домики, возбуждавшие желание пожить в них. Их окошечки, блестевшие против солнца. Этот быстрый и мертвый бег колес, все это было очень странно и занятно. Но хорошо помню, что все же гораздо больше влекло меня другое. То, что рисовалось моему воображению там, за железной дорогой, где виднелись лозины таинственной и страшной Становой. Татары, Мамай, Митька. Несомненно, что именно в этот вечер впервые коснулось меня сознание, что я русский и живу в России. Не просто в Каменке, в таком-то уезде, в такой-то волости. Я вдруг почувствовал эту Россию. Почувствовал ее прошлое и настоящее. Ее дикие, страшные и все же чем-то пленяющие особенности. И свое кровное родство с ней. В гимназии я пробыл 4 года, живя нахлебником у мещанина Ростовцева. в мелкой и бедной среде. Попасть в иную среду я не мог. Богатые горожане в нахлебниках не нуждались. Как ужасно было начало этой жизни. Уже одно то, что это был мой первый городской вечер, первый после разлуки с отцом и матерью, первый в совершенно новой и убогой обстановке, в двух тесных комнатках, в среде до нелепости чужой и чуждой мне, с людьми, которых я, Борчук, считал, конечно, очень низкими, и которые, однако, вдруг приобрели даже некоторую власть надо мной. Уже одно это было ужасно. У Ростовцевых был и другой нахлебник. Мой сверстник и одноклассник, незаконный сын одного батуринского помещика, рыжий мальчик Глебочка. Но между нами не было в тот вечер еще никаких отношений. Он дико сидел в углу, как зверек, попавший в клетку. Дико и упорно молчал со звериной, недоверчивостью посматривая на меня из-под лобья. Да и я не спешил навязываться в дружбу к нему. Между прочим, и по той причине, что он казался мне не совсем обыкновенным мальчиком, от которого, может, надо было держаться подальше. Я еще в Каменке знал, что он будет жить вместе со мной, и однажды слышал, как нехорошо назвала его наша нянька, разумея его незаконное происхождение. А на дворе, как нарочно, было сумрачно, к вечеру стало накрапывать. Бесконечная каменная улица, на которую я смотрел из окошечка, была мертва, пуста. На полуголом дереве за забором противоположного дома, горбясь и натуживаясь, не обещая ничего доброго, каркала ворона. На высокой колокольне, поднимавшейся вдали, за железными пыльными крышами в ненастное темнеющее небо, каждую четверть часа нежно, жалостно и безнадежно пела и играла что-то. Отец в такой вечер тотчас закричал бы «зажечь огонь, подать самовар или прежде времени накрывать на стол к ужину. Терпеть не могу этого чертового уныния». Но тут огня не зажигали. За стол, когда попало, не садились. Тут на все знали свой час и срок. Так было и теперь. Огонь зажгли, когда уже совсем стемнело, и воротился из города хозяин. Это был высокий, стройный человек с правильными чертами смуглого лица и сухой черной бородой, кое-где тронутой серебристыми волосами. Чрезвычайно скупой на слова, неизменно требовательный и назидательный, на все имевший и для себя, и для других твердые правила, какой-то не нами глупцами, а нашими отцами и дедами раз и навсегда выработанный устав благопристойной жизни, как домашней, так и общественной. Он занимался тем, что скупал и перепродавал хлеб, скотину, и потому часто бывал в разъездах. Теперь в эти грустные сумерки хозяйка и девочки, сидя каждая за своим рукоделием, сторожко ждали его к ужину. И как только стукнула снаружи калитка, у всех у них тотчас же слегка сдвинулись брови. «Маня, Ксюша, накрывайте!» – негромко сказала хозяйка и, поднявшись с места, пошла в кухню. Первый мой ужин у Ростовцевых тоже крепко запомнился мне. И не потому только, что состоял он из очень странных для меня кушаний. Подавали сперва похлебку, потом на деревянном круге серые шершавые рубцы, один вид и запах которых поверг меня в трепет, и которые хозяин крошил, резал, беря прямо руками. К рубцам соленый арбуз, а под конец гречишный крупень с молоком. Но дело было не в этом, а в том, что так как я ел только похлебку и арбуз, хозяин раза два слегка покосился на меня, а потом сухо сказал: «Надо ко всему привыкать, Борчук. Мы люди простые, русские. Едим пряники неписанные. У нас разносолов нету». И мне показалось, что последние слова он произнес почти надменно. Особенно полновесно и внушительно. И тут впервые пахнуло на меня тем, чем я так крепко надышался в городе впоследствии. Гордостью. Гордость в словах Ростовцева звучала вообще весьма нередко. Гордость чем? Тем, конечно, что мы, ростовцевы, русские, подлинные русские, что мы живем той совсем особой, простой, с виду скромной жизнью, которая есть настоящая русская жизнь, и лучше которой нет и не может быть. ибо ведь скромна-то она только с виду, а на деле обильна, как нигде. Есть законное порождение исконного духа России, а Россия богаче, сильней, праведней и славней всех стран в мире. Да и одному ли ростовцеву присуща была эта гордость? Впоследствии я увидал, что очень и очень многим. А теперь вижу и другое. То, что была она тогда даже некоторым знаменем времени, чувствовалось в ту пору особенно и не только в одном нашем городе. Куда она девалась позже, когда Россия гибла? Как не отстояли мы всего того, что так гордо называли мы русским, в силе и правде, чего мы, казалось, были так уверены? Как бы то ни было, знаю точно, что я рос во времена величайшей русской силы и огромного сознания ее. Поле моих отроческих наблюдений было весьма нешироко, однако то, что я наблюдал тогда, было, повторяю, показательно. Да, впоследствии я узнал, что далеко не один ростовцев говорит в таком роде. То и дело слышал эти мнимо-смиренные речи. Мы, мол, люди серые, у нас сам государь Александр Александрович в смазанных сапогах ходит, а теперь не сомневаюсь, что они были весьма характерны не только для нашего города, но и вообще для тогдашних русских чувств.

старину их и в помине не было. Записывал торговый человек, кто сколько ему должен. Вот вроде этого. Простым мелом на притолке. Пропустил должник срок в первый раз. Торговый человек вежливо напоминал ему о том. Пропустил другой, остерегал. Ой, мол, смотри, не забудь и в третий раз. А то возьму да и сотру свою пометку. Тебе, мол, тогда дюже стыдно будет. Таких, как он, конечно, было мало. По роду своих занятий он был кулак, но кулаком себя, понятно, не считал, да и не должен был считать. Справедливо называл он себя просто торговым человеком, будучи не чета не только прочим кулакам, но и вообще очень многим нашим горожанам. Он, случалось, заходил к нам своим нахлебникам и порой вдруг спрашивал, чуть усмехаясь: «А стихи вам нынче задавали?» Мы говорили: «Задавали». «Какие же?» Мы бормотали: «Небо в час дозора, обходя луна, светит сквозь узоры мерзлого окна». «Ну, это чей-то нескладно», — говорил он. «Небо в час дозора, обходя луна». Я этого чей-то не понимаю. Не понимали и мы, ибо почему-то никогда не обращали внимания на запятую после слова «обходя». Выходило действительно нескладно, и мы не знали, что сказать. А он опять спрашивает: «А еще?» «А еще тень высокого старого дуба голосистая птичка любила, на ветвях переломанных бурей она кров и покой находила». Но это еще ничего. Приятно, мило. А вот вы прочитайте, Энти, про всеночную и под большим шатром. Я смущенно начинал: «Приди ты, немощный, приди ты, радостный, звонят ко всеночной, к молитве благостной». Он слушал, прикрывая глаза. Потом я читал Никитина: «Под большим шатром голубых небес вижу даль степей расстилается». Это было широкое и восторженное описание великого простора, великих и разнообразных богатств, сил и дел России. И когда я доходил до гордого и радостного конца, до разрешения этого описания: «Это ты, моя Русь державная, моя Родина православная», — Ростовцев сжимал челюсти и бледнел. «Да, вот это стихи», — говорил он, открывая глаза, стараясь быть спокойным, поднимаясь и уходя. «Вот это надо покрепче учить. А ведь кто писал-то? Наш брат, мещанин, земляк наш». Прочие торговые люди нашего города, и большие, и малые, были, повторяю, не ростовцевы, чаще всего только на словах хороши. Немало в своем деле они просто разбойничали, норовили содрать с живого и мертвого, обмеривали и обвешивали, как последние жулики, лгали и облыжно клялись без всякого стыда и совести, жили грязно и грубо, злословили друг на друга, чванились друг над другом, дышали друг к другу недоброжелательством и завистью. Походя над дураками и дурочками, калеками и юродивыми, которых в городе шлялось весьма порядочно, потешались с ужасной бессердечностью и низостью. На мужиков смотрели с величайшим и ничуть не скрываемым презрением, объегоривали их с какой-то бесовской удалью, ловкостью и веселостью. Да не очень святы были и другие сограждане Ростовцева. Всем известно, что такое был и есть русский чиновник, русский начальник, русский обыватель, русский мужик, русский рабочий. Но ведь были же у них и достоинства. А что до гордости России и всем русским, то ее было, еще раз говорю, даже в излишестве. И ни один ростовцев мог гордо побледнеть тогда, повторяя восклицание Никитина: «Это ты, моя Русь державная». Или говоря про Скобелева, про Черняева, про царя-освободителя, слушая в соборе из громовых уст златовласого и златоризного диакона поминовения благочестивейшего, самодержавнейшего, великого государя нашего Александра Александровича, почти с ужасом прозревая вдруг, над каким действительно необъятным царством всяческих стран, племен, народов, над какими несметными богатствами земли и силами жизни

0: мирного и благоденственного жития высится русская корона. Начало моей гимназической жизни было столь ужасно, как я и ожидать не мог. Первый городской вечер был таков, что мнилось, все кончено. Но, может, еще ужаснее было то, что вслед за этим очень быстро покорился я судьбе, и жизнь моя стала довольно обычной гимназической жизнью, если не считать моей не совсем обычной впечатлительности. Утро, когда мы с Глебочкой в первый раз пошли в гимназию, было солнечное. И уже одного этого было достаточно, чтобы мы повеселели. Кроме того, как нарядны мы были, все с иголочки, все прочно, ловко, все радует. Расчищенные сапожки, светло-серое сукно-панталон, синие мундирчики с серебряными пуговицами, синий блестящий картузик на чистых стриженных головках, скрипящие и пахнущие кожей ранцы, в которых лежат только вчера купленные учебники, пеналы, карандаши, тетради. А потом резкая и праздничная новизна гимназии. Чистый каменный двор ее, сверкающие на солнце стекла и медные ручки входных дверей, чистота, простор и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, залы, лестниц, звонкий гам и крик несметной юной толпы с каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них после летней передышки. Чинность и торжественность первой молитвы перед учением в сборной зале, первый развод парные в ногу по классам, ведет и командуя бойко марширует впереди настоящий военный отставной капитан, первая драка при захвате мест на партах и, наконец, первое появление в классе учителя, его фрак с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфеля под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни и не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы. Учился я легко. Хорошо только по тем предметам, которые более или менее нравились, по остальным посредственно. Отделываясь своей способностью быстро все схватывать, кроме чего-нибудь уж очень ненавистного, вроде аористов. Три четверти того, чему нас учили, было ровно ни на что нам не нужно. Не оставила в нас ни малейшего следа и преподавалась тупо, казенно. Большинство наших учителей были люди серые, незначительные. Среди них выделялось несколько чудаков, над которыми, конечно, в классах всячески потешались, и 2-3 настоящих сумасшедших. Один из них был замечателен. Он был страшно молчалив. Страдал боязнью грязи жизни, людского дыхания, прикосновения, ходил всегда посередине улицы, в гимназии, сняв перчатки, тотчас вынимал носовой платок, чтобы только через него браться за дверную ручку, за стол перед кафедрой. Он был маленький, щуплый, с великолепными, закинутыми назад каштановыми кудрями, с чудесным белым лбом, с удивительно тонкими чертами бледного лица и недвижными, темными, куда-то в пустоту, в пространство, печально и тихо устремленными глазами. Что еще сказать о моих школьных годах? За эти годы я из мальчика превратился в подростка. Но как именно совершилось это превращение, опять один Бог ведает. А внешняя жизнь моя шла, конечно, очень однообразно и буднично. Все то же хождение в классы, все то же грустное и неохотное учение по вечерам уроков на завтра, все та же неотступная мечта о будущих каникулах, все тот же счет дней, оставшихся до святок, до летнего отпуска. Ах, если бы поскорей мелькали они!
1: В цикле «Звучащая книга» вы слушали главы романа Ивана Алексеевича Бунина «Жизнь Арсеньева», читал Андрей Смоляков. Запись сделана на радио «Россия».

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

нет устоять. Лишь о нем в безысходстве клевещет злая вражья рать. Но ему все о них известно, каждый вздох, каждый

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Дорогие друзья, сегодня в нашей программе из цикла «Беседы о вечном» принимает участие преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии священник Вячеслав Масин. Тема беседы «Каким должен быть христианин в современном мире, чтобы не потерять ни веру, ни живое сердце?» Беседует Павел Денисик, программа из студии телеканала «Союз».
2: Батюшка, сегодня поговорим на тему «Каким должен быть христианин в современном мире, чтобы не терять ни веру, ни живое сердце». И что сегодня труднее сохранить, вера или живое неравнодушие?
3: Отвечая на ваш вопрос, уместно вспомнить, наверное, опять же, евангельское повествование о фарисеях и вообще о представителях верующих людей времен Иисуса Христа, Господа нашего. Отчасти в этом как бы есть актуальность Евангелия, что до сих пор это отдается в наше время. В каком плане? То, что мы сейчас можем наблюдать достаточно дисциплинированных православных христиан, которые ходят в храм, исповедуются, причащаются, активно участвуют в жизни своей общины. Но в то же время мы все чаще замечаем, что в современной среде христиан действительно вот это происходит расхолаживание определенное, что живое сердце, вот это живое чаяние и стремление помочь другому, все чаще отходит на задний план именно из-за того, что мы живем в обществе, которое достаточно прагматично, и перед ним стоят современные вот эти вызовы острые, да, когда мы часто слишком сталкиваемся с обманом, с спекуляцией на тему веры, ну и вообще с обманом, все чаще мошенничество встречается. И люди верующие тоже сталкиваются с такими проблемами, слыша о таких проблемах, все чаще и чаще становится как бы не скоры на помощь ближнему, с сухими, формальными, и действительно в этом плане проще в какой-то мере сохранять религиозные убеждения, практику, и достаточно хорошо знать догматику, ходить в храм, быть активным христианином, но в то же время вот это внутреннее состояние духа, когда человек все меньше смотрит по сторонам и живет принципами прагматизма. Конечно, здравый прагматизм всем полезен, но когда вот этот прагматизм становится во главу угла, и человек уже все тяжелее ему действительно проявить какой-то действительно не просто формализм в вопросах веры, а вот до душевности дойти и проявить себя с такой более открытой человеческой составляющей, это вот, наверное, один из основных вызовов для нашей современной христианской общины. В принципе, как и во все времена, опять же, повторюсь об актуальности Священного Писания, но наше время, наверное, в силу его информационной загруженности, в силу действительно большого случая мошенничества, обмана, заставляет людей быть немножко закрытыми, зажатыми, не слишком открытыми вот действительно на эмоции, на какие-то чувства такие внутренние по отношению к ближним. И, конечно же, это рождается и превращается в некий такой религиозный формализм, когда люди стремятся более вот, соблюдать все, что есть в церковной жизни, но в то же время бояться проявить что-то за пределами вот этих рамок, которые установлены текущей церковной практикой. Поэтому, действительно, если вот так широко смотреть, проще, наверное, сохранять вот, действительно религиозную жизнь, но вот, внутреннее вот, это сердце, открыть его, сделать его более теплым по отношению к близким, к ближним и вообще к тем, кто тебя окружает, это становится серьезным вызовом для современных православных христиан. Я повторюсь, опять же, из-за того, что мы живем и действуем в этом мире, который вот несет свои современные тенденции. Вот действительно, люди стремятся себя сберечь, стремятся сохранить, и это не нужно даже критиковать, но все-таки вместе с тем это вот появляется такая сухость сердца, формализм в обрядовых части и вообще в религиозной жизни. То есть внешне христианином достаточно просто оставаться, но вот полностью подчиниться вот Евангелию и быть более открытым – это вызов.
2: Батюшка, а можно ли быть успешным по меркам современного мира и при этом оставаться верным Евангелию?
3: Ну, если посмотреть, опять же, на примеры множества святых нашей православной церкви, мы видим, что среди канонизированных людей были и успешные полководцы, и успешные ученые, и достаточно богатые люди, были не только нищие монахи, но и достаточно высокого ранга люди, власть имущие, князья, цари. И можно считать, что в рамках этого бытия они действительно были успешны. Но когда мы говорим об успехе в том формате, который предлагает нам общество, то всегда нужно делать скидку на что? Когда мы говорим о культе современного успеха, человек всегда заточен на следующие моменты, что вот именно в этой жизни он должен реализоваться, быть успешным в глазах других. И мне кажется, изо всех щелей информационных, в первую очередь, эта идея проникает, в том числе и в христианскую среду. И ни для кого не секрет, что все сейчас стремятся жить лучше, чем жили, например, наши родители, бабушки. Все хотят действительно какого-то вот этого внешнего одобрения, хотят получить вот это чувство самоудовлетворения от реализации на поприще бизнеса, какой-то творческой деятельности. Ну, то есть все как-то действительно желают вот этого признания. И сама наша культура современная, вот масс-медиа, она как бы эту идею продвигает. И вот, отвечая на ваш вопрос, здесь я бы так сказал. Если для человека сам этот успех становится главным и лейтмотивом его жизни, то для христианского мировосприятия это, конечно же, проблема. Потому что мы, как верующие люди, понимаем, что для нас вот эта земля, вот это пребывание здесь и сейчас не есть основной лейтмотив. Для нас вот главный ориентир и наше чаяние, устремление всегда устремляется к личности Бога, человека Иисуса Христа. И вот для нас должно быть важным быть успешным в его глазах. А что это значит? Это значит быть все-таки медленными на зло и быстрыми на всякую добродетель. Конечно же, когда человек ориентируется по закону века сего, действительно смотрит на вот этот пантеон светских святых, в кавычках, скажем так, вот, успешных людей, звезд, там, миллиардеров, и вот человек хочет точно такой же, в кавычках, святости, то это проблема. То есть вот это вот, действительно культ успеха. Если же человек остается верным Христу, и Христос – это сердце его жизни, но при этом он честно отдается тому делу, которым он занимается, то ничего плохого, собственно, в этом нет. Если человек добивается успеха, ну, есть некий критерий, по которому работу каждого человека оценивают. Если человек ее делает качественно, то, конечно же, это заслуживает всякой похвалы, и человек должен тоже как-то получать, ну, как хотя бы сам оценивать свою ситуацию, что он действительно специалист в своей области. И в этом нет ничего зазорного, что человек признает, что он специалист, что его принимают, признают. И вообще институт репутации как таковой, когда человек живет в этом обществе, и он становится профи в чем-то, конечно же, имеет под собой древние корни, и людям всегда было свойственно обращаться к тем людям, которые уже добились определенных навыков, которых выгодно отличают от других. И даже мы, православные христиане, всегда обращаемся к примеру святых, как успешных людей, добившихся успехов в реализации евангельского благовестия в своей жизни. И, конечно же, желать вот некого такого успеха как само цель для христианского мировосприятия – проблема. Но если при этом человек все-таки понимает, что он здесь временный гость, и нужно реализовать все то, о чем сказал Господь в своей жизни, настолько, насколько это возможно, то человек на правильном пути. А вот само желание успеха как самой цели, наверное, даже не наверное, а это будет действительно проблема для православного мировосприятия.
2: Батюшка, что значит для вас выражение «жить в мире, но не от мира»?
3: Жить в мире, но не от мира. Мы, когда говорим об, собственно, вот этом состоянии, да, мы знаем и понимаем, что живя в этом обществе, живя в этом мире, в котором мы действуем, мы все равно должны понимать, что наш центр не здесь. В том смысле, что мы не должны прилепляться к этой земле и ставить ее как саму цель. То есть, живя и действуя в этом мире, мы должны помнить, что мир, которому мы призваны, это мир Христов, мир жизни и действие вместе с Богом. А если вот именно действовать в мире, как именно вот дух века сего призывает, то это уже отхождение от правильного понимания этой формулы.
2: А бывает ли так, что вера со временем становится правильной, но холодной, без живого участия сердца?
3: Не только бывает, но даже очень часто бывает. Потому что любой христианин, верующий человек, который сознательно подходит к своей христианской жизни, через какой-то период своего жизненного пути, своих вот христианских практик, молитв, сталкивается с таким вызовом, когда он ощущает, что большинство из того, что его окружает, настолько стало привычным, знакомым, что какой-то особо вот, действительно внутренней аскезы человек не испытывает. И вот даже далеко ходить не надо, многие верующие, которые вот обратились к православию в 90-е годы прошлого века, они рассказывают вот сейчас часто в личных беседах, что для них сейчас проблема вот действительно как-то вернуть тот трепет сердца, который у них был в те годы, и они вспоминают вот прям действительно вот эту предваряющую благодать, когда они в храм на крыльях почти что летели, и на службах легко стояли, а сейчас вот у каждого одна и та же проблема, это вот это не хочется читать, это забыл прочитать, поститься там что-то не хочется, и человек начинает как бы действительно формулировать ко всему относиться, к тому, что его окружает. И вот, собственно, опять же, об актуальности повествования евангельского, то, что, по сути, человек может достаточно убедительно вести церковную жизнь, ходить на службы и даже, может быть, и ничего не нарушать. Но вот это становится некой такой профессиональной привычкой, в которой он может быть внешне успешен, а внутри вот действительно суховат. То есть начинается вот какой-то близкий контакт с родными, какими-то соседями по лестничной площадке, и человек уже там что-то где-то грубо скажет, где-то что-то нахамит, где-то покажет свою вот подлинную натуру. И в это же самое время человек достаточно убедителен, достаточно успешен в храмовом пространстве.
2: Соблюдение правил, формальности всего.
3: Да, ну то есть потому что на самом-то деле любой человек, который уделяет время чему-либо в своей жизни, через какой-то период, если он действительно сознательно к этому подходит, он становится достаточно, как сказать, входит в такое состояние автоматического бытия, да, когда он многие вещи совершает, не задумываясь.
2: Автоматически уже.
3: Да, да, автопилот.
2: Батюшка, а как сохранить детскую простоту и доверие Богу, не впадая при этом в наивность?
3: Это на самом деле действительно такой интересный вопрос, потому что любой, кто имел дело с детьми, понимает, что дети авторитету взрослого доверяют почти что беспрекословно, особенно на первых порах своей жизни, первые годы. Как обезьянки все повторяют, да, вот наивно так все соблюдают. Но приходит какой-то вот перелом, и человек начинает уже какие-то свои вот эти действительно желания в нем просыпаться, и он начинает уже я свое показывать. И вот, собственно, как сохранять вот эту некую такую детскость, вере, такую вот действительно доверие, наивность Богу, это такой момент, который требует от человека личной мудрости. Ну и желательно, чтобы у человека был некий такой наставник, который мог бы волей-неволей детоводительствовать в этом вопросе к Богу. Потому что мы часто слишком быстро теряем эту детскую наивность, замыкаясь в своих вот этих привычках, замыкаясь в своих вот в кавычках обрядах, которые у нас в жизни наша окружает. То есть стандартные ситуации из жизни нашей, когда мы одни и те же события из день в день переживаем, то, конечно же, какая-то вот такая наивность пропадает, и начинается появляться такой скепсис, что нужно вот сделать качественнее, тогда ты это получишь, это сделаешь так и не получишь. И вот стяжать вот это доверие к Богу требует действительно постоянному какому-то возвращению назад, вот воспоминанию вот этого первичного состояния окрыленности в вере, чтобы вот, как сказать, так более детально, чтобы вновь и вновь вот влюбляться в Бога вот изо дня в день. Ну, для этого требуется в первую очередь желание, потому что основной закон нашей жизни – это желание. А когда желания нет, то мы ищем всякие причины, чтобы оправдать свое нежелание.
2: Пачка, а как информационный шум, постоянная занятость влияет на способность человека молиться и слышать Бога?
3: Ну, опять же, мне кажется, она влияет более чем прямо, потому что все сейчас, ну, по крайней мере, люди более молодого поколения, все под телефоны подвязаны. И даже более того, люди, которые дарят своим, например, бабушкам, своим родителям тоже смартфоны, ну и вообще там всякие колонки умные, начинают потом жаловаться, что вот подарила своей матери, например, колонку, и теперь человек никуда не хочет выходить, все включает там, все там ему читают, и уже человек начинает действительно как-то вот так деградировать, и уже и молитвы не хочет сам читать, просит там действительно прочитать машину. В этом, в принципе, как таковой вот глубины негативности нет, потому что иногда люди, например, теряют зрение, уже под старость лет не могут что-то там действительно прям прочитать. Но в то же время вот эта завязанность под информационную технологию действительно уводит человека далеко от тех процессов, которые были раньше более естественными. В том смысле, что у людей раньше было время оглянуться вокруг себя и внутрь себя, а вот этот информационный шум, который вот вроде бы требует особенно людей деловых, которые еще активно работают, внимательности, то есть что-то не прочитал, что-то не узнал, ты как будто уже не совсем профессионал. И действительно, в этом состоянии даже ученые наблюдают, что загруженность у человека такая появляется, что у него даже внимание теряется. То есть вот даже вот, говорят, поколение людей, которые вот на короткие ролики вот так подвязываются и уже не может сосредоточиться на чем-то серьезном, на более глобальных каких-то задачах. И ввиду этого даже люди светские, далекие от веры, они вот в разных странах предпринимают законы, например, по ограничению деятельности вот действительно вот этого информационного шума и пользования интернетом детьми и несовершеннолетними. Потому что люди слишком быстро вовлекаются в эту жизнь и уже никак не могут настроиться даже на обычные дела. А что уж говорить о духовной жизни, когда человек подвязан под вот это информационное пространство, то, конечно же, это очень сильно отвлекает от молитвы. И среди верующих людей это тоже проблема. Вот если 10 назад, например, в храмах мы не больно-то видели людей, которые бы доставали телефон, то сейчас, с одной стороны, телефон достает и службу посмотреть, но волей-неволей, раз сообщение какое-то пришло, там ответили, то ответили, и это действительно отвлекает. И требует серьезной сосредоточенности и, самое главное, воли крепкой, чтобы человек вырывался из этого информационного шума. Поэтому, конечно же, это все влияет, но человек все равно сильнее всех обстоятельств. Если есть желание все это перебороть, то все это действительно может быть очень хорошим средством. Действительно, проследить за службой. Там, если вот едешь там где-то далеко и нет возможности читать, послушай, да, молитвенное правило. А если это повод вот, действительно некого такого послабления к себе и вот просто так налегке жительствовать, то, конечно же, это становится проблемой.
2: Вот бачку соцсети и постоянное сравнивание себя с другими как-то влияет на духовную жизнь и вообще на наше смирение, зависть. Зачастую мы смотрим, видим картинку, которую хотели бы себе, хотели бы соответствовать, хотели бы, чтобы у нас было бы так же. Как это вообще влияет на нашу духовную жизнь?
3: Ну, опять же, начнусь, наверное, издалека. То, что очень многие люди внешние по отношению к церкви уже обратили внимание, что преобладание в пользователей социальных сетей привело к тому, что, ну, элементарно, люди слишком часто сравнивают себя с кем-то, даже со своим окружением. Еще ни в одно поколение людей до нас не было такой ситуации, когда человек мог наблюдать жизнь другого человека каждодневно.
2: прямом эфире.
3: Да, в прямом эфире. И если, например, телевидение в первой половине 20 века навело шороху в том смысле, что для людей это было открытие, да, вот действительно, ознакомление 20 века и сейчас вот документальные фильмы и многое другое открывает для нас жизнь людей, далеко живущих от нас, то сейчас люди имеют возможность чуть ли не каждодневно, ежеминутно следить за всякими стримами людей, которые вот далеко от них находятся. И, конечно же, там люди всегда готовятся к этому, когда они показывают себя с самой лучшей стороны, да, и в том числе, да, и даже мы, когда готовимся, да, к каким-то эфирам, мы же тоже готовимся к ним. И люди, смотря на жизнь других, думают, что вот человек вот такой красивый, великолепный, что он всегда такой. Но именно наша жизнь, она предполагает, что мы несовершенны. И когда люди вот смотрят, им кажется, что есть где-то вот это прекрасное далеко, прекрасное совершенное, и вот, к сожалению, я до него не дотягиваюсь, и уже вот даже вот просто обычные наблюдатели, они обратили внимание на ту следующую ситуацию, что элементарно люди, начиная завидовать другим, не решаются на какие-то действия по отношению к своей жизни. Боятся завести семью, потому что нет ресурсов. Боятся куда-то пойти, потому что они недостаточно красноречивы. Боятся там где-то куда-то поступать, потому что не хватает знаний. Потому что, опять же, сравнивают вот эту эффектную витрину социальных сетей и других людей, потому что это все-таки всегда витрина. Красивая картинка. Любой здравомыслящий человек, он не будет выкладывать, что попало. И, конечно же, это рождает некий такой идеальный образ. Но безгрешен и идеален только Бог, поэтому это действительно вводит человек в состояние такого ложного обольщения, что начинаешь смотреть на свои реалии, на свою жизнь и понимаешь, боже, как вот не дотягиваю вообще. И, конечно же, это рождает и некое такое обычное разочарование там, в себе, в своих силах. А если говорить о духовной жизни, то вообще оглядывание по сторонам, разглядывание по сторонам, это вводит нас вот от сердцевины самого себя. И, конечно же, это без последствий не остается. Когда ты распаляешься, растекаешься мыслями по древу, смотришь, кто чего, чем, как живет, те, кто как молится, кто сколько поклонов кладет, это отвлекает от самой главной проблемы. А как мне конкретно сейчас жить? И наоборот, вот разочарование в своем собственном опыте, что вот, ой, а у меня этого нет, а в нашем храме такого нет, а вот у этих и так, и так. И, конечно же, это рождает определенные риски. С одной стороны, много плюсов, что мы можем ознакомиться с чужим опытом. С другой стороны, мы знакомимся все-таки с опытом, который максимально идеализирован. Потому что люди готовятся ко всему тому, что они выкладывают и сообщают вовне. И поэтому на духовную жизнь это влияет так распаляюще. Если человек слишком много придает значения всему тому, что он смотрит, все, что он там отмечает, закладки добавляет. Если идеализировать это состояние, то ничего хорошего от этого не будет. Человеку нужно всегда помнить и держать в голове, что это чужая витрина, и на витрину всегда выкладывается все самое хорошее.
2: Батюшка, можно ли назвать главным искушением нашего времени не грех в классическом понимании, а равнодушие?
3: Ну, я думаю, не только можно, но и нужно сказать. Потому что действительно вот современное бытие нас приводит к мысли о том, что нужно быть аккуратным, нужно быть внимательным. Опять же, вот, возвращаясь к теме частого мошенничества, да, заставляет нас вот быть как бы иногда настолько рациональными, что вот мы...
2: Где-то подозрительными, закрытыми.
3: Да.
2: Мы зачастую забываем уже о милосердии каком-то.
3: Да, и наш век, он как бы этим отмечен. Действительно, из-за роста числа вот этого всего в нашей жизни, вот, когда там много вот всего этого мошеннического, люди действительно становятся подозрительны. И вот эта подозрительность, она как бы отчасти оправдана, более чем даже оправдана. Поэтому нам нужно вдвойне быть внимательными, но стараться все-таки, где есть возможность, вникнуть в эту ситуацию. И насколько это вот действительно возможно в отдельно взятом примере, включиться в него.
2: Батюшка, что важнее для духовного роста сегодня? молитвенные правила, внешние подвиги, длинные посты или все-таки внутренняя работа над собой?
3: Ну, вновь и вновь, обращаясь к книге книг, к Евангелию, мы вспоминаем, что Господь всегда акцент ставил вот в своей проповеди, в обличениях именно на внутреннем состоянии человека. И естественно, что все, что вы сейчас назвали, действительно необходимо и нужно, это наши подпорки, наши костыли веры. Но если только ими ограничиваться, то долго на этих костылях не проходишь. То есть нужно действительно вставать крепко на ноги и взирать внутрь себя и не останавливаться на достигнутом, вникнуть в конкретную ситуацию вокруг нас. Потому что мы помним вот эту золотую формулу, да, то, что вот был болен, вы посетили меня, был голоден, вы накормили меня.

0: даже самые одаренные христиане, которые достаточно успешны в своей деятельности, будь то профессора вузов или какие-нибудь известные режиссеры, все это, конечно, накладывает отпечаток на личность человека. Недаром древние говорили, что дух творит себе форму. Воля-неволя, как определенная профессиональная деятельность, а тем более успешная профессиональная деятельность, она некоторые черты профессиональные на человека накладывает. И сочетание вот действительно с христианским смирением, в сочетании с христианским смирением, это требует от человека духовной зрелости. Понимать, что все то, что ты достиг, все, что ты в тебе есть, действительно является твоей заслугой, но все это не столь важно перед очами Божьими, перед тем, что для нас делает Господь каждодневно и ежедневно. И если человек вот это осознает, что, собственно, его деятельность, хоть и важна, хоть он и молодец, достиг определенных результатов и успешно самореализовался, все-таки это не есть краеугольный камень жизни человеческой, что краеугольным камнем жизни людей является Христос. И, в принципе, любой верующий человек должен это осознавать. Если он будет понимать, что его деятельность и вообще все, что он делает в очах Божьих, не столь важно, как вот действительно активные дела милосердия, любви и дела веры, подлинные дела веры, только в таком сочетании человек сможет выстроить правильную иерархию вот этого действительно успешного карьерного роста, да, в сочетании с христианской верой. Но опять же, каждый случай он настолько индивидуален, что любой человек, он идет по пути своего собственного такого мини-евангельского благовестия. Каждый может рассказать вот свою действительно историю вот обращения, жизни со Христом, с Богом, что каждый отдельный случай он настолько индивидуален, что вот золотого рецепта, как это совместить, наверное, просто-напросто не существует. Но те примеры, которые есть, они у нас вот в иконостасе, в буквальном смысле этого слова. Это те святые, которые в своей жизни смогли это сочетать. Вот, например, святитель Лука Крымский. Он смог стать успешным профессиональным врачом и в то же время отстаивать веру всей своей жизнью. Даже в самые сложные годы для жизни верующих в истории нашей страны.
1: Батюшка, как христианину вести себя в спорах политических, идеологических, при этом не теряя ни истины, ни любви и не портя отношения с ближними либо дальними?
0: Ну, самое главное помнить то, что идентичность политическая, идентичность там, взглядов в вопросах второстепенных, она может быть достаточно разная и вообще надлежит быть разномыслием между людьми. Но помнить о том, что видеть в человеке именно образ Божий, видеть в человеке именно ближнего и попытаться принимать его вот таким, как он сейчас есть, отсекая второстепенное и принимая главное, это то, чему мы должны научиться. И чтобы понять, как это сделать, надо, с одной стороны, больше вчитываться в евангельский текст, смотреть действительно на пример нашего Господа, как он в своей жизни это пытался реализовать. Вот именно для того он и пришел теперь, чтобы нам это показать. Ну и самое главное помнить, что в принципе в истории человечества и истории церкви, в частности, она показывает, что были разные люди. Я вот нашей церковной полноты, она показывает, что в церкви достаточно разные люди бывают. Бывают очень творческие, бывают очень, как сказать, такие достаточно прагматичные в каких-то вопросах. Бывают успешные, бывают менее успешные. Бывают люди очень таких взглядов прогрессивных, как бы даже иногда выражаются модернистских, а бывают люди вот достаточно консервативные. Но в то же время самое главное, что нас всех объединяет? Объединяет нас личность Христа. И вот это самое главное помнить. Если человек Христов, то он мне друг, брат, и все вот эти идеологические споры, политические, это не более чем идентичность, которая человека может действительно людей, может быть, разделять, но самое главное помнить то, что нас объединяет, кто нас объединяет. И если это держать в голове, то, конечно, легче будет участвовать в этих всех дискуссиях и полемиках.

0: которые в истории человечества, в истории церкви никогда не прекращались.
1: Батюшка, можно ли сказать, что подлинная вера, она всегда неудобна для современного мира?
0: Ну, естественно, можно. В том смысле, что жить по вере – это всегда быть немножко иным, да. Иным и пребывать в другой ситуации. И когда у тебя совершенно другие идеалы, в отличие от того мира, который тебя окружает, естественно, что это тяжело. Потому что, ну, даже вот элементарная какая-нибудь поездка, Великий пост на общественном, ну, не знаю, далекий путь в ЖЖД, путешествия, авиаперелеты, да, требует такой некой христианской рефлексии. Кто-то скажет, там, я путешествующий от поста, откажусь, воздержусь. Кто-то, наоборот, будет сугуб в этом посте. Вот, и вот ты уже сразу начинаешь чувствовать буквально эту свою инаковость, оказавшись, вот, когда мы действительно находимся в каком-то храмовом пространстве среди своих, то, в принципе, верующим достаточно легко быть. Когда ты среди своих, когда ты пришел в трапезную храму, какую-нибудь монастырскую чаевню, все достаточно вроде бы легко. Но когда ты оказываешься в совершенно других реалиях, ты начинаешь чувствовать вот эту даже земную инаковость. А если говорить о духовной инаковости, ну, конечно же, дух века сего нам что говорит? Там, он говорит, совершенно другую модель культивирует в целом. Вот, опять же, мы всю нашу беседу говорим о культе таком, около успешности, да, профессионального успеха, да, и в то же время сочетание с верой. Действительно, для современного вообще общества в целом, вот, если ты в чем-то не добился успеха, что значит, ты эту жизнь прожил зря. Но мы-то, верующие люди, понимаем, что, собственно, не этим мерится вообще наше бытие. Хотя вообще сам вопрос о вот, действительно вот этой успешности, он же вообще не новый в целом для истории человечества. Но в наше время из-за того, что у нас это стоит, вот действительно мы как вот как иные для этого общества, это тяжело, но мы все можем в укрепляющем нас Господе.
1: Батюшка, а как не превратить религию в способ психологического комфорта, а сохранить в ней встречу живую с Богом?
0: Это требует постоянной работы над собой. Потому что если вот жить, так сказать, по накатанной, то, конечно же, это становится такой некой зоной комфорта. И, как говорил один из мыслителей 20 века, что, собственно, можно всю свою жизнь как верующего человека загнать в храмовое пространство. И достаточно комфортно там находиться, все это соблюдать и чувствовать, что все хорошо, что ты спасен. Вот. А когда оказываешься за пределами вот, действительно богоспасаемого града, вот комфорт теряется сразу, потому что совершенно другие нарративы в обществе, и вот этот конфликт сразу сбивает у нас вот эту комфортную зону почвы из-под ног. Поэтому, чтобы вот не застояться вот в этом состоянии религиозного комфорта и встреча с реальностью не была таким шоком, человеку нужно постоянно бдеть над собой. То есть не спать, а вот действительно бодрствовать духом и преодолевать вот этот бытовую привычку к делам веры, которая формируется на протяжении его церковно-практической жизни.
1: Батюшка, что значит живое сердце в христианском смысле и как понять, что оно начало охлаждаться?
0: Живое сердце – это то сердце, которое откликается на боль и скорбь ближнего. Опять же, был голоден, и вы накормили меня. Был болен, и вы посетили меня. А как понять, что оно ожесточается, что оно становится таким комом, когда тебе до чужих проблем, ну, становится как-то просто-напросто безразлично в целом. Ну, и если посмотреть вообще все, что нас окружает, из-за того, что слишком часто мы видим вот, действительно в кинематографе вообще, во всем, что нас окружает вот, в медийном пространстве, картинку со болью и страданиями других людей, так что мы вот уже привыкаем к этому всему, как вот действительно как к некому визуальному ряду. И начинаем просто перелистывать эту страницу чужой скорби в своей личной вот этой духовной ленте. Поэтому, чтобы наше сердце действительно не ожесточалось, не становилось таким твердым, вот, его всегда нужно как-то возделывать делами любви. По слову преподобного Паисия Святогорца, вот не чувствуешь любви, делай дела любви. А какие это дела для любви? Ну, это вот действительно где-то наступить себе на горло и сделать то, что нужно сделать, а не то, что хочется тебе лично сделать. Вот, например, помочь самым близким людям, например, вот, тебе нету времени, но найти это время и сделать то, что нужно сделать, и на что обычно не хватает времени, сил, проявить какие-то дела миролосердия, которые ты обычно в силу своей занятости, вот этого круговорота событий житейских, руки не доходят обычно, но вот найти для этого времени. И вот это, наверное, самая действенная будет битва с вот этим ожесточением, с этой привычкой к жизни верующего человека, к вот этому действительно профанации церковной жизни. Потому что, когда мы вот ко всему привыкаем, некая уже действительно грань вот этой сакральности и десакрализации, она как-то теряется. Человек начинает относиться к храму как по ходу, я не знаю, как магазин, например. То есть, или не знаю, ну вот в какое-нибудь культурное очень важное место, в театр, там, в кинотеатр. Ну, это, конечно, такие натянутые кривые сравнения, как все, что в нашей жизни бывает. Но все-таки вот это приблизительно.
1: Кто-то как походу к психологу, психотерапевту.
0: Да, да, да. Кто-то вот действительно хочет увидеть реальные плоды от этого хождения, вот именно снять вот этой некой тревожности в своей духовной жизни, да, что вот священник все разрулит, все объяснит, и все, что было плохо, станет вдруг хорошо. Вот действительно, это такая злободневная история.
1: Батюшка, что делать, если чувство любви прошло, а заповедь любить осталась? Возможно ли это исполнить?
0: Возможно. Все возможно верующему. Ну, вот нужно сделать практические дела любви по отношению к человеку. То есть, когда не хочешь мыть посуду, идти и мыть посуду, или еще что-то в этом роде, если из бытовых ситуаций брать. Если говорить о глобальном, ну, это вот всегда действительно откликнуться на боль вот этого человека, который тебе дорог, или который вроде бы уже и не столь дорог, но, памятуя вот действительно о заповеди евангельской любви к ближнему, стараться возделать свое сердце практическими делами, а не вот сухой теорией. Да, да, я люблю. Но действительно, любовь на словах – это любовь неполноценная. А любовь, которая закреплена делами, это то, что во все времена и во все века ценится подлинно, а не формально.
1: Современная жизнь предоставляет нам очень много различных возможностей. И вот как быть православным христианином, где найти баланс между вот этой мирской, суетной жизнью, которая зачастую можно позволить все, и все-таки живой, настоящей, глубокой верой и меры, которые так часто нам не хватает, как вот быть в нашем обществе и при этом оставаться православным христианином, исполнять заповеди, жить по Евангелию?
0: Ну, я, наверное, уже слишком часто это повторяю, но все-таки вновь и вновь об этом скажу, что это требует действительно внимания в первую очередь к себе. В каком плане? Что, не оглядываясь по сторонам, всегда как-то вот остановиться немножко и подумать о том, что вообще с тобой происходит. Потому что если жить в этом обществе и не делать такие мини-остановки, то очень много начинает происходить просто действительно на автопилоте. Человек ходит одними и теми же тропами, одними и тем же трассами, одним и тем же транспортом добираются до работы. И все это рождает такой формализм, и то, что вот эти искушения, которые у человека сталкиваются, вот некая роскошная жизнь других людей, некая вот эта действительно парадная витрина бытия другого человека, она становится слишком соблазнительной, и человеку тоже хочется так же. И чтобы вспомнить о том, в чем, собственно, сердцевина твоего бытия, в ком сердцевина твоего бытия, это нужно всегда делать вот эту такую тихую остановку не на неделе, а вот на мгновение, а вот на этот, действительно, этот миг, чтобы вновь вспомнить, что верующий человек, он здесь не для праздного времяпрепровождения, не для такого разгульного образа жития, а вот действительно для того, чтобы этот мир стал чуть прекрасней, чем он был вчера. И это важно помнить. Если человек будет помнить, что его центр тяжести находится в Евангелии, то, наверное, те соблазны, которые будут с ними сталкиваться, они будут раскрываться в другом совершенно виде, в другом совершенно форме. А если же человек начнет очаровываться, вот действительно смотреть в это око бытия, заглядываться в него слишком долго, смотреть на него слишком проникновенно, то рано или поздно он сам станет таким же человеком своего времени, человеком вот этого духа эпохи и человеком века сего. И тогда, конечно же, из этого закостенелого, жесткого состояния твердыни сердца, выбраться будет очень и очень тяжело. И верующему человеку нужно постоянно помнить самое главное, что любовь к Богу должна доминировать в его сердце. И если он будет об этом помнить, то все то, что будет происходить, он будет действительно пользоваться во славу Божию, благодаря его за все. Но при этом помню, что у нас есть вот это законодательство Божие, которое нас ограничивает. Эти заповеди, которые действительно требуют от нас исполнения. Не потому, что злой диктатор это повелевает, а потому, что любовь нас к этому призывает.
2: В цикле «Беседы о вечном» принимал участие преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии священник Вячеслав Масин. Беседовал Павел Денисик.
3: В Екатеринбурге 3 часа.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбней будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши» и я, ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «ИСеть». Здравствуйте, Дмитрий!
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, Ольга!
0: Дмитрий, спасибо, что вы снова с нами. И сегодня у нас будет тема «Ценности и цели», потому что бывает иногда такая путаница, что мы сами хотим добиться какую-то цель, как нам кажется, нам важную, а на самом деле она для нас и не важна. А потом оказывается, что мы этого и не хотели. А может быть, даже и не можем понять, что мы этого не хотим, а почему-то вот не получается, и человек мучается. Вы же занимаетесь вот именно постановкой цели, да? Вот как это преподаете на эту тему, как происходит?
1: 100%. Я сам как финансист, но и как один из руководитель, я отвечаю за направление, как раз веду школу финансовой грамотности в нашем бизнес-клубе. И на своем первом занятии обязательно, с чего я его начинаю, мы говорим о ценностях. Нужно сформулировать, а что же для конкретного человека, что для тебя самое важное, какие твои ориентиры в жизни, что для тебя ценно. Причем важно это упражнение делать обязательно письменно. Нужно ручкой прямо на листе бумаги написать, а что же для тебя означает конкретное понятие. Ну, например, если мы говорим о здоровье, то что ты понимаешь под словом «здоровье»? Просто не болеть? Или это для тебя какие-то физические упражнения? Или это что вообще? Написать своими словами не из энциклопедии, не из нейросети, а как понимаешь это ты, как это понятие отражается конкретно в твоей голове. Если ты говоришь, что ты человек верующий, то что значит для тебя быть верующим?
0: Ходить в храм.
1: Это там, ходить в храм.
0: Что делать там?
1: Или это все-таки личное общение с Богом, или это изучение Библии, или это исполнение каких-то ритуалов. Что значит для тебя быть верующим?
0: Кто-то говорит, я верующий в душе. То есть вот иногда о Боге вспоминаю. В церковь хожу на Пасху. Предположим, да, кто-то говорит, я не знаю, я каждое воскресенье хожу, там, к причастию готовлюсь, да, то есть стараюсь жить честно, по заповедям, да, то есть у всех же разные как-то, да, вот ориентиры, то есть верующие, слово-то одно, а для каждого это свое будет. Для чего нам вообще важно ориентироваться в собственных ценностях? Зачем нам это надо?
1: Если мы не будем иметь перед собой вот эту дорожную карту, наши ценности, не будем все наши действия сверять вот с этой дорожной картой, со своими ценностями. Но вот что угодно я делаю, какое-то действие. А потом у меня уже такая привычка, я заглядываю вот в эту свою дорожную карту, карту своих ценностей, и смотрю, а как же оно соотносится. А соотносится ли это с моими ценностями или не соотносится?
0: А как это может выглядеть вот на практике? Ну, например, если для человека, предположим, ценность семья, предположим, да, вот самое главное, вот я хочу там воспитать достойных детей, вот этим занимаюсь, кладу там на это всю свою жизнь, то как тогда дальше-то с этим сверяться?
1: Очень хороший вопрос, потому что где водит наше сердце, там водит и наша душа, и наши все действия. Потому что если говорить, что семья – это ценность, но не уделять ей внимания, если говорить, что, например, дети – ценность, но не уделять им внимания, и какой бы ты ни был там на словах хороший человек, если ты сам не транслируешь и не уделяешь время своим детям, то из этого и не вырастет хорошего плода, если не уделять время общению с супругой или с супругом. Это тоже, к сожалению, ведет к разводам. Если не говорить о тех же самых ценностях внутри семьи, то эти ценности могут разойтись, и это тоже ведет к раздору.
0: Но иногда надо понимать, что если для меня что-то ценно, то, как правило, я ради этой ценности буду жертвовать чем-то другим. Но, предположим, опять же, если для женщины ценность семья, то не факт, что она сделает карьеру. Не всегда же получается, да, и семье уделить время, и карьере. То есть бывает, что приходится выбор сделать в пользу того или другого.
1: Вот именно поэтому все и начинается с того, что эти ценности нужно сформулировать, выписать и задуматься о приоритетах. Потому что на самом деле невозможно сразу же двигаться во всех направлениях. Чем-то всегда приходится жертвовать.
0: То есть это вот когда это нам помогает, да, потому что иногда начинаешь думать, наверное, я в жизни не успешна. Сейчас же мода вот это успех, там финансово определенно это даст стабильность. А оказалось-то человек, предположим, для него ценностью было, не знаю, забота о людях, и работал-то он всю жизнь, фельдшером в медпункте ближайшем. То есть вот что тогда, да? То есть он же состоялся в плане и ценностей своих, и христианского пути, но другие сферы могли у него и как-то выпасть из жизни.
1: 100%, я даже скажу больше, по роду своей деятельности, общаясь с состоятельными людьми, очень часто сталкиваюсь с тем, что вроде бы все материальные потребности закрыты, но очень часто людей это приводит к разочарованию, потому что они попадают к психологам, потому что они вообще не видят цели в своей жизни, потому что материальные блага это далеко не всегда они ведут к тому, к чему на самом деле человек хотел бы прийти.
0: То есть там, скорее всего, как один из вариантов, есть просадка в семье, да, что человек мало уделял времени своей семье, но он же зарабатывал деньги.
1: В том и дело, если он поставил служение деньгам на первое место, зачастую страдает и семья, и дети, и здоровье, и вообще все остальные сферы, которые для него как будто бы были важны. И общаясь с этим человеком, он всех даже написал, сделал это упражнение, и спрашиваешь его, а сколько же ты уделяешь время тому или этому? И как это соотносится? Давай посмотрим твой распорядок дня или твой распорядок недели, как все твои запланированные дела соответствуют тому, что ты написал. И что здесь стоит скорректировать?
0: И допустим, человек говорит, цель у меня – ценность здоровья, но при этом он зарядку не делает. Угу. Имеет какие-то вредные привычки, злоупотребляет, чем-то вредным. То, соответственно, он просто сам себя обманывает, так получается?
1: 100%, так и есть, да.
0: Угу. Если он говорит, что у меня ценность дети, но при этом я работаю 24/7, потому что им надо, чтобы было что кушать и заработать на хороший институт, то тогда как с этим быть?
1: Ценность поэтому и нужно написать, а что такое дети? Что такое, когда человек говорит, для меня ценность дети, а что такое дети? Просто их одеть, обуть – это одно. А если все-таки дать им что-то большее, дать им образование, дать им отца, дать им родителя, провести с ними время, тогда это и становится настоящей ценностью.
0: А хорошо, а вот у нас еще вторая тема – это ценности и цели. Угу. Цели. Вот как вообще? Бывает иногда, что человек ставит цель, а добиться не получается. То есть банальная женская цель такая, я же по-женски мыслю. Кто-то хочет сбросить лишний вес к лету, но не получается. А как так? Поставить цель, чтобы ее добиться? Цель покупка какая-то, чего-то дорогостоящего.
1: Очень хороший вопрос, потому что чем вообще цель отличается от мечты? Тем, что цель можно измерить. Измерить во времени, измерить в деньгах, измерить в каких-то дополнительных ресурсах. Но если мы говорим конкретно про снижение веса, то, во-первых, как это соотносится с ценностями на самом деле? Нужно
0: здоровье.
1: Это или не нужно?
0: Ценность, я хочу быть здоровой, 10 килограмм лишние мешают здоровью. Это же ценность. Или красивой быть хочу. Или для меня ценность семья. Муж от меня толстый уйдет. Вдруг. Так же женщина может мыслить.
1: Практика показывает, что уходят как раз мужья не от тех, кто толстый, а от тех, кто не соответствует ценности.
0: То есть не близкий по духу человек.
1: Да, если уже говорить конкретно про цель, например, сбавить вес, то тут тот же самый принцип, который у нас в бизнес-клубе существует. То есть нужно найти тех людей, у кого это получилось.
0: Ага, то есть также институт наставничества, да, то есть найти группу здоровья, инструкторов, по фитнесу, составить программу.
1: И зачастую снижение веса вообще никак не связано с тем, что нужно от чего-то так глобально отказываться, нужно что-то просто скорректировать свой образ жизни, скорректировать какие-то привычки. И тут тоже важный момент, что есть стратегия, зачастую люди говорят про стратегию какого-то отказа, а есть стратегия замещения, когда мы вводим в жизнь какие-то те привычки, которые соответствуют нашим целям и ценностям, то все остальные, они вытесняются. Просто на них банально не хватает ни времени, ни других ресурсов.
0: Например, привычка здоровья, человек решил поправить здоровье, это его цель. То есть что мы можем, зарядку добавить, самое первое, банальное?
1: Или самое банальное, зарядку или вообще любую физическую активность. Я например, очень люблю гулять пешком, получаю от этого большое удовольствие, и это поддерживает меня в форме. И это мне не в напряг, это не отказ от чего-то, это наоборот то, что мне доставляет удовольствие.
0: А что еще можете нам посоветовать, чтобы все-таки получалось цели-то добиваться собственных? Потому что иногда кто-то говорит, вот, у меня не хватает мотивации, вот, у меня там характер такой, вот, не получается. Вот что вот, какие-то такие моменты там.
1: Ну, желание – это 1000 возможностей, а нежелание – это 1000 причин. И нужно искать причины, а нужно смотреть на возможности, нужно смотреть на людей, у которых это получилось. Нужно поставить цель таким образом, чтобы она стала, ну, хотя бы, что называется, в каком-то первом приближении осуществимой.
0: То есть измеримая, да? То есть, вот, допустим...
1: Измеримая. Была понятная декомпозиция, как к этой цели двигаться по шагам. Невозможно же съесть, ну, слона. Его можно съесть только по частям.
0: Ну, то есть всегда вот именно надо прописать путь и маленькие шажочки. Тогда
1: маленькие
0: только удастся.
1: Маленькие шажочки, 100%.
0: Угу. То есть если мне надо написать диссертацию, то как минимум я должна сесть и что сделать? Не знаю, написать список книг, которые надо прочитать для начала хотя бы.
1: Да.
0: Потом прочитать одну книжку. Uh-huh. Ну, я так, конечно, импровизирую. А в вашем бизнес-клубе как раз вот уже подробно разбирают, да, в цели, там, постановку, прямо люди прописывают, как это все происходит.
1: Конечно, так и происходит. То есть, чтобы чего-то достичь, какого-то результата, его достичь, ну, можно, может быть такое, что тебе просто повезло, но тогда будет ли этот результат устойчивый?
0: Скорее
1: чтобы
0: всего...
1: результат был устойчивый, нужно все-таки иметь стратегию и план.
0: То есть это характер же менять приходится. Вот об этом же. То есть если что-то у меня не получалось, чтобы это что-то получилось, мне надо какие-то качества в себе приобрести. Ну, здоровый образ жизни.
1: Совсем согласен, кроме слова «приходится». Приходится,
0: приходится
1: это какое-то насилие.
0: Насилие, да. Ну, зарядку делать, это ж вставать, это ж не так просто, это ж надо.
1: Ну, а если ее делать с кем-то из единомышленников,
0: тогда
1: единомышленник тебя поддержит.
0: Никто не хочет, ни один не поддержал. Все такие: «Мама, ну ты отстань от нас».
1: А у нас в бизнес-клубе есть те, кто так делает и поддерживают друг друга. Сами
0: онлайн.
1: Люди договариваются.
0: Онлайн включаем, начинаем заниматься, или как
1: тут
0: это
1: онлайн,
0: происходит?
1: Тут онлайн, тут офлайн вместе выходит на поддержку, вместе ходят.
0: Пробежку?
1: Да, вместе ходят в фитнес-клуб. Пожалуйста. Вместе занимаются спортом.
0: Угу, то есть здорово. Такое окружение все-таки, да?
1: Конечно. Конечно.
0: Угу. В одиночку цели добиваться трудно. Ну и вот какая-то еще на прощание в конце программы рекомендация нашим слушателям. Может быть, что-то вот, пожелание, может быть, от вас. Такое, не знаю, напутствие позитивное. То есть про окружение поняли, что... Все-таки что-то лучше добавить, чем убрать. Mm-hmm. Это я поняла.
1: Не искать причин, а лучше потратить время, пусть даже несколько дней, уединиться, сесть, помолиться прежде всего. Помолиться отцу, который... Ну вот мой сын ко мне приходит, даже в нашем человеческом мире. Он может прийти и с какой-то своей идеей спросить. И что я ему могу ответить? Либо сказать: молодец, сынок, все ты хорошо делаешь, делай так-то, так-то. Либо могу сказать: нет, ты какого-то придумал полную ерунду, я так делал, и у меня не получилось. А могу подсветить ему и предложить какие-то новые варианты. Насколько же тогда более благ и могущественный наш Господь Бог, который может нам все это дело помочь во много-много-много раз, гораздо сильнее. Ну а потом найти уже единомышленников здесь, на земле, среди похожих на тебя людей, и идти с ними вместе. И они же тебе помогут в тот момент, когда будут сомнения, когда будут какие-то... Ну, в любом деле есть моменты, когда руки опускаются, а эти люди, твои попутчики, они помогут тебе не опускать руки, поддержат тебя и идти вместе.
0: Здорово, спасибо вам большое. Действительно прекрасная рекомендация начинать любое дело с молитвы. Ну, я тоже поделюсь своим примером. Я, да, тоже стараюсь всегда прийти даже на исповедь с батюшкой, поговорить, говорю: батюшка, благословите, вот хочу там то-то, то-то начать. То есть, ну, иногда может сказать им: не надо тебе это со стороны как-то вот. И тогда действительно думаю, может, и правда не надо. И прислушиваюсь действительно с молитвой, с верой, и потихонечку просто делать, и верить, что потихоньку, помаленьку будем мы добиваться наших целей. Верить, что все получится. Спасибо вам большое, Дмитрий. Ну и если хотите найти единомышленников, можно обратиться в бизнес-клуб и сеть. Там и финансы, и здоровье, и различные другие аспекты. Правильно я понимаю?
1: Все аспекты, которые у здоровых, у целенаправленных людей, а предприниматели – это именно такие люди.
0: Ну да, там нужен характер определенный, в себе воспитывать приходится. А у нас в гостях сегодня Дмитрий Мещеряков, финансовый советник, один из основателей бизнес-клуба «Сеть». И мы говорим о ценностях, о целях, насколько действительно важно просто быть честным с самим собой и понимать свои истинные цели и сверяться, а следую ли я им. И еще сверяться, как вот мои-то вот цели вообще с верой моей христианской соотносятся. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания.
0: До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.

0: Здравствуйте, уважаемые братья и сестры! Мы рады снова всех приветствовать в нашей театральной гримерке, где мы продолжаем знакомить вас с талантливыми и уникальными людьми нашего города, и не только, музыкантами, художниками, поэтами, актерами. И сегодня у нас в гостях Мария Курманова, певица и преподаватель. Здравствуйте, Мария.
1: Здравствуйте, Виктория.
0: Расскажите о себе, как вы пришли к исполнительству и почему народная песня?
1: Народной песней я занимаюсь с самого детства. Свой творческий путь начала с музыкальной гимназии «Артитюд». На фольклорном отделении училась у Дубовик Светланы Викторовны. Она как раз-таки привила мне любовь к народному творчеству, к народной песне, к нашей стране. И далее я связала свою жизнь с музыкой, с народной песней в Российской академии музыки имени Гнесиных.
0: Вы сейчас учитесь или уже закончили?
1: Уже закончила.
0: Выпускница?
1: Ну, да, выпускница 23-го года.
0: А расскажите о своей деятельности сейчас. Это преподавательская, концертная. Концертмейстер вы.
1: Это и преподавательская, и концертная деятельность. На протяжении 8 лет я была руководителем ансамбля народной песни «Дарёна». Это вот в Московской области, в Мытищинском районе. Мы даже получили с коллективом звание образцовый. В данный момент я являюсь наставником по сценической речи в музыкальном театре на Поклонке в Музее Победы.
0: И для вас у нас вы из Екатеринбурга, но сейчас живете в столице, в Москве.
1: Да. Я родилась в Екатеринбурге, прожила здесь 16 лет, после уже уехала в Москву поступать в Гнесинку, поступила и так вот и осталась.
0: Мария, что такое наставник по сценической речи? Это педагог, это тренер или это учитель, репетитор? Как это наставник по сценической речи? Преподаватель сценического искусства, сценической речи. А что такое, кто такой наставник? В чем его основная роль, миссия, функция?
1: Ну, примерно в том же, что и у преподавателя, просто называется по-другому. Мы работаем с детьми над словом, над тем, как слово донести до зрителя так, чтобы зритель это понял всеми фибрами своей души.

0: учился на аккордеоне, и я, глядя на него, хотела тоже поступить в музыкальную школу и как-то связать свою жизнь с музыкой. Вот, но я не думала изначально о фольклоре. Я вообще не думала, что такое есть. Вот. И когда мы пришли уже вот поступать, подавать документы, нам предложили фольклорное отделение. За меня выбор, честно говоря, сделала мама. Да, то есть я не знала, что это такое. То есть я просто пришла, меня прослушали, какое-то формальное прослушивание, там, нотки повторить, там, ля-ля-ля, да, вот послушали интонацию, чувство ритма, взяли. Я начала учиться, и как-то так вот сложилось, что я поняла, что...
1: С любовью относитесь.
0: Абсолютно. Да. И при том эта любовь была всегда. То есть у меня никогда не было такого, что там из-под палки. У меня, наоборот, в детстве, если я там где-то провинюсь, наоборот, родители говорили, то есть как в наказании, то что не пойдешь сегодня в музыкальную школу. Ну, если...
1: А для некоторых детей это долгожданная новость, что не пойдешь в музыкальную школу. А вы выступали в рамках международного фестиваля православной культуры «Царские дни» с авторским и с таким сольным концертом «Спасибо, жизнь». И расскажите о нем, как это ваш первый концерт в рамках «Царских дней» и как пришли, потому что написано в афише «Уральское землячество» в Москве представляет.
0: Да, в рамках «Царских дней» в этом году это уже не первый мой сольный концерт. Открывала программу я в Верхотурье, потом в Алапаевске и вот сейчас вот в Екатеринбурге. Вот программы разные были. То есть в Верхотурье была другая программа, не «Спасибо, жизнь», а «Слава Богу за все». Вот, там был вот такой больше музыкально-поэтический концерт со стихотворениями и Романаха Романа. Вот, а здесь уже вот митрополит Евгений благословил эту программу «Спасибо, жизнь», которую я показывала уже в прошлом году в Центре Царский.
1: То есть это не первая программа, это в рамках «Царских дней», это продолжение, которое наполняется новыми смыслами, новыми композициями. Ну и ваше творчество можно послушать, наверное, на сайте или в страничке ВКонтакте.
0: Можно послушать на страничке ВКонтакте, конечно же, там добавиться в друзья.
1: Как молодой исполнительнице, да, я отмечу.
0: Да, можно... Можно подружиться со мной ВКонтакте. На самом деле, как молодая исполнительница, я только-только начинаю осознавать, чем я, в каком именно ключе я сейчас хочу развиваться. И вот с сентября мы готовим новую программу именно с живым сопровождением. Это будет камерный симфонический ансамбль с добавлением народных инструментов. Это будут какие-то народные песни, духовные стихи в симфонической обработке. В программе также будут разные поэтические произведения. В общем, будет интересно, и я поняла, что я хочу развиваться именно в этой сфере, именно в духовной, патриотической, что нравится мне именно это.
1: Мария, а в рамках «Царских дней» еще уже участвуете в мероприятиях? Наверное, это божественная литургия, ночная, крестный ход, еще что? Лекция какая-нибудь?
0: Да, в рамках «Царских дней» мы ежегодно участвуем в ночной божественной литургии возле храма на Крови. Далее мы едем в Алапаевск, уже 17 числа утром выезжаем в Алапаевск и идем там на архиерейскую службу и участвуем также в ночном крестном ходе.
1: И это традиционный ночной крестный ход, или вы впервые в этом году?
0: Нет, это традиционно, и причем после этого крестного хода у меня, как правило, сольный концерт в этот же день. И это на самом деле никогда не мешает. То есть вот в прошлом году нас застал на последних 5 километрах дичайший ледяной ливень. Вот, и когда по приезду уже в гостиницу в Алапаевске, мы узнали, что там, оказывается, нет горячей воды, оно все нагревается бойлерами, и мне воды не хватило горячей, да, и у меня был холодный душ после ледяного дождя, но я не заболела, и то есть потом успешно спела соль.

0: Концерты, и все было хорошо.
1: По молитвам царственных страстотерцев и великой княгини Елизаветы Федоровны, всех алапаевских мучеников, которые нас особо ограждают в эти дни. Что пожелаем всем участникам царских дней и какие наставления дадим творческим людям?
0: Всем участникам царских дней я желаю в первую очередь радости, чтобы жили все время в ощущении радости, в ощущении любви абсолютно ко всем людям, наполнялись благодатью, чтобы это было не искусственно, а от чистого сердца, абсолютно искренне. Да, и, конечно же, обязательно участвуйте в царских днях. Все мероприятия в рамках этого фестиваля замечательные. Они наполняют, одухотворяют на весь последующий год. И приходите обязательно на мои концерты.
1: С удовольствием. Спасибо. Будем стараться бывать именно на ваших сольных концертах. Тем более в этом году и вообще в предыдущие годы это доступные мероприятия, это бесплатный концерт, что немаловажно, надо это тоже отметить.
0: Да, спасибо вам большое, всех жду и всем шлю радостный привет.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: О священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли во обитель Пресвятой Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственной благодати приемы, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей неотступивый и честные Твои мощи яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивый. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяния и благословения, младенцам воспитания, юным наставления, неведающим вразумления, сиротам и вдовицам заступления, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный он и глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

По небу летят журавли и плачут вдали голубой. Вы ищете гнезда свои, и я возвращаюсь домой. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Когда писались стихи, я Богу хвалу высылал. Одолевали грехи, я плакал и горевал. Я поднял и выронил крест и был суетой гоним. Но к Богу из дальних мест вернулся, как блудный сын. И Он улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. И Бог улыбнулся мне, и я был этому рад. И слышал, как в стороне меня осуждает брат. Я молча к нему подошел и долго смотрел в глаза. Сочувствия не нашел и тихо ему сказал: я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат. Ты хоть меня не кляни. Я знаю, я виноват пред Богом и перед людьми, но ты же мой брат. Ты хоть меня не кляни. По небу проносится клин, и птицы зовут за собой. Для Бога я все-таки сын, для братьев по вере изгой. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют. И где-то на облаках, где ангелы Богу поют, хотя бы в счастливых снах найду для себя приют.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойны, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 18. «Ко Господу внегда скорбеть ими возвах и услышамя, Господи, избави душу мою от устен неправедных и от языка льстива, что дастся тебе или что приложится тебе к языку льстиву, стрелы сильного изощренны со углями пустынными, увы мне, яко пришествие мое продолжися, вселихся в селении кедарскими». Много пришествовала душа моя, с ненавидящими мира бег мирен, егда глаголах им барях умятуни. Возведу очи мои в горы, отнюда же приедет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю, не дашь во смятение ноги твоей я, ниже воздремлет храняй тебя, все не воздремлет, ниже уснет храняй Израиля. Господь сохранит тебя, Господь покров твой, на руку десную твою, во дни солнце не ожет тебе, ниже луна нощью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь сохранит вхождение твое и исхождение твое отныне и до века. Возвеселихся, орекших мне, в дом Господень пойдем, стоящий бях у ноги наши во дворях твоих Иерусалиме. Иерусалим зиждемый, яко град ему же причастие его вкупе. Там обо взыдоша колено, колено Господне, сведение Израилево, исповедайтеся имени Господню. Яко там оседоша престоле на суд, престоле в дому Давидове. Вопросите же я же о мире Иерусалима и обилие любящим тебя. Буде же мир в силе твоей и обилие в столпостенах твоих. Ради братья моих и ближних моих глаголах оба мир о тебе. Дому ради Господа Бога нашего, взысках благая тебе. К тебе возведу очи мои, живущему на небеси, сияко очи раб в руку Господей своих, яко очи рабыни в руку Госпожи своей я, тако очи наши ко Господу Богу нашему, донде же ущедритны. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, яко по многу исполнихомся уничижения, наипаче наполнися душа наша поношение гобзующих и уничижение гордых. Яко аще не Господь был бы в нас, да речет оба Израиль, яко аще не Господь был бы в нас, внегда восстати человеком наны, оба живых пожерли быша нас, внегда прогневайтеся ярости их наны, оба вода потопила бы нас, поток приеде душа наша, оба приеде душа наша воду непостоянную. Благословен Господь, иже не даде нас в ловитву зубом их, душа наша, яко птица, избавися от сети ловящих. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом, помощь нашего имя Господа, сотворшего небо и землю.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надеющийся на Господа, яко гора Сион, не подвижется в век живый во Иерусалиме. Горы окрест Его, и Господь окрест людей Своих, отныне и до века. Яко не оставит Господь же зла грешных на жребе праведных, яко да не прострут праведнее в беззаконии рук Своих. Ублажи, Господи, благие и правые сердцем, уклоняющиеся же в развращение отведет Господь, сделающими беззаконие, мир на Израиля. Внегда возвратите Господу плен сионь, быхом яко утешение, тогда исполнишеся радости уста наша, и язык наш веселье, тогда рекут во языцах, возвеличил есть Господь, сотворите с ними, возвеличил есть Господь, сотворите с нами, быхом веселящийся, возврати, Господи, пленение наше, яко потоки югом, сеющие слезами радостью пожнут, ходящие хождаху и плакахуся, метающие семена своя, грядущие же приидут радостью, вземлющие рукояти своя. Аще не Господь созиждет дом, в суе трудишеся зиждущие, аще не Господь сохранит град, в суе бде стриги, в суе вам есть утреннего те, восстанете посидение, едущие хлеб болезни, никогда даст возлюбленным своим сон, все достояния Господне сыновем сда плода чревнего, яко стрелы в руце сильного, так о сынове отрясенных, блажен иже исполнит желание свои от них, не постыдятся их, да глаголят врагом своим во вратех. Блаженни все боящиеся Господа, ходящие в путях Его, труды плодов Твоих снеси, блажен еси и добро Тебе будет, жена Твоя, яко лоза плодовита в странах, дому Твоего, сынови Твои, яко новосаждение масличное, окрест трапезы Твоя, все так облагословится человек, бояйся Господа, благословит Тебя Господь от Сиона, и узришь и благая Иерусалима, вся дни живота Твоего, и узришь и сыны сынов Твоих, мир на Израиля. Множицею брашися со мною от юности моей я, да речет уба Израиль, множицею брашися со мною от юности моей я, ибо не примогоша мя, на хребте моем делаша грешницы, продолжиша беззаконие свое. Господь праведен сече вые грешников, да постыдятся и возвратятся вспять все ненавидящие Сиона, да будут яко трава на здех, я же прежде восторжение исше, ей же не исполни руки своей я жняй, и недра своего рукояти собирай, и не реша мимоходящие, благословение Господне на вы, благословихом вы во имя Господне. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Из глубины воззвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои, внемлющие глас умоления моего. Аще беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит, яко у Тебе очищение есть. Имени ради Твоего потерпех Тя, Господи, потерпе душа моя в слово Твое, упова душа моя на Господа. От стражи утренние до ночи, от стражи утренние, да уповает Израиль на Господа. Яко у Господа милости многое у Него избавление, и то избавит Израиля от всех беззаконий Его. Господи, не вознесися сердце мое, ниже вознесостися очи мои, ниже ходих в великих, ниже в дивных паче мени, аще не смиренно мудрствовах, но вознесох душу мою, яко отдаенная на Матерь свою, так воздаси на душу мою. Да уповает Израиль на Господа отныне и до века. Помяни, Господи, Давида и всю кротость его, яко клятся Господеве, обещахся Богу Иаковлю,
аще в нидо вселения дома моего, аще взыду на одр постели моей, аще дам сон очима моима и веждама моим одремание, и покой скраняма моима, донде же обрящу место Господеве, сирение Богу Иаковлю, все слышахам я в Ефрафе, обретохам я в полях Дубравы, внидим вселение Его, поклонимся на место, иде же стоя стенозе Его, воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоя, священницы Твои облекутся правдою, и преподобнее Твои возрадуются, Давида ради раба Твоего, не отврати лице помазанного Твоего, клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ее, от плода чрева Твоего посажду на престоле Твоем, аще сохранят сынови Твои завет Мой и сведение Моя сия, им же научу я, и сынови их до века сядут на престоле Твоем, яко избра Господь Сиона, из воли и в жилище себе, сей покой мой во век века, зде вселюся, яко из воли и глави Твоего благословляя и благословлю, нищие Его насыщу хлебы, священники Его облеку во спасение, и преподобнее Его радостью возрадуются, там о возвращу рог Давидове, о готовых светильник помазанному моему, враги Его облеку студом, на нем же просветит святыня моя. Все, что добро или что красно, на ежежите, братья, вкупе, яко мира на главе сходящее на броду, броду Аароню, сходящее на ометы одежды Его, яко роса Аермонская, сходящее на горы Сионские, яко тама заповеда Господь, благословение и живот до века. Все ныне благословите Господа, все раби Господни, стоящие во храме Господне, во дворях дому Бога нашего. В нощих воздержите руки вашего святая и благословите Господа, благословит тебя Господь от Сиона, сотвори вы небо и землю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, да не яростью Твоею обличишь меня, не же гневом Твоим накажешь имя. Владыка Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, помилуй мя грешного, нищего, обнаженного, ленивого, нерадивого, прекословного, окаянного, блудника, прелюбодея, малакия, мужеложника, скверного, блудного, неблагодарного, немилостивого, жестокого, пьяницу, соженного совестью, безличного, бездерзновенного, безответного, недостойного Твоего человеколюбия, и достойно всякого мучения и гиены и муки, и не ради множества тареких моих согрешений, множество подложивший избавителю мук, но помилуй мя, яко немощен есмь и душею, и плотью, и разумом, и помышлением, и ими же веси судьбами спаси мя недостойного раба Твоего, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и всех святых, от века Тебе благоугодших, яко благословен еси во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий у Бог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое, Его же вся тварь небесных сил страхом трепет.

ищут низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрения, удивил еси посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныния смирения, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоей я, нося вземшая, славы Твоей я сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лединую непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтеся усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братью, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостивцы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали псалмы царя Давида.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Сни дух с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрее состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность